0: Детское радио.
1: Детское радио.

для самых сладких снов. Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: все вокруг скучало. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов.
4: В этом выпуске бесплатный парк аттракционов, осенний фестиваль фонтанов, космическая ракета.
3: В Твери открылся первый в России бесплатный парк аттракционов. Покататься можно без билетов. Вход свободный. И здесь есть огромное колесо обозрения высотой с 20-этажный дом. С него видно весь город. А еще веселые карусели, качели-лодочки, цепочная карусель и маленькие машинки, на которых так любят кататься дети. Парк появился в старом городском саду на берегу Волги. Его обновили, высадили больше 20 тысяч растений и построили детскую площадку с гамаками. В день открытия устроили большой праздник, который посетило более 70 тысяч человек. В предстоящие выходные в самом известном парке Санкт-Петербурга, Петергофе, пройдет осенний фестиваль фонтанов счастья. Он посвящен большой дате. Исполняется 200 лет парку Александрия. Здесь каждое лето жили разные поколения царской семьи Романовых, в счастье и заботе воспитывая будущих наследников. Как проходило их детство, и узнают гости фестиваля. Зрители увидят красивые светящиеся фигуры, светомузыкальный спектакль и праздничный фейерверк. Вход в парк по билетам. Детям до 6 лет бесплатно. Фонтаны после праздника будут работать еще целый месяц, до ноября. На ВДНХ обновили фонтан под ракетой «Восток». Инженеры спрятали под воду много мощных насосов и цветных лампочек. Днем фонтан выпускает густой водяной туман и громко шумит. Из-за этого кажется, что ракета вот-вот взлетит в небо. А вечером здесь устраивают яркое шоу. Струи воды взлетают на высоту 10-этажного дома и весело танцуют под музыку. Вокруг фонтана можно отыскать блестящие таблички и узнать, как люди изучали космос, как подружились со звездами и кто такие Белка и Стрелка. Полюбоваться на обновленный фонтан «Восток» можно будет до 1 октября. Потом его закроют на зимний период. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
1: Много песен на Детском радио.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных, а теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. Дело было в Париже, где мой приятель работал директором у одного великого театрального режиссера. Согласно сценарию пьесы, по сцене должны были порхать живые бабочки, и мой друг вызвал представителя фирмы, поставляющей животных для съемок фильмов и театральных постановок. «Каких бабочек выберет мсье?» – поинтересовался представитель и услужливо открыл каталог. «Выбрали 150 штук желтых с черными хвостами на крыльях». «Откуда и куда они должны лететь, мсье?» – поинтересовался представитель фирмы. «А они у вас что там, дрессировки?»

0: Основные, что ли? С удивлением подумал мой друг. Но режиссер совершенно невозмутимо указал пальцем вот оттуда, вон туда, через всю сцену. Настал день премьеры. Приехали два специалиста из фирмы. В нужный момент один из них достал маленький яркий прожектор, большую тряпку, побрызгал ее жидкостью из флакона и встал туда, куда бабочки должны были прилететь. А второй с большой картонной коробкой в руках занял место на старте. Он подогрел картонное дно коробки обыкновенным феном, каким ты пользуешься для сушки головы, по команде открыл крышку. Бабочки пропорхали через всю сцену к прожектору и уселись на тряпку. Оставалось только аккуратно положить их в другую коробку. Здорово! То, что бабочки полетели на свет, вполне понятно. А жидкость, которой побрызгали тряпку, источала привлекающий их запах. Скорее всего, выпускали самцов, а тряпку пропитали любовными феромонами самки. Феромоны – это запахи, которые испускают насекомые для того, чтобы подавать друг другу определенные сигналы. Вот и полетели самцы искать самку, да угодили прямо в коробку. Но это было довольно давно, лет 10-15 тому назад. А сейчас-то мало кого уже удивишь живыми бабочками. Вот посмотри, сколько вокруг рекламы. Живые конверты, живые фейерверки. Давай-ка начнем с того, как развивается бабочка. Сначала самка откладывает яйцо. Потом из яйца вылупляется маленькая-маленькая личинка. Она много ест, быстро растет и становится большой толстой гусеницей. Та в один прекрасный момент перестает двигаться, цепенеет, покрывается твердым панцирем и превращается в куколку. А уже из панциря куколки вылезает бабочка. Если ты помнишь, такой цикл превращения – яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое – называется полный цикл. А конечная стадия – бабочка с крылышками, хотя бывают бабочки без крыльев, потом я тебе обязательно расскажу, и о них тоже – называется стадия имаго. Вот теперь тебе будет понятно, откуда прилетают в наши северные города цветастые тропические бабочки. В жарких странах создаются специальные фермы, где откармливают гусениц. Это очень удобно, ведь прожорливым личинкам нужно много еды, а она растет рядом. Те же самые тропические кормовые растения, на которых живут гусеницы, этих видов в природе. Потом гусеница становится неподвижной куколкой, и ее очень удобно перевозить. Делается это так. Куколок привязывают вниз головой за заднюю часть к веревке. Рядом еще одну, еще и получается целая гирлянда. Затем эти живые гирлянды натягивают на деревянную раму и упаковывают в специальный ящик. Вот в таком виде. Их грузят в самолет и отправляют по назначению. Фирме-получателю остается только дождаться, когда бабочки проклюнутся, вылезут из своих панцирей и поместить их в прохладное помещение, где они снова впадают в дрему. А когда поступит заказ, можно аккуратно упаковать бабочек в специальный конверт или коробку. А чтобы бабочки ожили и разлетелись искристым фейерверком, выпускают-то живые фейерверки на праздниках и торжествах, разогревают коробку феном или настольной лампой. Тебе, верно, очень жаль бабочек, что попадают они вместо джунглей в квартиры и залы. Но не печалься. Во-первых, некоторые из них могут прожить еще несколько недель, а то и месяцев, если их подкармливать медом, нектаром или вареньем. Как правило, они не боятся людей, едят прямо с пальца. А во-вторых, жизнь многих бабочек в стадии имаго очень коротка. Несколько дней, а то и часов. Так пусть уж принесут кому-то радость. А нам пора прощаться, дружок. До новых встреч. До новых историй.
1: Живой уголок.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем.

колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно! Следующее упражнение. Приступаем к следующему упражнению. Ноги на ширине плеч, спина ровная, руки на поясе. Правую руку поднимите вверх и потянитесь в левую сторону. Прогибайтесь хорошо, с усилием. Выпрямились. Теперь поднимите левую руку и потянитесь в правую сторону. Раз, два. Встали ровно. Правая рука вверх, наклоняемся в левую сторону. Раз, два. Левая рука вверх. Наклоняемся в правую сторону. Раз, два. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично. А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры и удачного вам дня! Счастливо!

0: больше нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
3: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
4: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
3: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Веснушка и Кипитоша, с которыми вы, конечно же, знакомы, вновь сидели за столом в волшебной библиотеке детского радио. Большие напольные часы, стоящие у входа, отсчитывали время покачиванием длинного маятника. Я наблюдал за своими юными друзьями и радовался тому, что книги, хранителем которых я, книжный червячок, являюсь, вызывают такой интерес. Чтение, по моему мнению, самое удивительное занятие на Земле.
3: Кипитоша, ты только послушай, как там должно быть красиво! Огромный сад с великолепными кустами желтых роз Маришаль-Ниэль, с лимонными и апельсиновыми деревьями, зарослями бамбука и чащами густой высокой травы.
4: Я, Веснушечка, не знаю, как выглядят эти розы Маришаль-Ниэль, но вот лимоны и апельсины и звучит, и выглядит, и вкусно, и красиво. Вот только в этой бамбуковой красоте, в этом прекрасном саду, буквально на каждом шагу героев поджидает опасность.
3: Да, я помню и про страшную Нагайну, и про жуткого Нага, и про маленькую, но такую опасную змею Карайт.

0: Это ту, которую так виртуозно победил смелый мангуст Рикки-Тикки-Тави.
1: Да, Кипитоша, ты прав. Рикки-Тикки-Тави — герой книги Рюдьярда Киплинга. Вот только...
0: Что? Что только? Тебе опять ничегошеньки непонятно?
1: Ну, почему сразу ничегошеньки? В целом все понятно, но вот кое-что не совсем.
0: Что же конкретно тебе непонятно?
1: Ну вот скажи мне, пожалуйста, Кипитоша, ты сам-то можешь объяснить, почему птичку Дарси называют птица портной? Что, она что-то шьет? Или вот Нагайна? Да, я читала про страшных очковых кобр. Да и сама Нагайна об этом очень понятно рассказывает. Но какой она длинный? Сколько эта

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Сей, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои. Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
4: Да, да.
5: Хотим, очень хотим.
4: С удовольствием бы отправились в сказку Рикки-Тикки-Тави.
5: У нас столько вопросов. Ой, такая куча.
3: Ну что же, держите ключик. Мои волшебные часы отправят вас в сказку. Но помните ли вы, что не должны задерживаться в сказке после 12-го удара волшебных часов?
5: Помним, дорогой червячок.
4: Вот только будут ли там в сказке часы или какая-нибудь табакерка? Или шкатулка?
5: Ну да, будет там что-то такое, куда можно будет вставить ключ.
3: Это мне неведомо, друзья мои. Придется вам самим решить эту задачку. И да, сказка, в которую вы отправитесь на этот раз, по-настоящему опасная. Кобры Нак и Нагайна не пощадят друзей Рикки-Тикки.
4: Мы будем очень-очень осторожны, дорогой червячок. Обещаем!
3: Веснушка и Кипитоша подошли к моим старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Волшебный чайник взялся за ручку, дверца отворилась.
4: А можно я потяну за гирьки?
3: Конечно, Веснушка. Рыжеволосая девочка взялась за цепочки, к которым были прикреплены гирьки, и потянула одну цепочку вверх, другую вниз. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, появилось небольшое отверстие. Кипитоша, произноси заклинание.
5: Сейчас. Как там было? Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь, произнести лишь надо ее название. 1, 2, 3. Веснушка, говори.
4: Рикки-Тикки-Тави.
3: Друзья оказались на дорожке, ведущей сквозь сад к большому дому. Солнце уже почти скрылось за высокими деревьями. Было сумрачно и жарко. В кустах терновника друзья увидели маленькую птичку размером примерно с ладонь взрослого человека. Ярко-зеленые крылышки, белая грудка. На голове ярко-красная шапочка, короткие крылья, длинный хвост и очень острый тонкий клюв.
5: Веснушка, судя по всему, мы в Индии, в сказке Рикки-Тикки-Тави. А эта птичка... Не Дарси случаем?
6: Фитти-питти-питти-питти! Злого Нага больше нет! Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов! Фитти-питти-питти-питти! Воспоем же великого красноглазого Рикки-Тикки! О, великий, о, могучий, красноглазый Рикки-Тикки! Словно 1000 колючек, в Нага ты вцепился с криком. Боевой твой клич помог змею настичь. Рикки наш спаситель, кобры Нага победитель.
4: Судя по этой песне и внешнему виду, это Дарси, та самая птичка портной.
5: Здравствуйте, Дарси.
4: Добрый вечер.
6: Кто вы, незнакомцы? Уж не принесете ли вы нам беды?
4: Нет, что вы!
5: Туристы мы, проездом в ваших краях.
4: Так вы Дарси?
6: Да, вы не ошиблись, незнакомцы. Друзья действительно зовут меня Дарси, птица портной. Я живу в жарких странах,

0: на востоке Индии и на юге Китая.
1: Вот вы-то нам и нужны.
0: Вам надо что-то шить?
2: Нет-нет, нам просто интересно, почему вас так называют?
0: Это все благодаря моему уникальному клюву и дару. Я собираю разные пушинки, волокна хлопка и кокосовой пальмы, липкую паутину. Плету из этого что-то напоминающее нить. А затем, прокалывая дырочка за дырочкой края большого зеленого листа, сшиваю вот эти края вот этими нитями, пока лист не свернется в аккуратный, теплый и мягкий кармашек. Мое гнездо. Но недавно один птенчик нечаянно вывалился из гнездышка и... О, горе-горе! Его съел злой маг. Но теперь его нет. Наш великий красноглазый герой Рикки победил кобру. И поэтому я пою о нем торжественную песню. Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому! Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому!
3: Ни Веснушка, ни Кипитоша и не заметили, как у куста терновника появился мангуст. Распущенный хвост его подрагивал. Даже в сумерках было видно, как его слегка красноватые глаза светились решимостью немедленно вступить в схватку с коброй.
4: Ах ты, глупый пучок перьев! Время ли теперь петь? Я, мангуст Рикки-тикки-тави, заявляю, что пока жива Нагайна, всем в этом саду и в этом доме грозит опасность.
3: Не успел Рикки договорить, как на дорожке показалась большая змея. По ее раздутому капюшону было сразу же понятно, что это кобра Нагайна. Раздвоенный язык ее высовывался из зубастой пасти, как бы ощупывая воздух вокруг.
1: Кипитоша! Змея! Змея!
2: Так, встань за мной и ничего не бойся.
1: Какая же она длинная и...
2: Противная какая! Да, и очень, очень ядовитая. И, кстати, все отлично слышишь.

0: По-вашему, это чуть больше 1,5 метров. Никто более не посмеет нарушить мой покой. Этот противный мангуст и человек со стреляющей палкой уничтожили Нага. Но им не прогнать меня сегодня. Я избавлюсь ото всех.
1: Всех призывает Дарси Голосистый. Прячьтесь, прячьтесь, туристы, от зубов Нагайны и яда, от ее страшного взгляда.
0: И тебя, надоедливая птица, я тоже съем. Но сперва избавлюсь от мангуста, а уж потом от белых людей, что поселились в бунгало в этом одноэтажном домике с просторной верандой.
2: Ничего у вас не получится.
0: Получится. И я с вами тоже разделаюсь. Ничего у вас не получится. Скоро я и мои змееныши станем здесь хозяевами.
3: Рики слушал Нагайну, и пока она говорила то с Дарси, а то с Веснушкой и Кипитошей, медленно обходил ее по краю тропинки.
4: «Бегите, незнакомцы, бегите скорее! Сейчас здесь будет жарко!»
0: «Будет! Будет! Смотрите мне в глаза, девочка, и ты, железная, не пойми что!» Слушайте мой голос, голос хозяйки этого сада, Нагайны.
3: Оказавшись у нее за спиной, он закричал:
4: «Повернись, Нагайна, повернись и начни бой!»
3: Нагайна развернулась.

0: поднялась и бросилась на Рики. В этот момент где-то высоко в небе, выше самых высоких деревьев, зазвучали часы.
1: Ваше время истекло.
2: Это часы! Нам пора возвращаться, Веснушка!
3: Да, но где тут найти замочную скважину под ключ?
0: Высоко подпрыгнув, чтобы увернуться от броска Нагайны, Рики прокричал:
4: «Бегите, незнакомцы! В конце сада есть калитка, запертая на замок! Если вам это поможет и ваш ключ подойдет, то сумеете спастись!»
2: «Я не отпущу вас! Вы не уйдете!»
0: Нагайна попыталась повернуться и броситься к Веснушке и Кипитоше, но Рики прыгнул ей на спину.
4: «Рик-тик-тики-тики-так!»
0: И вцепился своими острыми зубами в ее раздутый воротник. Нагайна извернулась и сбросила со своей спины мангуста.
4: «Да поможет вам бог Брама, создатель вселенной и всего сущего!»
0: Рики стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи. Нагайна извивалась, и шорох ее чешуйчатого хвоста по мелким камням дорожки походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Веснушка и Кипитоша бросились по дорожке к калитке.
3: «О, а вот и замок! Кипитоша, вставляй ключ!»
2: «Сейчас!»
0: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
2: «Раз, два, три!»
0: Сад, дорожка, Нагайна, Дарси, Рики-Тики-Тави стали исчезать. И лишь где-то далеко друзья услышали:
4: «Рик-Тик-Тики-Тики-так!»
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
5: «Друзья мои, ну разве можно так испытывать мое терпение? Когда часы начали бить, я готов был отправиться вслед за вами».
3: «Фу, еле успели».
2: «Да уж, это Нагайна, это ужас какой-то».
5: «Удалось ли вам найти ответы на свои вопросы?»
3: «Удалось, удалось! И про птицу Портнова узнали, и про очковую кобру,
2: и про бунгало, и даже увидели схватку мангуста и змеи,
3: и поняли, что Брама — это по индийским поверьям создатель вселенной.
2: А еще выучили боевой клич мангуста.
3: Рик-тик-тики-тики-так! Вот только осталось непонятным, кто такая Ласка.
2: Ведь в сказке написано, что мангуст мехом и хвостом походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали Ласку.
5: Ну, это просто. Ласка — это такой маленький, величиной с ладонь зверек. Родственник куницы, ловкий и отважный хищник. Коричневая спинка, белая грудка. Зимой становится полностью белым. Мордочки мангуста и ласки действительно очень похожи.
3: Ох, я скажу честно, так перепугалась, увидев кобру.
2: Может, в следующий раз, Веснушечка, в какую-нибудь более спокойную сказку отправимся?
3: С удовольствием. Например, в ту, где много мягких перин и...
2: И есть непонятные слова.
3: Есть, Кипитоша, есть.
6: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
7: С Веснушкой и Кипитошей. Продолжение следует. Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Дания и кругозор.
1: Джастин Гины знают.
2: Баха знают.
0: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

Детское радио.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал, значит, дело серьезное.
2: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, трясёта.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
2: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
2: С вами мы, я Веснушка.
1: Я чайник Кипидоша.
2: И
3: пятница!
2: Ну что, долгожданная наша пришла. Отличный день, чтобы узнать что-то новое.
1: Что-то новое, что-то интересное мы всегда узнаем от ведущего новостей Ярослава Попова.
2: Ярослав, привет! Что приготовил?
4: Привет, привет! Нашел несколько новостей на одну тему. Расскажу о детском садике для леопардов, о празднике всех воспитателей и о дошкольниках, которые выращивают тыквы в саду.
5: Московское время 7 часов.
6: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Ярослав Попов.
4: Воспитанники детского сада из республики Коми стали фермерами. Ребята вырастили огромную тыкву, которая весит, как овчарка. В дворе садика есть грядки и теплицы. Малыши сажают помидоры, перцы и даже арбузы. Они участвуют в конкурсах «Картофельный бум» и «Овощной бум». А еще помогают ученым изучать болезни растений. Например, фитофтороз. Это когда листья покрываются пятнами. Еще ребята создали отель для насекомых. Это необычная конструкция с приманкой для полезных обитателей сада. Наблюдая

0: за ними малыши учатся понимать законы природы. Возможно, кто-то из них станет великим ученым-биологом. Сегодня во всех детских садах нашей страны большой праздник. Дети поздравляют любимых воспитателей. Вторая мама, так еще называют воспитателей. Они учат малышей дружить, играть, рисовать и узнавать новое. Они всегда рядом, и в веселой игре, и в трудную минуту. А что сами ребята говорят о своих воспитателях? Давайте послушаем.
1: У нее темные волосы, и у нее на майке игрушка монстрика. Мы часто с ней обнимаемся.
2: Она такая добрая.
3: И всегда мне помогает.
4: Мы лепим, рисуем, красим.
5: Мне очень нравится с воспитательницей делать зарядку.
6: Они самые хорошие воспитатели в нашем детском саду.
0: Какие добрые и теплые слова! Ребята, не забудьте сегодня обнять своего воспитателя и сказать ему спасибо. Детское радио от всей души поздравляет воспитателей с праздником. Вы самые лучшие! В детские сады ходят даже животные, в том числе малыши дальневосточных леопардов. Ученые обратили внимание, что мамы диких хищников объединяются ради воспитания и защиты детенышей. Как это происходит? Например, пока одна мама уходит на охоту, вторая в это время остается с котятами. Потом они меняются или охотятся вместе, а котята ждут их в безопасном месте. Так мама леопардов растят детенышей почти до 1,5 лет. А потом подросшие детки уходят жить самостоятельно. За каждым из них внимательно следят ученые. Ведь дальневосточный леопард – самая редкая большая кошка на планете. Таких животных осталось совсем немного. Почти все они живут в Приморье, в национальном парке «Земля леопарда». На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
7: Сегодня в селе Лезым, республики Коми, где воспитанники детского сада стали фермерами. Плюс 22 градуса, ясно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
8: В заповеднике «Земля леопарда» Приморского края, где малыши-леопардики воспитываются в детском саду, сегодня плюс 18, облачно с прояснениями. Во Владивостоке детское радио слушает на частоте 91,3 FM.
7: В Москве, где сегодня ребята поздравляют своих воспитателей в детском саду, плюс 13 градусов, небольшой дождь.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, какое милое детсадовское выражение. Жадина, говядина, турецкий барабан.
2: Но почему только детсадовское?
1: Ну, все начинается оттуда. По крайней мере, впервые жадина, говядина в моей жизни появилась именно там.
2: Да, давайте, да. Но я слышал своими ушами, как взрослые даже друг другу так говорят. Представляешь, как с детства все запоминается.
1: Это взрослые, которые не смогли распрощаться с детством. К счастью, наверное.
2: Конечно.
1: Так, ну слушай, к нам сегодня в новостях сообщили, что, оказывается, пора поздравлять воспитателей.
2: Подождите, я не понял. День воспитателя, по-моему, 27 сентября.
1: Ну, 27 это воскресенье у нас. Никто в сад не идет. Все отдыхают, в том числе и воспитатели. Да, сегодня праздничный день, предпраздничный получается.
2: Послушайте, вот. Ну тогда давайте и мы тоже присоединимся к поздравлениям.
1: Абсолютно здравая идея. Давайте. Ребят, давайте сегодня поздравлять своих воспитателей. Расскажите про них, какой у вас воспитатель. И не обязательно, кстати, садовцы могут нам звонить. Вчерашние ребята, которые посещали вот детский сад, тоже могут вполне рассказать, если еще что-то помнят.
2: Сейчас, если вы помните своего первого воспитателя, напишите пару теплых слов.
1: А если еще и взрослые напишут, это будет вообще супер-бинго, да?
2: Давайте, мамы, папы, если вы помните своих воспитателей, то это, конечно, почетно.
1: Поздравляем воспитателей сегодня. Звоните 8495-134-5664. Ну и пишите, пожалуйста, очень ждем. 8 916 968 0968.

0: А вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Ну что, нам сегодня сообщили, что пора поздравлять воспитателей с их праздником. Вот, тем более, что сегодня пятница, вот все пойдут в детский сад, а в воскресенье не пойдут. Вот. А поэтому давайте сегодня делать это в прямом эфире, присоединимся. Таисия нам дозвонилась, и брат ее Тимофей. Привет.
2: Привет.
3: Привет.
1: Привет. Так, ну расскажите, кто из вас ходит в детский сад?
3: И Петося, как дела?
2: Ой, у меня отлично. Спасибо, что спросила.
1: Кто из вас ходит в детский сад, ребят?
3: Я.
1: Ага, то есть вы вместе ходите? Правильно?
4: Нет, неправильно. Мне послышалось то, что хочет. А я хочу в детский сад. Я не хожу.
1: Я тоже хочу в детский сад очень сильно. Значит, твой брат, да, Таисия, ходит в детский сад?
4: Да.
1: Так. А ты хочешь в детский сад вернуться к своей воспитательнице? Я так понимаю, что ты ее любишь.
4: Да.
1: Так, как зовут твою воспитательницу, скажи, Таисия?
4: Галина Владимировна.
1: Угу. Какая она?
4: Она хорошая. Она хорошая и добрая.
1: Но я так понимаю, что у Тимофея другая воспитательница, да?
3: А у меня Юлия Геннадьевна и Елена Александровна.
1: Ну, они добрые, скажи.
3: Да.
1: А что вы делаете вместе с ними? Вот какое занятие тебе больше всего нравится?
3: Рисовать.
1: Ты хорошо рисуешь, да?
3: Да.
1: Ну, давайте, ребята, тогда поздравляйте воспитателей. Чего-нибудь им желайте.
4: Хорошо.
1: Давайте.
3: Поздравляю.
1: С праздником. Слов нет, чтобы выразить всю любовь, наверное, вашу, да? Спасибо вам большое за звонок. Ну что ж, это у нас были Таисия и Тимофей со своими воспитателями. А теперь у нас в гостях папа Александр.
2: Ого!
1: Здравствуйте, Александр.
5: Доброе утро, детское радио.
2: Доброе утро.
1: Вы тоже хотите в детский сад обратно?
5: Конечно, да. Когда был в детском саду, я очень не хотел там быть. Но спустя годы я понимаю, какое это было прекрасное время.
2: А чем оно было прекрасно? Почему вы хотите туда назад?
5: Можно...
3: Бабочки надо.
5: Это еще дочка Агата.
1: О, а Агата уже тоже закончила детский сад? Ну, ты хочешь обратно?
3: Да, точно.
1: Ну, давайте поздравим ваших воспитателей. Начнем, наверное, с Агаты. Ты помнишь, как зовут твою воспитательницу?
3: У меня было их несколько, я была в двух группах.
1: Угу. Так кого мы поздравляем?
3: Всех.
1: Всех. Так, Александр, а вы помните имя своей воспитательницы?
5: Конечно, помню, Лариса Юрьевна, мою воспитательницу звали.
1: А детский сад какой?
5: Ой, а вот номер детского сада я даже и не припомню, если честно.
1: Ну, самое главное, может быть, она вас сейчас услышала, обрадовалась, что вы ее помните сквозь годы. Спасибо вам большое за звонок. Всем хорошей дороги. И, кстати, в помощь вам Иван Светофоров.
0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: Светофоровым. Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 14. Безопасный маршрут.
1: Начало учебного года – непростое время не только для ребятишек, вновь севших за парты после летних каникул. У инспекторов безопасности дорожного движения тоже прибавляется хлопот.
2: Понимаешь, Мик, многие ребята только начинают самостоятельно добираться от дома до школы и обратно. И не все чувствуют себя уверенно на этом маршруте.
3: Согласен, шеф. Одно дело, когда ребенок со взрослым идет, и совсем другое, когда идет один и сам отвечает за свою безопасность. Ну вот.
1: Миг получил сигнал из будущего. Где-то сложилась опасная ситуация. Инспектор нажал на значок волшебного приложения, произнес: где опасность и беда? Миг, неси меня туда! И после волшебного заклинания очутился возле регулируемого пешеходного перехода. Там стояла второклассница Алина. Она поглядывала на светофор для пешеходов, который пока горел красным, и вытаскивала из кармана мобильный телефон.
2: «Инспектор Светофоров, здравствуй! Ты собираешься дорогу переходить?»
4: «Здравствуйте, ну да».
2: «А телефон сейчас тебе зачем?»
4: «Мама ведь звонит, ответить нужно».
2: «Отвлекаться на гаджеты, находясь возле проезжей части, очень опасно. Нужно все время смотреть на дорогу. Очень прошу тебя, убрать сейчас телефон в карман».
4: «Но мама же волнуется».
2: «Маме можно будет позвонить, когда будешь в безопасности, подальше от проезжей части. Встанешь и перезвонишь ей».
3: «А на дороге пешеход должен контролировать ситуацию».
4: «Ой, кто это?»
3: «Я волшебный помощник инспектора, Миг. Слежу, чтобы все правила безопасности соблюдали».
4: «Ну, я соблюдаю. Дождусь, когда пешеходам зеленый свет загорится, и пойду».
2: «С телефоном? А вдруг в это время проедет автомашина, которая не успела затормозить? Либо автомобиль скорой помощи, или полицейский автомобиль с проблесковым маячком и включенным звуковым сигналом будут на срочный вызов ехать. А ты в телефон смотришь, не заметишь и под колеса попасть можешь».
4: «Ну, да. Но мне еще нужно подружке перезвонить. Она меня у школы ждет. Может, передоговориться и встретиться у спортивной площадки? Надо объяснить ей, как идти. В школу-то мы каждый день ходим, а на той площадке она не была».
2: «Тогда не стоит передоговариваться, раз твоя подружка пока не знает, как идти. А ты точно сумеешь безопасно до школы дойти?»
4: «Точно. Мы с мамой составили схему безопасного маршрута «Дом-школа-дом». И все места, где опасность может встретиться, отметили».
3: «Схему составили. Вот такую?»
1: В воздухе возникла светящаяся карта.
4: «Ух ты! Вот наш дом на карте, а там школа».
3: «Веди пальцем по карте и рассказывай, как идти будешь. И мы светящимися стрелочками самый безопасный маршрут отметим».
4: «Сначала по тротуару иду до пешеходного перехода со светофором. Жду зеленый сигнал для пешеходов, смотрю по сторонам, перехожу и потом вот сюда».
1: Девочка уверенно вела пальцем по светящейся карте, и там, куда она указывала, загорались яркие стрелки.
3: «Пока маршрут действительно безопасный, хотя и немного длиннее, чем тот, который приложение в телефоне показывают. Смотри, а здесь у входа в сквер густые кусты».
4: «Мама сказала, кусты обзор закрывают. Надо убедиться, что из сквера никто на велосипеде или электросамокате не выкатится на большой скорости».
2: «Молодец! А вот там что? Не пойму».
3: «Там дом ремонтируют. и весь тротуар высоким железным забором перекрыт.
2: Как тут пойдешь?
4: Это место обойти надо по другой стороне дороги.
3: Правильно! Вот здесь нерегулируемый пешеходный переход. Светофора на нем нет. Нужно встать на тротуаре, чтобы водители тебя видели. И когда весь транспорт у зебры остановится, можно переходить.
4: Я так и делаю. Смотрю налево, направо, потом опять налево. И если безопасно, иду.
2: Молодец! Но мы тебя все-таки проводим до школы. На всякий случай.
1: До школы они дошли без происшествий, переходя дорогу по всем правилам дорожного движения. Инспектор светофоров проверил и убедился, что маршрут «Дом-школа-дом», который Алина с мамой разработали, действительно был безопасным. По пути у Алины вновь зазвонил телефон.
2: «Сейчас зайдешь на территорию школы, остановишься и ответишь. Не забывай, что пешеход всегда должен быть внимательным, даже на тротуаре нельзя отвлекаться. И на ходу на звонки отвечать не надо. Пешеход ведь отвечает за свою безопасность. И, пожалуйста, всегда ходи именно этим маршрутом. Это самый безопасный путь».
3: «Шеф, а я Алине сказочную запоминайку оставлю. Тогда точно все в порядке будет. Как до школы добираться, чтоб в беде не оказаться? Вместе с папой, вместе с мамой план района начерти. И отметь места, где может ждать опасность на пути. И за руку, шаг за шагом, под присмотром пап и мам, прогуляйся по маршруту. А потом уж можешь сам. Телефон не доставай, на дороге не зевай, ни на что не отвлекайся, безопасно добирайся».
4: «Спасибо, я запомнила. И подружке своей расскажу. Вон она, у школы рукой машет. Мы будем только безопасными маршрутами ходить, обещаю. И по телефону болтать на ходу не станем».
3: «Отлично!»
2: «Да, Мик, хорошо, что мы Алину до школы проводили. Все-таки для того, чтобы привыкнуть самим отвечать за свою безопасность, детям требуется время».
0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Детское радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Hidrокошатоша.
1: Hidrокошатоша.
2: Hidрокошатоша.
1: Hidрокошатоша.
0: Hidрокошатоша.
2: Hidрокошатоша.
3: Слушайте на детском радио.
4: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
5: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
3: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
6: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, вы кто?
5: О, мы мини-лента.

0: полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Театральный этикет. Правило номер 1. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
4: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
5: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
6: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
7: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
10: Доброе утречко, дорогие наши любимые детишки и уважаемые взрослые. Сегодня мы уже чуть-чуть, может быть, заранее, но с удовольствием, с благодарностью вспоминаем и благодарим и поздравляем своих воспитателей из детского сада.
11: Да, кстати, взрослые тоже могут присоединяться. А кто у вас в детском садике ведет гимнастику? Ну, или проводит зарядку? Есть специальный человек? Наверняка.
10: Да, конечно.
11: Ну, вот наши дежурные по зарядке некоторым образом тоже воспитатель. И для детсадовцев сейчас она тоже проводит зарядку.
10: Так что пишите, пожалуйста, про своих любимых воспитателей. Нянечек. Да, это праздник для всех, кто работает в подготовительном учреждении. И ребята, и взрослые могут писать вот сюда. +7 916 968 0968.
11: Ну а сейчас присоединяйтесь к праздничной зарядке нашей дорогой дежурной.
12: Доброе утро! Все готовы к утренней зарядке? Тогда начинаем! Начинаем зарядку с ходьбы на месте. Шагаем и одновременно поднимаем руки вверх. Продолжаем шагать и опускаем руки. Поехали! Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Шагаем, не останавливаемся.

4. Опустили руки. Остановились. Отлично. А теперь согните руки в локтях и возьмите пальцами за плечи. Делаем круговые движения руками. Сначала вперед, а затем назад. Вращаем руками вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Два, три,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Раз, два, три, четыре. Не совсем другую. Раз, два, три, четыре. Опять снова в правую. Два, три, четыре. И в другую сторону, в левую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Продолжаем движение. Руки на талии, ноги на ширине плеч. Спина ровная. 4 раза наклоняемся в одну сторону и 4 в другую. Начали. Наклоны в одну сторону. Раз, два, три, 4. И в другую. Раз, два, три, 4. Наклон вправо. Два, три, 4. И влево. Раз, два, три, 4. И еще раз наклоняемся в одну сторону. Два, три, 4. И в другую. Раз, два, три, 4. Молодцы! Завершаем зарядку тем же упражнением, с которого она началась. Ходьбой на месте. Шагаем. Раз, два, три, 4. Поднимаем руки, делаем глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Продолжаем шагать. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Поднимаем руки, глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Раз, два, три, 4. Остановились. Утренняя зарядка на детском радио закончена. Встречаемся каждый день по будням в это же время. До встречи!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня нам сообщили, что время поздравлять воспитателей с их праздником, который вот буквально уже на днях и случится 27 сентября. Детсадовцы, сегодня слушайте особенно внимательно мудрых людей, которые вам говорят, что они хотят вернуться обратно. Вот вы сейчас: не хочу в сад ходить, хочу там в школу. Слушайте, слушайте, как все хором говорят: маленькие, большие, хотим назад. Вот. Ну и поздравляем сегодня дорогих наших воспитателей.
2: Поздравляю свою воспитательницу, Наталью Сергеевну, всех других воспитателей. Желаю, чтобы дети их всегда слушались. Тимоша из Москвы.
1: Доброе утро, Детское радио. Мою любимую воспитательницу зовут Валентина Валерьевна. Она крутая. Она носит дреды.
2: Ого.
1: Ника, Ростов-на-Дону, 6 лет.
2: Современная какая.
1: Да, может, еще рэп читает.
2: Хотим поздравить и выложить слова благодарности нашему воспитателю Герасимовой Екатерине Михайловне. Чебоксары, детский сад номер 97. Очень любим ее, ценим, желаем крепкого-крепкого здоровья и благополучия. Есения Чернова, 4 годика.
1: Доброе утро, дорогие Веснушка и Кипятоша. У меня любимые воспитатели: Ольга Владимировна, Катя, Ирина Владимировна и Анастасия Олеговна. Они очень добрые, заботливые и внимательные к детям. Передаю им большой привет. И мамочке, и Варюшечке, и папочке. Ксюша Сонина из Москвы, 5 лет. Жалко, не написала такой номер детского садика московского.
2: А я поздравляю своих любимых воспитателей: Валентину Николаевну и Валентину Александровну. И их помощника Екатерину Вячеславовну. Я уже в этом году пошла в первый класс, но очень скучаю по ним. Передайте привет от Вероники Боченковой из Санкт-Петербурга.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Всем хорошего пятничного дня. И ура! Завтра нам не надо вставать рано в школу. Когда я была в детском саду, мою воспитательницу зовут Мария Валерьевна. Очень добрая, милая, заботливая. Всегда помогала, если у меня что-то не получалось. Я по ней скучаю. Это у нас Дашуля Красотуля, 9 лет, из Москвы.
2: Да, нам даже взрослые уже сегодня дозванивались и говорили, мол, опять хотим в детский сад.
1: Да? Да, вот так что возьмите на вооружение. Ну, а дальше, кстати, о взрослых. Мамы и папы, внимание! Давай расскажи, что предстоит сейчас нашим мамам и папам.
2: Значит, будем собираться в путешествие. Так что нам нужна семейная команда. Ребенок плюс взрослый. Потому что приз в этой игре для всей семьи. Что именно? Сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области.
1: Вот это подарок, так подарок. Королевский. Давайте звоните 8495-134-5664.

0: Собирайка.
1: Итак, мы будем сейчас снова помогать кому-то собираться куда-то.
2: Лада нам дозвонилась. Привет.
3: Привет, привет.
2: Привет, привет.
1: Здоровенько.
2: Куда мы сегодня едем?
3: Давайте поедем на море.
2: Вот отличная идея. Так, ну смотри, значит, мы сейчас будем собирать чемодан. Если тебе покажется, что вещь, которую мы туда кладем, нужная, говоришь, берем. Если думаешь, что не нужная, просто так не стесняйся, говоришь, не берем. Все понятно?
3: Хорошо. Да.
2: Ну что?
1: Ну, поехали. Матрас.
3: Берем.
2: Конечно. Да, надувной матрас, конечно. Круг надувной.
3: Берем.
2: Тоже берем. Да,
1: отлично.
2: Ну, мало ли что.
1: А, что еще? Акваланг.
3: Не берем.
1: Как это? Без акваланга на море ты собралась?
2: Ну, может, она не занимается дайвингом.
1: А как же подводное плавание?
3: Подводные очки возьмем.
2: Так.
1: Ладно.
2: Набор для вязания.
3: Берем.
1: Да, ты умеешь вязать?
3: Чуть-чуть.
2: Вот, сидишь на берегу и вяжешь потихонечку. Давай дальше.
1: Ни разу не видел, чтобы на пляже кто-то сидел и вязал.
2: А мы будем.
1: Ну, это прикольно. Хорошо, ладно. Тогда громат, вот.
3: Не берем.
1: А вдруг гроза? Гром и молния.
2: Клетка для попугая.
3: Не берем. Попугая нет.
2: А может, попугая поймаем? Ладно.
1: А
2: хорошо.
1: Вдруг кого поймаешь там?
2: У нас клетки нету, да?
1: Что да, делать? У тебя клетки.
2: Ладно, поехали дальше.
1: Ой, хорошо, подзорная труба.
3: Берем.
2: Отлично.
3: Дальше смотреть.
1: Ладно.
3: Дельфинов разглядывать.
2: Маска для сна.
3: Берем.
2: Да, ну мало ли.
1: Бабушкины очки.
3: Берем.
1: Зачем?
2: Для вязания. Вместе с бабушкой. Дедушкины галоши.
3: Не берем.
1: Как? Там мокро.
2: Ну, дедушку не берем, значит, галоши не берем. Только бабушку с очками. Ну что ж, мне кажется, у нас получился отличный набор для поездки к морю. Все, что надо, мы взяли. Что не надо, мы не взяли. И поэтому ты получаешь подарок. От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» вы получаете сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
3: Спасибо! У-ху!
1: Там, представляешь, есть и аквацентр, и конный клуб, и мини-ферма, всяческие развлечения для детей, взрослых.

0: Барская усадьба, семейный отдых на Волге, по системе все включено. Категория 0+.
1: Спасибо, Влад, спасибо твоей семье, доброй дороги, классной пятницы! А у нас впереди поздравлялки!
2: Собирайка!

0: Сегодня 25 сентября, и в этот день появился на свет один из самых исполняемых в мире композиторов. Наш соотечественник Дмитрий Дмитриевич Шостакович. У него юбилей, 120 лет со дня рождения.
1: Ух ты!
0: Вот такое вот сегодня событие. Ну и наши ребята, сейчас посмотрим, есть ли кто-нибудь есть. Почти ребята. Поздравляем нашу любимую бабушку Иру. Бабушка, желаем тебе счастья, здоровья, всего самого лучшего. Мы тебя очень сильно любим и ценим. С днем рождения, твои внуки, город Павловский Посад.
1: Настеньку из Кирова поздравляем с 16-летием. Пусть сбываются мечты, мама Ирина.
0: Очень хочется поздравить сегодня Машеньку с ее 9-летием. С днем рождения, наша доченька и внученька. Мы тебя любим. Это сообщение из Москвы.
1: София, Саша и папа поздравляют маму Наталью с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья.

0: здоровья, реализации всех желаний и благополучия. Мы очень сильно тебя любим.
1: Передаю привет самым лучшим детям Амине и Рустаму. Желаю отличного дня в школе. Завтра суббота, радуется мама Екатерина из Москвы.
0: Доброе утро, Веснушка Кипитоша. Поздравляем с днем рождения Настю Логинову. Звездочка наша, желаем тебе счастья, радости, крепкого здоровья, хороших верных друзей, успехов в учебе и занятии хореографии, множество концертов и выступлений, чтобы сбылись все твои заветные мечты. Мы тебя очень любим и целуем. Сестра Ксюша, мама Таня, папа Андрей, Санкт-Петербург.
1: А вот еще про воспитателей. Доброе утро, Веснушечка Кипитоша. Мою любимую воспитательницу звали Анна Иоанновна. У нее были волосы до пят. После прогулки все дети держали ее волосы, стоя в ряд, пока она их расчесывала и заматывала в большой пучок на голове. Девочка Наташа, 40 лет из Зеленограда, поздравляет Анну Иоанновну.
0: Какое интересное развлечение придумала для ребят Анна Иоанновна.
1: Ну, это объединяет. Ай, хочу поздравить с днем фармацевта, всех работников аптек. Спасибо им большое. Оказывается, такой сегодня еще день. Хочу передать привет своим родителям, кошке Мурче, собаке Бернику, Агате из Колтушей.
0: Самые теплые поздравления воспитательнице средней группы детского сада 124 из Казани Чулпан и Мамудиновне. Лерушка совсем недавно входит в садик, но уже очень ее любит.
1: Хотим поздравить наших любимых воспитателей Инну Валерьевну и Юлию Егоровну. Мы вас любим. Полина Бугрова, сад 2009, город Москва. А еще поздравляем Елену Валерьевну и Татьяну Александровну. Женя Бугрова выпустилась уже 2 года назад, но всегда с теплотой вспоминает их. Спасибо вам большое.
0: Вова Иванов из Казани уже ходит в подготовительную группу детского сада 124. Поздравляет своих воспитателей любимых. Ольгу Владимировну и Регину Рустемовну. И нянечку нашу Резиду Алу. Резиду Апу. Ой, как это красиво. С праздником, с наступающим. Люблю, буду скучать даже в школе.
1: Ну и мама Аля из Москвы передает большой привет своим любимым сынишкам Арсению и Григорию, которых прямо сейчас разводит по школам, развозит. Я вас очень люблю, желаю суперского дня, поздравляю всех-всех-всех слушателей с пятницей. Ну что ж, присоединяемся. Отличные поздравления с пятницей, ребята и взрослые.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Хеллоу, бонжур, хорошо,
4: салам,
3: ола,
4: гутен так,
5: шалом,
6: привет.
7: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
8: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
9: Днем по будням на детском радио.
0: 0+. Реклама.
10: По синему морю, к зеленой земле.
0: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования.

0: Агентство «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 113-747-79-24-55. Город Москва. 0+. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Собака может рисовать не хуже человека.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! У микрофонов по-прежнему мы, Чайник Кипитоша и девчушка Веснушка. Продолжаем наш волшебный эфир.
2: И пришло время узнать последние новости. С ними нас сейчас познакомит Ярослав Попов. Привет, Ярослав!
3: Всех приветствую! В этом выпуске расскажу, как интересно провести выходные. Можно посмотреть на водяную космическую ракету, сходить на шоу фонтанов и покататься на классных аттракционах.
2: О, мы везде хотим побывать. И на ракете, и на фонтанах, и на аттракционах, конечно.
3: Тогда поехали!
4: Московское время 8 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В Твери открылся первый в России бесплатный парк аттракционов. Покататься можно без билетов, вход свободный. Здесь есть огромное колесо обозрения высотой с 20-этажный дом. С него видно весь город. А еще веселые карусели, качели-лодочки, цепочная карусель и маленькие машинки, на которых так любят кататься дети. Парк появился в старом городском саду на берегу Волги. Его обновили. Высадили больше 20 тысяч растений и построили детскую площадку с гамаками. В день открытия устроили большой праздник, который посетило более 70 тысяч человек. В предстоящие выходные в самом известном парке Санкт-Петербурга, Петергофе, пройдет осенний фестиваль фонтанов счастья. Он посвящен большой дате. Исполняется 200 лет парку Александрия. Здесь каждое лето жили разные поколения царской семьи Романовых, в счастье и заботе воспитывая будущих наследников. Как проходило их детство, и узнают гости фестиваля. Зрители увидят красивые светящиеся фигуры.

0: фигура,
1: светомузыкальный спектакль и праздничный фейерверк. Вход в парк по билетам. Детям до 6 лет бесплатно. Фонтаны после праздника будут работать еще целый месяц, до ноября. На ВДНХ обновили фонтан под ракетой «Восток». Инженеры спрятали под воду много мощных насосов и цветных лампочек. Днем фонтан выпускает густой водяной туман и громко шумит. Из-за этого кажется, что ракета вот-вот взлетит в небо. А вечером здесь устраивают яркое шоу. Струи воды взлетают на высоту 10-этажного дома и весело танцуют под музыку. Вокруг фонтана можно отыскать блестящие таблички и узнать, как люди изучали космос, как подружились со звездами и кто такие Белка и Стрелка. Полюбоваться на обновленный фонтан «Восток» можно будет до 1 октября. Потом его закроют на зимний период. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
2: Сегодня в Петергофе, где в ближайшие выходные пройдет фестиваль фонтанов, плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге детское радио слушает на частоте 103,7 FM.
3: В Твери, где открылся первый в России бесплатный парк аттракционов, сегодня плюс 14, пасмурно. Детское радио можно слушать на частоте 90,4 FM.
2: Какая там ближайшая электричка в Твери?
3: Веснушка.
2: Ладно. В Москве, где на ВДНХ обновили фонтан под ракетой «Восток», сегодня плюс 13 градусов, небольшой дождь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Я серьезно, Кипитош, когда там ближайшая электричка-то?
2: Куда?
1: Ну, в Тверь, говорю. Я хочу вот это...
2: Серьезно, что ли?
1: Ну, а что?
2: Тебе в Москве не хватает парков аттракционов?
1: Ну, так это вообще бесплатный. Посмотри-ка, можно без билетов.
2: Так ты гонишься, значит, за бесплатными, да, аттракциончиками?
1: Ну, слушай-ка, ну это необычно. Я еще никогда... Ну, нет, вот на бесплатной карусели я каталась, которые у нас в городе, но они для маленьких. А тут, смотри, колесо обозрения, высотой с 20-этажный дом, качели, карусели и все такое прочее. Так еще на берегу Волги все это происходит. Еще и вид какой. Но нам с тобой быстрее добежать, конечно, до фонтана, который на ВДНХ. И полюбоваться под ракетой «Восток».
2: Отсюда-то да.
1: Ой, там
2: у нас тут, кстати, вот тоже рядом колесо обозрения.
1: Есть, есть.
2: Но придется за билетик-то заплатить.
1: Ну да. А вот на фонтан под ракетой можно любоваться бесплатно совершенно. Там тоже можно всего интересного увидеть вечером. И музыка, и свет вообще. Ну, в общем, зрелище такое. Ого-го. Фонтан, фонтанчик.
2: Вот я бы в Петергоф, конечно, по этому поводу не отказался бы слетать. Вот там уж фонтаны, конечно. Ох.
1: Ну, у тебя есть время, до ноября еще можешь целый октябрь найти времечко и ну, туда.
2: Я обязательно это сделаю, обязательно.
1: Я говорю, фонтан, фонтанчик.
2: Что фонтанчик?
1: Ну, фонтан, фонтанчик, Кипитоша.
2: Да, да, там есть и большие фонтаны, Веснушка, и маленькие фонтанчики.
1: Да, нет, я говорю, вот фонтан, фонтанчик, кик, фонтанчик.
2: Да, да, да, много там фонтанчиков, там десятки этих фонтанов.
1: Ой, Кипитош, какой ты недогадливый все. Намеков не понимает, который прям в лоб в твой чайный.
2: Не понял.
1: У нас
2: впереди... Ты теперь тоже хочешь в Петергоф?
1: Нет, я хочу
2: ты
1: поиграть.
2: Разберись, то ты или вы в Тверь, или в Петербург.
1: Я хочу поиграть в фонтанчик. Ой, в загадочный ик. Вот, на что я тебе намекаю. А ты никак не поймешь. Ну,
2: я сразу не догадаюсь.
1: Да, ты представляешь, пятница, все, ты устал немножко, да? Ребят, звоните в наш загадочный ик. Все вместе фонтанчик. Фонтан превратим в фонтанчик. Стол в столик, а стул в стульчик. 8495-134-5664.

0: Тик-шик-тик. Уньк-янь-ушк. Тик-шик-тик. Уньк-янь-ушк.
1: Загадочный Ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
4: Превращаем большое в маленькое. Прямо здесь, прямо сейчас, прямо на ваших ушах.
5: Что значит прямо на ваших ушах?
4: Ну, говорят же, прямо на ваших глазах. Ну, а мы же все-таки радио, значит, на ушах.
5: И не на ушах, а в ушах, наверное. Прямо в ваших ушах.
4: Ну, почему? Говорят же...
5: На ушах это стоят когда?
4: Стоять на ушах.
5: Ну, стоять на ушах это совсем другое.
4: А, значит,
5: другое.
4: Стоять на ушах можно,
5: можно,
4: да?
5: Можно, да, да. Угу. А так вот у нас в ушах будем превращать.
4: Вот он, великий, могучий русский язык.
5: Вика будет с нами стоять на ушах. Привет.
6: Здравствуйте.
4: Здорово.
5: Ты умеешь стоять на ушах?
6: Да.
5: Вот,
4: мне кажется, все дети это умеют.
5: Мы нашли того, кого надо, нашли. А готова ли ты поиграть с нами, дорогая Вика?
6: Да.
5: Ну тогда держись. Тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие.
4: Знаешь, как это делать?
6: Да.
4: Отлично.
5: Ну и как? Вик.
6: Ик,
5: оньк, йоньк, ик. Добавить суффиксы, да? Уменьшительные.
6: Да.
5: Ик и его друзей, да? Ну, давай порепетируем. Значит, ну, если мы заговорили про уши. Ухо! Давай, икай.
6: Ушко.
5: Ой, ушко. Да. Ну, все. Мы можем начинать играть. Давайте.
4: Мяч.
6: Мячик.
5: Сахар.
6: Сахарик.
5: Сахарок, да.
4: Самолет.
6: Самолетик.
5: Камень.
6: Камешек.
4: Угу. Каша.
5: Каша.
6: Кашка.
4: Кашка.
5: Рояль.
6: Роялик.
4: Рояльчик.
5: Рояльчик.
4: Маленький такой.
5: Ну
4: рояльчик.
5: Что, вот какой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился. Молодец, мы тебя поздравляем.
4: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
6: Спасибо.
4: С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
5: Ну, спасибо тебе большое, Вик, за звонок. Хорошего денька. А у нас впереди поздравлялки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
1: Загадочный Ик.

0: что, мы сегодня поздравляем с наступающим праздником дорогих наших воспитателей. Я надеюсь, что вы их помните и любите. Самое прекрасное время, как мне кажется, это детский сад. Вот. Я, например, вспоминаю с таким теплом, как и все наши ребята.
1: Ох, да.
0: Вот, например, поздравляем моих любимых воспитателей Валентину Николаевну и Валентину Александровну, их помощника Екатерину Вячеславовну. Я уже в этом году пошла в первый класс, но очень скучаю по ним. Привет от Вероники Боченковой из Санкт-Петербурга.
1: Вот и Ева, 9 лет, из Вологды. Мои воспитатели Ольга Николаевна, Марина Игоревна, Елена Павловна, Валентина Анатольевна в садике «Гномик», Мария Алексеевна, Светлана Игоревна, Надежда Валерьевна. Поздравляю всех их с праздником!
0: Привет, Веснушка и Кипитоша. Моя любимая именинница просила не называть ее имя в эфире, но я все равно тебя поздравляю. Наша булочка Лапа-Лапа с твоим 10-м днем рождения. Ты самая лучшая и любимая дочка. Будь счастлива, удачлива и любима. Веселого тебе дня с друзьями и сестрой. Веруша, привет! А вечером мы будем обнимать тебя всей семьей. Люблю и обожаю, мама. О!
1: Это что за секретный агент?
0: Ну, вот, понимаешь.
1: Имена
0: они
1: свои.
0: Работают под
1: прикрытием.
0: Ты посмотри, какое письмо,
1: что,
0: Кипитоша.
1: Что?
0: Доброе утро, дорогие Веснушка и Кипитоша. Давно не писала вам. Это Оленька Лукина.
1: Да ладно.
0: Да. В нашей семье радостное событие. 25 мая 26 года мама Юля и папа Юра подарили мне сестренку Софью. И теперь у вас появился новый слушатель, которому уже скоро, кстати, полгода. Всем хорошего дня и пусть мечты сбываются.
1: В мае?
0: Да.
1: И ты только сейчас об этом нам решила рассказать,
0: ну, потому
1: Оленька?
0: Что немножко подрос слушатель, можно представить широкой публике. Мы за вас очень рады. И это наши давнешние слушатели, верные, умные, веселые. И мы вас поздравляем и обнимаем крепко-крепко Софьюшку с приходом в этот мир. Поздравляем.
1: Ой, большой привет папе, Жене, маме, Оле, сестре Саше, всему миру от Ксюши из Химок.
0: Привет, Артем. Желаем, чтобы уроки пролетали как ракета, а в дневнике жили только пятерки. Зажигай, ты супер! Твоя мама Юля, папа Рома и бабушка Ира, город Санкт-Петербург.
1: Ух ты.
0: Да.
1: А мы хотим поздравить девочку Веру. У нее завтра соревнование. С любовью от Маши, Зои, папы и мамы.
0: Ну и вот еще мама Рая передает большой привет дочкам Алиночке и Есенечке и мужу Мишу.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: Мы думали.
7: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
6: И что? Больше подарков не будет?
7: Будут. Призы новые, новые загадки.
6: Правда, что ли?
7: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
6: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
7: Новые призы и новые загадки.
6: Каждый день
7: на детском радио. Сыграй со мной.
1: 0+. Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Кэш можем.

0: консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
0: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
5: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
7: Поняли? Вот так. О, никогда бы не подумал. Столько щеток. Зачем?

0: Мам!
1: Ничего, какая разница? Я бы тоже так сделал.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Всем привет, кто только что присоединился, кто только что проснулся. Добро пожаловать, доброе утречко. Мы уж давно тут вас поджидаем. Веснушка и Кипидоша.
0: Да, всем-всем-всем рады. Всем, кто только что проснулся, всем, кто только что вообще впервые включил детское радио.
3: О, да, может быть, и такие даже.
0: А между прочим, детскому радио-то в этом году, в декабре, уже 19.
3: Ой, вообще.
0: То есть почти 20 лет. И есть слушатели, мы в этом убедились, которые с нами с первого дня уже выросли, так и новое поколение вон подтягивают. Это прекрасно. Вот сейчас как раз младенцы, может, проснулись. Ручками задергали, задергали. Ну и мы тоже как задергаем сейчас, да? Давайте сначала встряхнемся, встряхнемся, встряхнемся. И побежали дергаться.
4: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы? Тогда начинаем. Шагаем. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Подбородок приподнят. На лице улыбка. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Колени поднимаем выше. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Следующее упражнение. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки на поясе. Наклоняемся в одну сторону. 4 раза. Затем в другую сторону. Тоже 4 раза. Начали. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. И опять в другую сторону. Раз, два, три, четыре. И в противоположную. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся в одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. В одну, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Молодцы! А сейчас приседания. Спина ровная, ноги вместе, руки на поясе. Когда садимся, стопы от пола не отрываем. Руки за голову. Когда встаем, руки на пояс. Готовы? Тогда начинаем. Сели, руки за голову.

руки на поясе. Сели руки за голову, встали руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Сели руки за голову, встали руки на поясе. Раз, два. Раз, два. Молодцы. А теперь давайте потрясем ножками. Сначала одной. Потрясли как следует, а потом второй. Одной ножкой и второй. Молодцы. А теперь немного попрыгаем. На двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой.

в завершении зарядки. Ходьба на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки вверх. Глубоко вдохнули носом и опустили руки. Выдохнули ртом. Подняли снова руки. Глубоко вдохнули и опустили. Выдохнули. Это все на сегодня. Не пропускайте зарядку на детском радио. До встречи!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Замечательная идея по мороженому. Слушай, а вот интересно, в этом Тверском парке аттракционов, может, мороженое бесплатное там?
2: Ну вот тебе еще и мороженое бесплатно, смотри, аттракционы, и все.
1: Ну хотя бы по одному. Пришел в парк, тебе одну.
2: Кстати, может быть, такие же акции тоже иногда бывают.
1: Вот, кстати, эта песня вот по мороженому в исполнении Вари Васильевой, я сейчас заглянула в хит-парад ТОП-20, она находится в разделе «Претенденты», то есть она не в двадцатке, она только претендует на попадание туда. Угу. На 22-м месте вот эта песенка. То есть, ребята, если вы хотите, чтобы Варя Васильева с композицией «По мороженому» влетела в ТОП-20, давайте ставьте сердечко ей. Лайк ставьте. Да. А иначе она такая останется вот эта вот болтаться где-то там внизу.
2: Пока на первом месте песня «Качкач».
1: О, группа вторую классная, неделю, что ли, да?
2: Держат уверенно пальму первенства.
1: Так, а где у нас здесь Ариша Заболотник? На 17-м месте с песней «Веснушка и Кипитоша».
2: Да.
1: Да. Ладно, ребят, что хотелось бы сказать. Дело в том, что кто лучше всех, решаете вы в детском музыкальном голосовании. Каждую неделю вы голосуете за лучшие песни на сайте «Детский

0: fm.ru. Пинг-тинг, бинг делайте. А наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире.
1: Уже завтра, в субботу, в программе «Хит-парад детского радио» Микрофоша назовет кого-то победителем.
0: У вас еще есть возможность быстренько проголосовать. Все зависит от вас, ребята. За любимую песню, за любимого исполнителя отдавайте ваши голоса. Дарите ему вашу любовь на сайте детифм.ру. Ладно, а у нас впереди игра «Кто я?». Будем вас превращать, если вы готовы.
2: Трансформироваться. Такой...
0: Давайте, звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664.

0: Где я? С кем я?
1: Кто я?
2: Вот именно. Где я? С кем я? Кто я? 100 000 вопросов прям сразу. Но ничего, мы на все вопросы найдем ответы и определим, где он, с кем он, кто он, в конце концов. То есть она. У нас сегодня Настя в гостях. Настя, привет.
3: Привет.
4: Настя, ты кто?
3: Девочка.
2: Так.
4: Вот уже кое-что.
2: Ага, девочка лет 10, да, наверное?
3: Да.
2: Угу. И живешь ты?
3: В Москве.
2: Угу. Ну вот с этим мы определились, но сейчас мы тебя превратим, и ты уже не будешь девочкой 10 лет в Москве, а будешь кем-то или чем-то другим. Давай. Вот.
4: Ого.
2: Так, ну что, мы тебя превратили,
4: вот
2: теперь
4: да.
2: Дело за тобой. Давай, задавай нам вопросы всякие разные, а мы будем на них отвечать.

0: узнать. И рано или поздно, желательно, конечно, пораньше, мы узнаем, кто ты или что ты. Давай.
1: Я живой или нет?
0: Да.
2: Да.
1: Это... Да, живой. Так. Я летаю или нет?
2: Нет.
0: Нет. Это совершенно точно нет.
1: Ползаю?
0: Нет. Какие хороший вопрос, смотри-ка.
1: А у меня есть руки?
0: Нет.
2: Вот прям руки нет.
1: А лапы?
2: Да.
0: Ну, некоторым образом, да. Как это у нее называется?
1: То есть я животное, да?
0: Да, да.
2: Необычное.
1: Большое или маленькое?
2: Ну, небольшое.
0: Нет, ну почему? Относительно зайчика большое.
2: Ну да. Но когда вырастаешь...
0: Ты большая, да.
2: Ну очень.
0: Ну, слушай, когда большая. Вы все по-разному, да.
1: Я с иголками или нет?
2: Нет.
1: А я в зоопарке есть?
0: Нет.
2: Нет. Но это даем подсказку.
0: Да не надо, что ты, она сама тебе не догадается. Ну. Мне кажется, уже сейчас вот, мы близки. Так.
1: Так.
0: Ты большое животное, тебя нет в зоопарке.
1: Я живу вообще в этом мире?
2: Уже нет. Может так сказать.
1: Уже нет. А то есть животное уже вымерло.
2: Да.
0: Да, но возродилось кое в чем другом. Не в нашем мире.
1: О, точно не выложу. Так.
0: Тебя можно увидеть...
1: Я с хвостом?
0: Да.
2: Угу.
0: Тебя можно
1: увидеть...
0: А
1: у меня длинное тело?
0: Ну, нет.
1: Меня можно
0: у тебя можно увидеть в мультмире.
1: Мультмире?
0: Да.
1: А у меня есть рог на лбу?
0: Нет.
1: Так.
2: Ну, давай.
1: А в каком мультике?
2: Это прям прямая будет подсказка.
0: Мы с Кипятошей вчера тут о нем столько говорили, об этом мультфильме, об этом... о тебе. Песни тут пели о тебе, от твоего лица. Искали кое-кого, родственников твоих.
2: Ну,
1: а
2: да.
1: Можно маленькую подставку?
2: Ну, уже подсказали тебе. Смотри. Прям сильно.
0: Родственницу самую ближайшую искали с песней.
1: Песней?
0: Да, песней призывали. Где же родственница моя самая ближайшая? Вот самая ближайшая родственница у тебя кто? Ну, самая ближайшая. Вот прям ближе
1: мама.
0: Нет. Мама, вот.
1: Мамонтенок.
0: Да! Мы вчера искали маму для мамонтенка. Песнями да плясками. И ты мамонтенок. Мультик новый выходит. Анимационный фильм называется. Да. Мы тебя поздравляем. Спасибо тебе большое за звонок, за игру. И вручаем тебе наш фирменный термос с температурой на крышке.
1: Да.
0: Вот. Ну что ж, мы тебе желаем отличного денька. Пусть сегодня у тебя все получается, как и получилось в нашей игре. Спасибо за звонок. Ну, а вы в скором времени услышите вместе с нами, конечно, кое-что очень интересненькое. Не переключайтесь.
3: Где я? С кем я? Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. Утро с Веснушкой и Кипидошей. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: О, Веснушечка, это что у тебя, кукла?
2: Да, Кипитоша, это моя старенькая, любимая кукла. Она со мной почти с рождения. Она мой талисман.
1: Это видно, что старинная.
2: Да, вот платье у нее истрепалось. Новое буду шить.
1: Куклы – это, конечно, удивительные, не побоюсь этого слова, существа.
2: Существа?
1: Ну да. Ты что, никогда не была в кукольном театре? Там же куклы просто как живые.
3: Доброе утро, мои дорогие друзья. Я слышал, вы, Кипитоша, говорите о кукольном театре? О театре, который создал Сергей Владимирович Образцов, наш знаменитый кукольник.
1: Доброе утро, уважаемый книжный червячок. Я просто о кукольном театре, да, говорила.
2: Ой, а я знаю этот театр. Я в нем была. Там такой замечательный музей кукол.
3: Да-да, а знаете ли вы, что Сергей Владимирович Образцов был не только талантливым актером и режиссером. Еще он хорошо рисовал, писал и даже написал книжку.
1: Книжку? А в ней что-то о куклах написано?
3: Конечно, Кипитоша.
2: И как она называется?
3: Название у нее интересное. Так нельзя, а так можно и нужно.
1: Расскажите подробнее.
2: Интересно же.
3: С удовольствием.
0: Почитай-ка с книжным червячком.
3: Всем привет, с вами я, книжный червячок. Ребята, наверное, многие из вас бывали в знаменитом Центральном театре кукол или смотрели его спектакли по видео. Этот театр давным-давно, еще в 30-е годы прошлого века, основал Сергей Владимирович Образцов. За 60 лет он поставил более 60 спектаклей. Его любили все, и коллеги, и зрители, большие и маленькие. А он всю жизнь с помощью своих любимых кукол рассказывал о том, что жизнь может и должна быть прекрасной. Надо только очень постараться. Одну из своих книжек он назвал «Так нельзя, а так можно и нужно». В этой книжке Сергей Владимирович очень честно и без прикрас рассказывает о себе, о своих ошибках, промахах, о тех поступках, за которые ему было очень-очень стыдно, и о том, как он, когда был маленьким, не глядя кинул палочку и попал ею в маленького воробьишку. За этот поступок ему было очень стыдно. Да, к сожалению, так бывает, но не каждый имеет смелость в этом признаться. Сергей Владимирович мог. Но были и такие поступки, о которых он потом вспоминал с радостью. Однажды в деревне во время покоса он спас маленького зайчонка. Косили тогда вручную, что называется, всем миром. Утром рано, пока еще роса не высохла, все

0: отправлялись на луг. Один косарь начинал косить первым, за ним шел второй на шаг правее, потому что прямо перед ним уже трава была скошена. Еще правее третий, еще правее четвертый, и так целая шеренга. В траве на лугу бывали и лягушки, и гнезда жаворонков, а иногда и маленькие зайчата. И вот, когда Сергей косил вместе со всеми, то вдруг увидел прямо перед собой зайчонка. Он прижался к земле и не шевелился. Сережа уже замахнулся косой, но, заметив зайчонка, остановился. Положил косу, взял ушастого в руки и засунул в мешок, где у него был хлеб. Потом этот зайчонок стал его другом и долго жил у них в доме. А когда подрос и стал взрослым зайцем, они с братом выпустили его в лес. Таких случаев в книжке Сергея Образцова немало. Книжка называется «Так нельзя, а так можно и нужно». Ее выпустило издательство «Стрекоза» для детей от 6 лет. Вот и все на сегодня. До встречи! С вами был ваш книжный червячок. В следующий раз я расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.
2: Детское радио.
1: Детское радио. Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
3: Всем макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Привет, вы кто?
10: О, мы мини-ленд.

0: 8-32-04-86-05. Реклама.
1: Ищите отель, все включено.

0: кино, семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Цезар будущее. Ультрасовременный премиум комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495.
5: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! У микрофона чайник Кипидоша. И моя подружка Веснушка. Встречаем долгожданную пятницу. А это отличный день, чтобы узнать что-то новое.
2: Совершенно согласна с тобой, мой кипящий и говорящий друг. И что-то новое и интересное мы всегда узнаем от ведущего новостей Ярослава Попова.
1: Ярослав, привет! Что приготовил?
3: Привет-привет! Нашел несколько новостей на одну тему. Расскажу о детском садике для леопардов, о празднике всех воспитателей и о дошкольниках, которые выращивают тыквы в саду.
4: Московское время 9 часов.
5: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Ярослав Попов.
3: Воспитанники детского сада из республики Коми стали фермерами. Ребята вырастили огромную тыкву, которая весит как овчарка. В дворе садика есть грядки и теплицы. Малыши сажают помидоры, перцы и даже арбузы. Они участвуют в конкурсах «Картофельный бум» и «Овощной бум». А еще помогают ученым изучать болезни растений. Например, фитофтороз – это когда листья покрываются пятнами. Еще ребята создали отель для насекомых. Это необычная конструкция с приманкой для полезных обитателей сада. Наблюдая за ними, малыши учатся понимать законы природы. Возможно, кто-то из них станет великим ученым-биологом. Сегодня во всех детских садах нашей страны большой праздник. Дети поздравляют любимых воспитателей. Вторая мама, так еще называют воспитателей. Они учат малышей дружить, играть, рисовать и узнавать новое. Они всегда рядом, и в веселой игре, и в трудную минуту. А что сами ребята говорят о своих воспитателях? Давайте послушаем.
6: У нее темные волосы, и у нее на майке игрушка монстрика. Мы часто с ней обнимаемся.
7: Она такая добрая.
8: И всегда мне помогает.
9: Мы лепим, рисуем, красим.
10: Мне очень нравится с воспитательницей делать зарядку.
11: Они самые хорошие воспитатели в нашем детском саду.
4: Какие добрые и теплые слова! Ребята, не забудьте сегодня обнять своего воспитателя и сказать ему спасибо. Детское радио от всей души поздравляет воспитателей с праздником. Вы самые лучшие! В детские сады ходят даже животные, в том числе малыши дальневосточных леопардов. Ученые обратили внимание, что мамы диких хищников объединяются ради воспитания и защиты детенышей.

0: происходит. Например, пока одна мама уходит на охоту, вторая в это время остается с котятами. Потом они меняются или охотятся вместе, а котята ждут их в безопасном месте. Так мама леопардов растят детенышей почти до 1,5 лет. А потом подросшие детки уходят жить самостоятельно. За каждым из них внимательно следят ученые. Ведь дальневосточный леопард – самая редкая большая кошка на планете. Таких животных осталось совсем немного. Почти все они живут в Приморье, в национальном парке «Земля леопарда». На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в селе Лызым Республики Коми, где воспитанники детского сада стали фермерами.
2: Мне кажется, у нас все уже фермерами становятся. Ну, посмотри вообще. Молодцы какие. Плюс 21 градус у них там. Ясно, выращивай, не хочу. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
3: В заповеднике «Земля леопарда», что в Приморском крае, где малыши-леопардики воспитываются в детском саду, сегодня плюс 18, облачно с прояснениями. Во Владивостоке детское радио слушает на частоте 91.3 FM.
1: В Москве, где сегодня ребята поздравляют своих воспитателей в детском саду, плюс 13 градусов, небольшой дождь.
4: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ой, слушай, ты, какая песенка новая, классная. Турбозавры! Ты же любишь турбозавров?
2: Да, неплохо, неплохо.
1: И наши ребята, смотри, любят турбозавров, а им такой подарок вообще.
2: Спасибо.
1: Новый день приносит нам всегда что-то новенькое и интересненькое, да? Вот вчера мы с тобой новую песню со всеми ребятами слушали. Сегодня опять ты посмотри. Ой!

0: а что будет дальше-то? Что дальше? Впрочем, давайте мы сначала познакомимся с новым днем.
1: Наш календарь.
2: Сегодня, значит, 25 сентября на дворе. В народном календаре день Артамона Змеевика.
0: Артемона, Артема мы, получается, сегодня поздравляем с именинами, да?
2: Да.
0: Афанасия поздравляем, Юлианну. Вот, поздравляем Семена, Федора, Ивана, Николая и Алексея.
2: В народе Артамона величали змеевиком, поскольку считалось, что с этого дня змеи уползают в лес, чтобы подготовиться, уйти там в норки свои и пережидать зиму.
0: А что, ты хочешь сказать, что змеи водятся прямо в городе? Я ни одной змеи в городе не видела.
2: Водится, водится.
0: Да ладно. Да кипятоши. Да, ну ты чего? Серьезно? Мне кажется, их можно найти где-нибудь в поле или в лесу. Что им в городе делать?
2: Слушайте, ну посмотри, сколько в Москве парков, лесопарков.
0: И там что, можно встретить змею?
2: Вполне возможно, да.
0: Ладно, пусть они уползают в лес, там им хорошо. Ой, змеи, там воздух чистый, невозможно.
2: Все, никакие... ползите, змейки, ползите.
0: Да, и никакие вам лекарства не понадобятся вообще. А, кстати, сегодня, как нам сообщили ребята, Всемирный день фармацевта. Надеюсь, вы знаете, кто такие фармацевты? Это люди, которые вот как раз ответственные за лекарственные средства. Они работают в аптеках, могут даже сами лекарство какое-нибудь приготовить.
2: Да.
0: Да? Поздравляем от всей души. Что еще сегодня есть интересненького?
2: Всемирный день мечты.
0: Да что ты говоришь? То есть мечтать можно только 25 сентября.
2: Нет, просто именно в этот день, может быть, мечта какая-то как раз вот и сбудется.
0: Ну давайте мы что-нибудь такое помечтаем.
2: День груши.
0: Вот это вкусно, это вкусно.
2: А что бы все, про тыквы, да, про тыквы.
0: День тикающих часов. Это все электронные, да электронные часы, а тикающие. Тики-так. Это, как же без них?
2: Не, я как любитель всего старинного очень люблю вот эти настенные часы.
0: С кукушкой. Вау. Но мы сегодня обнаружили в календаре день рождения одного великого композитора. Я не побоюсь этого слова, да?
2: Да.
0: Вот. Дмитрий Дмитриевич Шостакович появился на свет 25 сентября 1906 года, то есть в прошлом веке. Получается, 120 лет назад. Юбилей со дня рождения композитора. И я предлагаю сегодня познакомить ребят с его творчеством. А если уже знакомы, насладиться вот всемирно любимой классикой. Как ты, за?
2: Конечно.
0: Ну что ж, тогда сегодня у нас классическое утро.
1: Наш

0: Дмитрий Шостакович – один из самых исполняемых в мире композиторов до сих пор. Его творчество – вершина музыкального искусства 20 века. До сих пор его музыка имеет огромное значение для музыки нашей страны и даже всего мира. Он был признан во многих-многих странах.
1: Вот эта песня, которая сейчас прозвучала, это композитор Дмитрий Шостакович, у которого сегодня юбилей со дня рождения, 120 лет. Вот, это песня о встречном. Ты знаешь, что такое встречный?
0: Ну, имеется в виду поезд?
1: Нет.
0: А кто?
1: Встречный план.
0: План?
1: Ну, то есть...
0: Вот сам фильм уже никто не помнит, а вот песенку до сих пор еще поют.
1: Это о тех людях, которые, как это говорится, им какой-то план выдвигает руководство, а они встречные, то есть сделать еще больше. Поэтому вот такая песня полна энтузиазма. То есть не просто решить, вот, ребят, 5 задачек сегодня по математике, а вы такие, ха, 5. 6! Меня утро встречает прохладой! Я под эту песню 7 задачек решу!
0: Хотя, вот. Вы знаете, сам Шостакович писал, что в детстве я не обнаруживал особой любви к музыке. Я, знаете, не прикладывался в 3-летнем возрасте к дверям, чтобы послушать музыку. Но когда мама его все-таки усадила за рояль.
1: Ну, потому что она была, во-первых, музыкантом. Папа был поклонником музыки.
0: Заставляла его заниматься. И когда однажды маленького Димочку показали одному маститому музыканту, вот, тот послушал и сказал, знаете, карьеры этот мальчик не сделает. Музыкальных способностей нет.
1: Вопреки вот этим вот странным рассуждениям,
0: смешно, да?
1: Маленький, юный Митя Шостакович написал свое первое произведение в весьма раннем возрасте. Это было не что-нибудь, не какие-нибудь пляски. Это скерцо фа диез минор для симфонического оркестра.

0: Ну, разве можно предположить, что вот это написал подросток? Скажите, пожалуйста. В конце 1919 года юный вундеркинд Митя Шостакович написал вот это первое крупное оркестровое сочинение и поступил в Петербургскую консерваторию.
1: Подождите, сколько же ему лет-то было?
0: А вот пусть ребята попробуют догадаться. Ребят, как вы думаете, вот послушайте эту музыку, во сколько... Сколько лет было Мите Шостаковичу? Он был Митя, не Дмитрий Дмитриевич, а Митя. Написал вот это.
1: Ну ладно, да.
0: Давайте, сами попробуйте догадаться и звоните. 8495-134-5664. А может быть, вы тоже в своем юном возрасте уже чего-то такого достигли, добились, написали, сыграли, спели? А, напишите. 8-916-968-0968.

0: Маркой и Кипитошей.
1: Сегодня, 25 сентября, отмечается юбилей композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он появился на свет в Санкт-Петербурге. Да, так что петербуржцы могут гордиться вот таким вот земляком. Да они вообще много кем могут гордиться, это санкт-петербуржцы. И мы тут послушали первое серьезное произведение юного совсем Мити Шостаковича. И спросили у вас, а как вы думаете, во сколько лет он его написал? И во сколько лет он поступил в Петербургскую консерваторию? И нам дозвонился, представьте себе, Дмитрий из Санкт-Петербурга.
2: Ух ты, ну начал.
1: Представьте, какое совпадение. Привет, Дим. Ой-ой-ой, как жалко. Дмитрий, да еще и из Санкт-Петербурга. Может быть, он еще мог оказаться Дмитрием Дмитриевичем,
2: представьте. Но это было бы вообще просто уникально.

0: Ну ладно, ничего страшного. Жалко, конечно, что не получилось у нас пообщаться, но он предположил, что либо в 12, либо в 14 лет, как нам тут нашептали.
1: Вот очень близко.
0: Потому что число 13.
1: Представляете?
0: В 13 лет. Вы слышали все вот этот отрывок из произведения. Ну, кто бы мог подумать, что мальчишка 13 лет мог написать такое крупное оркестровое сочинение. А он действительно был одаренным музыкантом скерцо фа диез минор для симфонического оркестра. И в 13 лет он поступил, да, в консерваторию по классу фортепиано.
1: Ну, а в 19 уже написал свою первую симфонию.
0: Еще больше о великом композиторе у нас с вами впереди.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: По заказу госавтоинспекции МВД России.

Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19.00, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
0: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Квак-квак!
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь.

0: Национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей отыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: На Марсе тоже есть медведи.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, ребята и взрослые, сегодня уже пятница, 25 сентября, и отмечается юбилей большого композитора, великого, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я вот смотрю, по многим программам сейчас телевидение транслирует его музыкальные произведения, концерты.
2: Так я же говорю, он до сих пор популярен не только в нашей, но и во многих других странах. Его симфонии исполняют разные симфонические оркестры.
1: А родился он в Санкт-Петербурге в семье инженера-химика. Учила его играть на фортепиано мама. Она была музыкально одаренной. Вот прямо сейчас вы можете в видеотрансляции, кстати, увидеть нас с Кипитошей. Посмотрите, мы тоже тут, понимаешь ли, на музыкальных инструментах поигрываем.
2: Ой.
1: На сайте dietyfm.ru. И вы можете увидеть сейчас в мемориальную доску на доме номер 2 по Подольской улице, где, собственно говоря, и появился на свет Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Сейчас я, насколько понимаю, там школа. Вот. В этом доме. Старинный дом. Ребята, кто там живет на Подольской улице в Санкт-Петербурге? Вот. И также вы... А вот еще вы можете увидеть портрет юного Дмитрия Шостаковича, работы Бориса Кустодиева. Мы выяснили, что в 13-летнем возрасте, вот кому из вас сейчас 13, он написал первое свое серьезное симфоническое произведение для оркестра симфонического.
2: Да, он писал не только симфонии, музыку ко многим кинофильмам, между прочим, театральным спектаклям.
1: Но все-таки, мне кажется, самым знаковым произведением Дмитрия Дмитриевича Шостаковича все-таки является симфония, Кипитош. Та самая знаменитая Ленинградская симфония номер 7, написанная во время Великой Отечественной войны.
2: Но он сам жил в Ленинграде, соответственно, да, между прочим, даже работал в пожарной команде и тушил вот эти вот зажигательные бомбы лично, понимаете, не отсиживался там где-то,
1: да,
2: а спасал свой любимый город и параллельно сочинял вот эту легендарную, величайшую, прославившую его на весь мир Ленинградскую симфонию.

0: Ленинградская симфония – это музыкальный символ стойкости и мужества защитников блокадного города. Вот. Представьте себе только, какое было тяжелейшее время, и мне кажется, все это отражено в музыке. Вот в такой вот. Мы, может быть, нам тяжело, нам очень тяжело, но мы не сдаемся. А первое исполнение этой симфонии состоялось... Впрочем, давай ребятам зададим такой вопрос. Где же состоялось первое исполнение, где впервые прозвучала симфония номер 7 Дмитрия Шостаковича?
1: Хотя он очень хотел, конечно, чтобы премьера состоялась в самом Ленинграде, и это осуществилось, но только...
0: позже.

0: Польше.
1: Дело в том, что вот в этом городе Шостакович жил во время эвакуации. А сейчас этот город называется по-другому. Вот. А тогда он назывался по-другому.
0: Но тогда и Санкт-Петербург был Ленинград.

вас, например, преподает музыку, и она точно знает, где же жил в эвакуации композитор Шостакович, и где впервые прозвучала вот эта вот Ленинградская симфония номер 7. Давайте. Тогда этот город назывался по-другому. Сейчас по-другому. Вот. Все понятно. Ну, звоните. 8495-134-566. Заодно, кстати, узнаем, как изменилось название города спустя годы. Вот. Может быть, ребята из этого города точно знают. Да. Нас там слушают детское радио. Ну, ладно, не буду подсказывать. Опишите 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: 20 лет назад, 25 сентября 1906 года, в Санкт-Петербурге появился на свет Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Великий композитор, наш с вами соотечественник.
2: Одна из самых величайших его вещей, его творений, это 7-я Ленинградская симфония. Кстати, название «Ленинградская» придумала поэтесса Анна Ахматова, которая очень любила Шостаковича.

0: Ну, впечатляющее произведение. Мурашки по коже прямо.
1: Конечно. Шостакович очень хотел, чтобы симфония прозвучала в самом Ленинграде, и это произошло 9 августа 1942 года. Причем эта дата была выбрана не случайно, потому что фашисты хотели 9 августа уже отмечать свою победу. В Ленинграде.
0: Не тут-то было.
1: Не тут-то было. Именно в этот день симфония была исполнена. И советская артиллерия провела специальную операцию. Прямо именно в это время подавляла огневые точки противника.

0: техника, чтобы во время концерта ни один снаряд не упал на город. Поэтому в филармонии специально зажгли все люстры, зал был полон, а музыку транслировали по радио на весь мир.
1: Вау! Впечатляюще. Но все-таки первое исполнение состоялось в другом городе, надо сказать. И вот из этого города нам прилетают большие приветы и сердечки.
0: Так-так-так.
1: Да, посмотри-ка. Денис пишет привет всем из... Вика Ильина. Привет всем. Лиза у нас живет в Подмосковье, насколько я понимаю, да. А между прочим, в нашем городе театр оперы и балета назван в честь Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
0: Ого.
1: Вот. А даже вот смотри, репертуар прислали. На всякий случай.
0: Посмотри.
1: Да, посмотрим. Ознакомимся, спасибо. Рита нам дозвонилась, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ты у нас знаток музыки, Рит?
2: Да.
1: Занимаешься сама, может быть, в музыкальной школе?
2: Да, в музыкальной школе.
1: Вот, прекрасно. Ну, с Дмитрием Дмитриевичем тогда ты знакома. В каком же городе состоялось первое исполнение симфонии номер 7?
2: В Москве, в Большом театре.
1: Ну, тогда, в те годы, в общем, некоторым образом не эвакуировали в Москву, потому что тоже было опасно.
0: Потом Москва же не переименовывалась.
1: Да, она так и была Москвою.
0: Вот этот город имел другое название.
1: Город этот сейчас называется Самара. А тогда, в те времена, в 42-м году, он назывался Куйбышев. И вот именно там Дмитрий Дмитриевич жил во время эвакуации. И именно там впервые прозвучала эта симфония. Как правильно нам написали ребята из Самары.
0: Это молодцы.
1: Это наш родной город. Привет вам из Самары.
0: Я уж думал, не догадаются.
1: Второе исполнение произошло в Ташкенте. Вот. Дальше был эвакуирован состав Ленинградской консерватории. Потом она прозвучала в Новосибирске. И только в августе 42-м году, как сказал Кипятошина, красиво она прозвучала в Ленинграде. Так назывался раньше Санкт-Петербург. Спасибо тебе большое за звонок, Рита. Ну что?
0: А давай что-нибудь послушаем из того, что Шостакович писал для детей.
1: А он писал для детей тоже?
0: Бывало, да. Бывало, я же говорил, творчество его довольно обширно.
1: Угу. Так, и что же он написал? По-моему, он для детей написал целый альбом, да?
0: Да. Угу. Называется этот детский цикл «Танцы кукол».
1: О, «Танцы кукол», это нам нравится,
0: да.
1: Такое.
0: Говорят, ну, не знаю, по легенде, что Шостаковичу в детстве приснился один удивительный волшебный сказочный сон, как будто он со своей девчонкой-подружкой, прям как мы с тобой, нашли на чердаке сундук с куклами. И вот это его каким-то образом вдохновило на написание детского цикла.
1: Ну, я знаю, что цикл назывался «Детская тетрадь», и он написал пьесы для своей дочери, Галины, которая начинала тогда учиться играть на фортепиано.
0: Вот, слышите?
1: «Заводная кукла» называется. Это пьеса.
0: О, похоже сразу.
1: Похоже, да. Прям сразу такая куколка. Оп-оп-оп-оп.
0: Слушаешь и представляешь себе сразу.
1: Вообще много там было всяких пьес. И вот прямо сейчас я предлагаю нашим ребятам, которые, например, занимаются в музыкальной школе, играют на фортепиано, послушать одну пьесу и попробовать догадаться, как она называется.

0: Вот, это как раз пьеса из цикла «Танцы кукол».
1: Вот прислушайтесь, включайте образное свое воображение, фантазию, на что это похоже.
0: Будем предлагать варианты?
1: Давай.
0: Итак, это произведение называется «Волынка», «Шарманка», «Гармошка» или «Жарманка».

0: Лейка.
1: А?
0: А? Кто там играл у нас это произведение? Ребят, ну или слышал. Давайте, звоните прямо сейчас 8495-134-5664.
1: Ну и пишите, раз вы такие любознательные. +7 916 968 0968.
2: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну, где еще можно услышать такую прекрасную музыку? Вы только послушайте наши песни, которые звучат в эфире. Ой, красота! Вы только послушайте классику, которая играет на детском радио. Послушайте. Это Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Да, он писал и для детей тоже, потому что у него была дочка Галина. И это цикл «Танцы кукол». А что для девочек может быть милее, чем куклы и их танцы? Ну что ж, как же называется вот это конкретное произведение? Мы предложили 4 варианта. Шарманка, волынка, гармошка, жалейка. Ребят закрыли глаза. Полина из Ленинска-Кузнецкого. Мне так показалось, что вроде как жалейка, наверное. А мы сейчас проконсультируемся с Варей. Согласна ли она с таким вариантом? Варя, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Варварушка. Занимаешься ли ты музыкой?
2: Не-а.
1: Нет. Но классику уважаешь, я так понимаю, если уже дозвонилась ответить на вопрос по классике, да?
2: Да.
1: Прекрасно. Классика — это основа основ. Ну и как же называется вот это произведение из цикла «Танцы кукол»?
2: Мне показалось, что «Волынка».
1: Волынка.

0: Но да, хорошее предположение, но на самом деле называется «Шарманка» это произведение. Возможно, ты не знакома с «Шарманкой», не знаешь, что это такое?
1: На ней играл папа Карло.
0: О, молодец!
2: Вот, видишь как,
0: да.
2: Смотри-ка.
0: А как выглядит вообще этот механизм?
1: Коробка как...
0: Тележка, да, такая?
1: Да. Крутишь ручку, как в маленькие музыкальные шкатулки, только это большая. Там крутишь ручку и играет музыка.
0: Ну, молодец, да. Механический духовой инструмент. Переносной такой орган без клавиатуры. Действительно, вращаешь ручку и играет одна и та же мелодия.
2: Да, раньше по улицам ходили вот эти удивительные люди с этой шарманкой.
0: Да, появилась она, по-моему... где-то за границей. А и вот
2: да,
0: одно и то,
2: да,
0: что,
2: да.
0: То, что записали, на ней играть нельзя было. Просто ты крутишь ручку, и заранее записанная мелодия звучит
2: да,
0: одно
2: да.
0: и то же, одно и то же.
2: Но тогда, знаешь, особых развлечений не было.
0: Ну да. Вот так звучит шарманка. Сейчас вы ее слышите. Спасибо, Варюш, тебе за звонок. А другой... грани Дмитрия Дмитриевича мы сейчас поговорим. Он был страстным поклонником, между прочим, одного вида спорта. Называется он футбол. Хобби Шостаковича.
2: В смысле, он сам играл в футбол?
0: Нет, он болел. Он был страстный футбольный болельщик. В 30-е годы болел за ленинградское «Динамо», после войны за «Зенит». Вот. Окончил школу футбольных судей даже, представьте себе.
2: Ух ты,
0: и
2: вот...
0: даже... написал музыку для балета «Золотой век», где есть футбольный номер.
2: Вот про это хобби я не знал, надо же.
0: Так что, видите...
2: Как он успевал-то это еще и на футбол ходить?
0: А почему композитор не может быть футбольным болельщиком?
2: Нет,
0: это... никак не мешало.
2: Классно.
0: Давай, давай, давай. Ну, видишь, он был верен все-таки ленинградским командам. «Динамо», потом «Зенит». Футбольным судьей ему статься не пришлось, но, тем не менее, на матчи он ходил и болел. Вот так. Ну что ж, ребят, если у вас будет сегодня такое желание, послушайте музыку композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Может быть, вы сегодня пойдете куда-нибудь в консерваторию.
2: О!
0: Или где-нибудь проходят сегодня праздничные концерты, посвященные юбилею композитора.
2: Да, я уверен, да, обязательно.
0: Да, особенно, наверное, в Санкт-Петербурге, на его родине. Вот. Ну, а мы с Кипятошей отправляемся в выходные. Будем отдыхать, чтобы снова к вам вернуться в понедельник. Всем отличных выходных. Ну, а пока мы всем говорим наше громкое...
2: пока!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь,

0: их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа. Потому как это и не урок вовсе.
4: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься.
1: Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
5: Слушайте на детском радио. Ноль плюс. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Реклама.
8: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте «Москва».

0: moscowfc.ru.
1: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной, школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
2: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Детское радио!
2: В эфире Детское радио!
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Христофор Бонифатич, вам международное.
1: Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично?
2: Хочу!
1: Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен.
3: Да, нужен отдых парусам.

0: из школьных сочинений.
1: Наш щенок часто прячет мой дневник подальше от дедушки.
2: Хочешься?
3: Про лень, пельмень и бегемота.
4: Ух ты! Как же я забыл-то! Вот где отдыхать надо было! Не надо никаких веток, проводов! Где ж такой ученый вороне предаваться размышлениям, как не на этом замечательном диване, Карр? Это же не просто диван, это же философский диван и памятник еще к тому же. Захожу на посадку, Карр! Да что ты будешь делать? Опять эти сорванцы расселись, понимаешь, на моем любимом золоченом диване. Место птицы заслуженной не уступают. А ну кыш отсюда! Что? Это вы мне? Мне? Кыш! Да у меня, если хотите знать, гораздо больше прав на этот диван, чем у вас. Да я хотя бы знаю, в честь кого он поставлен. Что? Вы тоже знаете? И в честь кого же? Надо же, и правда! В честь Ивана Александровича Гончарова, великого русского писателя, который в этом городе родился. Ишь ты, начитанная молодежь в Симбирске. Как? Каком Симбирске? Эх вы, про Гончарова знаете, а про то, что ваш город Ульяновск Симбирском назывался, нет? А почему именно диван здесь поставили, знаете? Молодежь, Карр! Да потому что самая знаменитая книжка Ивана Гончарова, роман «Обломов», написана про человека, который больше всего на свете любил лежать на диване и философствовать, фантазировать. Да и сам Иван Александрович не видел ничего плохого в том, чтобы полениться. Вон! На нашем диване его слова. Здесь я окончательно постиг поэзию лени. Поэзию, понимаете, Карр? И подпись «Иван Гончаров, Симбирск». Потому и называют этот диван памятником лени. Памятник самому Гончарову рядышком. Он, кстати, тут гораздо раньше диван появился. Зато теперь можно посидеть, пофилософствовать и полениться, Карр. Двигайтесь, давайте, двигайтесь. Долго я еще около вас порхать буду? Не в тапочки же бронзовые мне усаживаться. Кстати, они тут около дивана не сразу появились, только через год. Кстати, делали философский диван почти с натуры, нашли в местном музее настоящий, старинный, сделанный еще в 19 веке, и скопировали. А еще некоторые на памятниках любят глупости всякие писать. Тот был Вася! Что? Вы не такие? Тогда ладно, сижу с вами рядом. И рогатку у вас нет вроде. А то была я тут в одном городе, Карр, а там Карр.
3: Про лень, пельмень и бегемота.

ночною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что ты чертовщина.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
2: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипятоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипятоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
9: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
2: Реклама.
10: А кто эта счастливая мама?
11: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
10: А что это за ясный взор?
12: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
13: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
16: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы что?
18: Лучший подарок для лося – это соль.
19: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
19: По выходным на детском радио.

0: Мне в жизни никогда не везет.
1: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю,

0: Oh, oh, oh.
1: Не грусти, хозяин, не пропадем.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, слышите меня?
3: Брам, вы уже на месте?
2: Да, я на заводе, но я тут, признаться, совершенно запутался.
3: Запутались? В чем?
2: В нитках. Ведь сегодня разговор пойдет о них.
3: Да, мы сегодня будем изучать нитки, ткани и все такое.
2: Смотрите, нитки нужны землянам, чтобы скреплять вместе куски ткани. Правильно? И в то же время эта самая ткань, она ведь тоже состоит из ниток. Здесь этих самых ниток видимо-невидимо. Толстые и тонкие, пушистые и совсем гладкие. Зачем землянам столько видов? Глаза разбегаются, не зная, с чего начать. Вообще, этот предельно-ниточный комбинат похож на гигантский лабиринт. Я, признаться, заблудился.
3: Соберитесь, коллега. Нам скоро выходить в эфир.
2: Ай! Зацепился. Говорю же, нитки — такая странная вещь. Радикс, я запутался!
4: Вы уже говорили, Брам.
2: Нет, на самом деле я весь запутался в нитках. Невероятно, я стараюсь выбраться, они только еще больше переплетаются, узлами завязались.
3: Вы там держитесь, Брам. Может, вернетесь на космолет?
2: Я могу только ползти. У меня не получится принять позу, необходимую для телепортации. И потом, у нас же передача.
3: Ой, точно. Удачи, друг.

0: Почти вся одежда человека сделана из тканей, которые, в свою очередь, тоже из ниток. Окна украшают тканевые занавески, на полу лежат ковры, и они тоже сделаны из ниток. Множество предметов. Тряпичные куклы, всякие полотенца, носовые платки, постельное белье. Перечислять можно бесконечно. Для всего этого человек использует нитки. Как же был изобретен столь необходимый предмет? Думаю, что наш научный консультант, историк-землевед, приоткроет завесу тайны. Итак... Да-да-да! Мудриция в нашем эфире! Начинаем сеанс телепатической связи.
1: Здравствуйте!
0: Приветствую, мудриция! С нетерпением ждем рассказа о том, как же люди научились прясть. Поясню. Прясть – значит скручивать что-то в нить. Так как же люди научились этому? И как потом догадались, что нитки можно сплетать, создавая ткани, проще говоря, ткать?
1: Друзья, на самом деле ткать земляне начали раньше, чем прясть. И последние открытия ученых-землеведов это подтверждают. Древние ткани сильно отличались от современных. Раньше люди переплетали полоски кожи или прочные стебли трав. Получались грубые вещи. Но именно они стали предками тех великолепных, изысканных тканей. Так что ткачество на Земле зародилось очень давно.
0: Выходит, нитки, из которых делают ткани, были изобретены позже, чем эти самые ткани.
1: Нитки, да. Древним людям, когда они начали мастерить первую одежду и обувь из звериных шкур, нужно было как-то скреплять их. Для этого они брали прочные стебли растений или жилы животных.
0: Это и были первые нитки.
1: Можно и так сказать. Пещерный человек пробивал острым камешком дырочки по краям шкур и костяной иглой продевал в них стебельки трав. Надо сказать, получалось уже что-то напоминающее современные одежды людей. Это называется шитье.
0: Выходит, друзья, первые нитки-то были вовсе и не нитки. Стебли растений, жилы, полоски кожи. В общем, такое, что можно было найти у себя под ногами. А уж потом человек догадался скручивать какие-то волокна и создавать такую нить, какая ему, собственно, нужна. Прочную и длинную. А из чего же были сделаны эти первые нитки, мудрицы?
1: В общем, тоже из того, что росло вокруг. Из разных трав. Сначала крапивы, позднее из льна, конопли и хлопка.
0: Крапива? А ну-ка, посмотрю в компьютере, как она выглядит. На картинке растение, которое встречается на Земле повсюду. Даже вокруг нашего космолета я видел нечто похожее. Так-так-так, очень интересно. Думаю, настало время передать слово нашему специальному корреспонденту Браму, который сейчас среди людей на предельной фабрике. Кстати, наш коллега говорит, что попал в крайне затруднительное положение, и все опять-таки из-за них, этих ниток.
1: Странно, Радикс. Наши азирийские ученые полагают, что эта вещь безвредна. И кроме того, люди приписывают ниткам самые разные магические свойства. Считается, например, что тоненькая веревочка, повязанная на запястье, может защитить землянина от беды. А старинная красивая легенда...
0: Я что-то читал, помнится. Один древний герой должен был освободить народ от чудовища, которая обитала в пещере.
1: Да-да, ужасный Минотавр. Он скрывался в лабиринте, выбраться из которого не мог никто. И прекрасная Ариадна дала Тесею, так звали смельчака, волшебный клубок. Нить помогла юноше выбраться наружу. Вот такие прекрасные выдумки рождались.
2: Это вовсе не выдумки, друзья. Я специальный корреспондент Брам, веду репортаж с предельно-ниточного комбината. Должен сказать, что сегодня я работаю в очень трудных условиях. Мне приходится передвигаться ползком, потому что здесь повсюду нитки, и я нечаянно запутался в них. К тому же я слегка заблудился, но неожиданно обнаружил клубок. Ну, вы знаете, такой шарик из смотанной нити. Причем она тянется куда-то очень далеко. Но следуя за этой чудесной нитью из клубка, я приполз, кажется, туда, где, собственно, и начинается все самое интересное.
0: В таком случае, Брам, передаю вам слово, а я ненадолго покину космолет и попробую раздобыть крапивы, земного растения, из которого когда-то делали нитки.
2: Прошу вас, Радикс, будьте осторожны. Ну, а мы, друзья, будем продолжать нашу программу.
3: Энциклопедия интересных вещей.
2: Тема нашей передачи, напомню, нитки. Надо сказать, что их действительно

0: Производит из очень разного сырья.
1: Коллега, позвольте заметить, когда-то они были из крапивы. Наблюдаете ли вы какие-либо растения там, на заводе?
0: В этом цеху никакой растительности нет, мудрица. Здесь шерсть, огромные тюки. Мне удалось выяснить, что больше всего шерсти дают овцы. С одного животного за одну стрижку можно получить до 10 килограммов будущей пряжи.
1: Я не очень понимаю в этих килограммах.
0: Приблизительно столько весит годовалый человечек.
1: Поразительно. А у меня вопрос, и думаю, слушатели тоже заинтересуются. Овца ведь, как бы сказать, носит эту шерсть, не снимая целый год. Наверное, перед тем, как стричь это животное, его необходимо как следует пропылесосить или помыть.
0: Овец на предельном комбинате нет. Шерсть сюда привозят упакованной в тюки. Но я совершенно точно могу сказать, что... Этих овец никто не пылесосил, потому что шерсть очень пыльная.
1: Нитки делают из грязной шерсти? Какой кошмар!
0: Уважаемые мудрицы, не переживайте. Грязную овечью шерсть вот прямо здесь, в цеху, очищают в рыхлительно-трепальном агрегате. Пушистые клочки едут на конвейере, проходя через множество хитроумных устройств, некоторые из которых выглядят, впрочем, весьма угрожающе. Постепенно шерсть становится белой, чистой, мусор отсеивается.
1: Белой, вы говорите? Мне доводилось видеть изображение изделия из шерстяных ниток. Из них ткутся изумительные ковры. А также, я знаю, женщины на планете Земля умеют искусно вязать и делают очень красивые носки, варежки, шапки. Так вот, все эти вещи очень яркие и разноцветные. А вы, Брам, говорите, что шерсть белая.
0: Я вас не обманываю, она белая. Но сейчас нитка от моего клубка куда-то ведет. Я иду за ней. Я попал, в красильный цех. Похоже на кухню. Здесь несколько огромных кастрюль, где шерсть варится в краске.
2: Ой... Итак, друзья, в эфире энциклопедия интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Я снова с вами и готов продолжить разговор о нитках, этой удивительной и такой необходимой вещи.
1: Радикс, дорогой, вы вернулись. Удалось ли вам раздобыть это растение, крапиву? Азерийские ученые будут очень признательны, если привезете им несколько экземпляров.
2: Да, нашел несколько таких растений, вот. Но должен сказать, очень странно, что именно их люди использовали для пряжи. Им совершенно невозможно прикасаться, они жгутся. Потом все начинает невыносимо чесаться. Не уверен, что одежду из этого можно носить на себе. Давайте лучше послушаем нашего специального корреспондента Брама. Он как раз...
0: Да, друзья, я наконец выпутался из ниток и обрел свободу передвижения. И теперь я веду свой репортаж из чесального цеха. Это, мне кажется, самое интересное и красивое место на заводе.
2: Чесальный цех? Что ж там делается? Неужели все, из чего делают нитки, такое колючее, что от него все чешется?
0: Вовсе нет, Радикс. Окрашенная шерсть мягкая, пушистая на ощупь. А тут в чесальном цеху есть чесальный аппарат. Внутри него крутятся несколько барабанов с мелкими зубчиками, и спутанные клочки шерсти наматываются на эти валики, превращаются в одно тонкое, гладкое, мягкое полотно, похожее на вату.
1: Позвольте, Брам, а как же полотно превращается в нитки?
0: Тут есть специальная машина. Она разрезает полотно на полоски, которые после этого скручиваются в толстую нить. Ее называют ровница.
1: Брам, скажите, а нельзя ли нам попытаться получить экземплярчик этой нитки? Думаю, для наших ученых это был бы ценный подарок. Да и я бы, наверное, с удовольствием попробовала что-нибудь связать.
0: Уважаемые мудрицы, из ровницы еще нельзя ничего связать. Она легко рвется.
1: Странно.
0: Клубочек ведет меня дальше. Теперь понятно. В следующем цеху эта толстая нить, ровница, скручивается более плотно и вытягивается. Так она получается более прочной.
1: Да, вспомнила. Механическая прялка. Когда-то в Англии придумали это устройство. Веретено, такую заостренную палочку, которая помогает скручивать нитку и которым... укололась одна красавица из сказки и уснула. Так вот, веретено соединили с колесом, а колесо с педалью. При нажатии на педаль веретено начинается.

0: начинала крутиться.
1: Только теперь тут, на заводе, предельная машина, у которой не одно веретено, а несколько сотен. И крутятся они не от педали, а от мотора. И вот то, что получается в результате, уже называется пряжей. Но, как я уже говорил, люди придут не только из шерсти. И я отправляюсь дальше. Посмотрим, куда приведет меня этот волшебный клубок. Через пару минут я снова выйду на связь и расскажу вам, дорогие слушатели, что же еще интересного есть тут, на предельно-ниточном комбинате.
0: Да, договорились, Брам. Постойте, а где же ведущий нашей программы Радикс?
2: Здесь я. Кто бы мог подумать, что производство ниток такая опасная для здоровья вещь.
0: Радикс, дорогой, ну как мы выяснили, люди уже не используют для их создания крапиву. Они берут, например, овечью шерсть. И нитка получается мягкой, пушистой. Из такой можно соткать красивый ковер или связать теплый свитер.
2: Ох, мудрица, вы говорили что-то о магических свойствах ниток. Как вы думаете, а от укусов колючих растений нитка не защищает?
0: Об этом в книгах не пишут.
2: Подождите-ка, в книгах? Мне встречалось такое выражение «проходит красной нитью». Думаю, это как раз об их магических свойствах. Может, есть какая-то инструкция? Ну, вдруг эта самая красная нитка каким-то волшебным образом облегчит мои мучения?
0: О нет, Радикс, проходит красной нитью. Как бы вам объяснить? В данном случае красная нить – это главная мысль какого-либо рассказа. Ученые долго пытались понять, откуда же взялось это странное выражение. И кое-что раскопали.
2: Что? Ох, ужасное растение.
0: Вообще-то предположений о красной нити несколько. Вот одно из них. Когда-то давно в Голландии фабрики делали ткань для парусов. Чтобы их сшить, требуется очень много полотна, но его все время не хватало, потому что оно было очень хорошим, и его постоянно воровали. Так вот, решили вплетать в ткань красные нити, чтобы было ясно, что она изготовлена именно для парусов, а стало быть, если вы видите ее на прилавке магазина, ткань краденая, и покупать ее нельзя.
2: Вот же какие люди были нечестные! А другие версии?
0: Они тоже связаны с кораблями. Вернее, с канатами. Это очень толстые прочные веревки, которых для судна тоже требуется очень много. И их тоже крали.
3: И для борьбы с преступниками вплетали красные нити.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Кажется, вновь на связи наш специальный корреспондент Брам, который сейчас находится на предельно-ниточном комбинате. Уверен, что он тоже сейчас расскажет нечто увлекательное в нашей программе.
1: Дорогие слушатели, приветствую еще раз. Продолжаю знакомить вас с чудесами, которые происходят на заводе. Клубок, который мне посчастливилось найти здесь, ведет меня из цеха в цех, и я не перестаю удивляться тому, что тут наблюдаю. Нитки, оказывается, делают из очень разного сырья. Например, в них превращается хлопок и лен.
2: Объясните нам, коллега, что это такое?
1: Это растение.
2: Брам, уходите оттуда! Я сегодня, можно сказать, на собственной шкуре почувствовал, насколько неприятными могут быть земные растения. Колючие, жгучие.
1: Ничего такого тут на комбинате не наблюдается. Лен – это вообще нежная травка с красивыми голубыми цветочками.
2: И как же, позвольте узнать, из этого получаются нитки?
1: Мне удалось разведать, что стебли льна срезают под корень и на 3 недели оставляют под открытым небом в поле. Когда он подсохнет, сматывают в рулон. В таком виде лен привозят на завод, где из стеблей получают волокно. С хлопком еще проще. Оказывается, хлопок – это кустик, на котором вместо ярких цветков вырастают небольшие шарики с пухом. А дальше все происходит примерно так же, как с овечьей шерстью.
2: Да, это вам не крапива. Вот так легко из природных материалов человек получает натуральные нитки и ткани.
1: Да, из хлопка, например, делают ситец, сатин, бязь. Они мягкие, приятные на ощупь. Из шерсти ткут драп, габардин, кашемир. Чрезвычайно теплые и уютные. Да, натуральные ткани.
2: Но, насколько мне известно, сейчас на Земле очень популярны материалы ненатуральные.
3: Их люди называют синтетика.
1: Брадикс, при этих ваших словах мой путеводный клубок убежал от меня. Эй, клубочек, ты куда?
0: Знаете, я вот о чем подумала.
3: О, мудрица, вы еще с нами на связи?
0: Конечно, я не могу отключиться. Такой интересный разговор о нитках. Так вот, говоря о

0: натуральных тканях, вы, Радикс, забыли об одном великолепном природном материале.
1: Умоляю вас, только не крапива.
0: Спокойно, это не растение.
1: Тогда что же?
0: Гусеницы. Они называются тутовый шелкопряд. Эти маленькие существа, когда вырастают, превращаются в бабочек, прекрасных насекомых. Думаю, их изображения встречались и вам. Перед тем, как отрастить крылья и превратиться в бабочку, шелкопряд закручивается в кокон, то есть наматывает на себя тончайшую прочную нить, которую делает сам и...
1: Как я понимаю, наш специальный корреспондент Брам сегодня тоже что-то подобное проделал. Надеюсь, ему никакие превращения не грозят. Стало быть, еще и гусеницы производят нитки для человека.
0: Именно. Люди разматывают это волокно и получают шелк. Причем, если взять и распрямить кокон покрупнее, можно размотать непрерывную ниточку длиной 1500 метров.
1: 1,5 километра. Чтобы пройти это расстояние спокойным шагом, человеку требуется около получаса. Целая наша передача. И давно люди догадались использовать труд насекомых?
0: Давно. Тысячелетия назад. Шелководство появилось в Древнем Китае. И долгое время китайцы хранили это в секрете от прочих землян.
1: Я, кстати, не уверен, мудрецы, что в этом есть толк. Такая ниточка от гусеницы вряд ли будет прочной.
0: Ох, как вы ошибаетесь, Радикс. Люди однажды сравнили шелковую нить с настолько же тонкой металлической нитью. И оказалось, что продукция гусеницы ничем не уступает по прочности стали. К тому же шелк блестящий, гладкий. Самый ценный бархат, ткань с мягким мелким пушком, тоже делают из шелкового волокна.
1: Кстати, о тканях. Мудрица в самом начале передачи поразила меня, сообщив, что люди сначала научились делать ткани, а уж потом нитки.
0: Да, ткацкое дело считается чуть более древним. В глубокой древности земные женщины руками сплетали травы или полоски кожи. Хотя уже первобытные люди пытались как-то облегчить это занятие. Подвязывали волокна к ветке дерева, внизу закрепляли на каком-нибудь бревне и продевали другие нити, как листочек в клеточку. Так получалась ткань.
1: Если верить земному интернету, люди постоянно пытались как-то улучшить технику, чтобы поменьше делать что-то руками.
0: Это да. Но и сейчас некоторые женщины Земли продолжают пользоваться первобытными ткацкими станками. Индианки племени Навахо, они живут где-то в Северной Америке, делают таким образом настолько плотные подстилки и одеяла, что те не пропускают воду. Хотя, разумеется, вы правы, Радикс. Люди предпочитают, чтобы за них работали машины.
1: Но согласитесь, так быстрее. Не нужно столько сил, времени и, знаете, производство тканей мне, жителю другой планеты, представляется очень опасным. Животные, которые дают шерсть, бодаются, легаются. Растения бывают чрезвычайно колючие. Гусеницы, кто их знает, может, кусаются. Лучше, мне кажется, ненатуральные нитки, химические. Синтетика, так сказать. Трудно представить себе жителя Земли, который бы не использовал вещи из синтетических материалов. Такие нити чрезвычайно крепкие. Ткани водонепроницаемы. Одежда из них дольше не изнашивается. Кроме того, ее проще содержать в чистоте. Это просто невероятно. Оказывается, нитки нужны людям не только для пошива одежды или еще каких-то вещей. Они используются в медицине. Это особые нити из химического волокна. Хирургические. Конечно, их делают не на том предельном комбинате, где сейчас наш специальный корреспондент Брам, а на других заводах. Это, я бы сказал, целебные нитки.
0: Люди часто приписывают им магические свойства. Мы уже это обсуждали.
1: Но здесь никакого волшебства нет. Только наука. Такой медицинской ниткой можно зашить глубокий порез на человеческом теле. Причем сама нить поможет заживлению.
0: Кстати, а наш главный информационный добытчик? Где Брам? Он давно не выходил на связь.
1: Брам! Прием, прием! Это мы, Мудрица и Радикс. Ответьте.
2: Да здесь я, Радикс.
1: Что ж, дорогие межгалактические слушатели, нам пора прощаться. До встречи, друзья! Ждите новых репортажей с Земли. С вами были специальный корреспондент Брам, всезнающая Мудрица, я, Радикс, и...
3: Энциклопедия интересных вещей.
1: Ой, Брам, хорошо, что вы вернулись в наш космолет невредимым.
4: Не поверите, Радикс, но я бывал не в таких переделках.

0: Впереди столько работы, ведь люди придумали такое множество интересных вещей.
1: Энциклопедия интересных вещей.
2: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Детское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открытайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
1: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
2: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
3: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1197-46-79-24-55. Город Москва.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
9: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
2: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».

0: Чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами я, астроном Остроумович. Знаете, что недавно заявил один мой знакомый троечник? Он сказал: динозавры вымерли, потому что были глупые и к жизни не приспособленные. Представляете? Но это еще что? Некоторые вовсе называют динозавров неудачным экспериментом природы. Самое смешное, что это говорят люди. Homo sapiens, которым отроду какая-то жалкая сотни тысяч лет. Я бы на месте динозавров ответил так: поживите с наша, тогда и посмотрим, какой эксперимент был более удачным. К чему это я? Ах, да! Сегодня мы с вами прикоснемся к тайне гибели динозавров и познакомимся со свидетелем одной из самых страшных катастроф в истории нашей планеты. Прошу к телескопу.
2: Максимальное приближение.
1: Итак, знакомьтесь. Барионикс. Этот плотоядный ящер принадлежал к тому же семейству, что и тиранозавр. Его можно считать двоюродным братом грозного хищника. Барионикс немного уступает в размерах своему сородичу, имеет более вытянутые челюсти и удлиненные передние конечности. Но главное отличие барионикса – огромные когти, которые украшают его передние лапы. Благодаря этому страшному оружию барионикс и получил свое название. «Тяжелый коготь» – так переводится его имя. Но знаменит барионикс не только этим. Однажды палеонтологам удалось обнаружить весьма любопытную находку. Это были окаменевшие скелеты барионикса и игуанодона. Их положение указывало на то, что в момент гибели между динозаврами происходила жестокая схватка. Что же свело их противостояние к трагической ничьей? Ученые предположили, что выяснить отношения до конца гигантам помешала катастрофа, которая впоследствии привела к гибели всех динозавров. По одной из версий, это было падение огромного метеорита. Столкнувшись с Землей, космический странник вызвал ужасное землетрясение. Облако пыли заслонило Солнце, и Земля погрузилась в темноту и холод. Это печальное обстоятельство не оставило динозаврам никаких шансов на выживание. Впрочем, существуют и другие гипотезы. Но о них как-нибудь в другой раз. А на сегодня все. Я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро

0: песен на детском радио.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка, хорошо?

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
5: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
4: На ночь.
6: Ладно, ладно. Подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
0: Реклама. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Автоспорт. Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
10: Театральный этикет, правило номер 1. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
11: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
12: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
13: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы что?
15: Собака может рисовать не хуже человека.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.
17: Детское.

0: В стране литературных героев.
1: Привет, ребята! У меня столько новостей! Ох!
2: Хорошие, надеюсь. Плохими не интересуемся.
3: О, а вот и Сонечка пришла. О чем это вы тут толкуете?
1: Здравствуйте, Василий Андреевич. Да не толкуем мы. Бестолку толковать с бестолковым попугаем.
2: Караул! Девчонки обзываются и новостей не рассказывают.
3: Каких новостей?
1: К нам приехали школьники из Англии. Им сегодня весь день школы показывали, а потом на уроке они нам про себя рассказывали. Я ничего не понимала, когда они говорили, только несколько слов знаю, но нам учительница переводила.
3: И что же интересного они рассказывали?
1: Кучу всего! Я даже не знаю, с чего начать. Вот бы тоже так жить.
3: А может, просто чужая жизнь всегда кажется более интересной, а?
1: Интересно, наверное, поменяться местами. Узнать жизнь кого-то другого. Как в этих фильмах про близняшек.
3: Ну, почему же только в фильмах? Вот есть, например, книга «Принц и нищий». Не читала еще? Ее написал Марк Твен.
1: Неа, не читала.
4: Мы, мальчики во дворе отбросов, иногда сражаемся между собой на палках, как подмастерье.
3: У принца сверкнули глаза. Ого! От этого и я бы не прочь. Рассказывай еще.
4: Мы бегаем в запуски, сэр. Кто кого перегонит?
3: Мне пришлось бы по вкусу и это. Дальше.
4: Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг в друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять. И кричим, и прыгаем, и...
3: О, я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так. Пожалуйста, рассказывай еще.
4: Мы поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайде. Мы зарываем друг друга в песок, мы делаем из грязи пироги. О, это прекрасная грязь! В целом мире ничто не доставляет нам больше приятностей. Мы прямо-таки валяемся в грязи. Не в обиду будет сказано вам, сэр.
3: Ни слова больше, прошу тебя. Это чудесно. Если бы я только мог облечься в одежду, которая подобна твоей, походить босиком, всласть поваляться в грязи хоть один единственный раз. Но чтобы меня никто не бронил и не сдерживал, я, кажется, с радостью отдал бы корону.
4: А я... Если бы я хоть раз мог одеться так, как вы, ваша светлость, только один единственный раз.
3: О, вот чего тебе хочется. Ну что ж, будь по-твоему. Снимай лохмотья.

0: Мотя, и надевай этот роскошный наряд. У нас будет недолгое счастье, но от этого оно не станет менее радостным. Позабавимся, покуда возможно. А потом опять переоденемся, ну, прежде чем придут и помешают.
1: Не прошло и 5 минут, как маленький принц Уэльский облегся в тряпье.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Менялись одеждой.
3: Принц нищеты – это одним словом нищий, так? А принц уэльский – Уэльс. Это что вообще?
4: Уэльс – это княжество, часть Великобритании. Когда-то это была отдельная страна. И тогда принцем Уэльским называли наследника престола. Но потом английский король Эдуард I завоевал Уэльс, и этот титул стал присваиваться наследником престола королевства Великобритании.
3: А этот принц из книжки, он был на самом деле?
4: Принц Эдуард? Да. И его отец, Генрих VIII, тоже.
3: Все-таки странно эти короли. Вечно по номерам. Зачем так?
4: Ну, чтобы отличать их. В королевских семьях часто давали одно и то же имя многим, называя сына в честь отца, деда, прадеда, ну и так далее.
3: А этот Генрих был хорошим королем?
4: Ну, хороший, плохой, это все слишком просто. Выбравшись из толпы, Майлз Гэндон и маленький принц разными задворками и закоулками стали пробираться к реке. Они легко, без помехи, дошли до лондонского моста, но тут снова попали в густую толпу. Гэндон крепко держал за руку принца, нет, короля. Потрясающая новость уже разнеслась по всему городу, и мальчик слышал, как тысячи голосов повторяли за раз: «Король умер!» При этой вести леденящий холод проник в сердце несчастного бездомного сироты, и он задрожал всем телом. Он сознавал, как велика его потеря, и был глубоко огорчен ею, потому что беспощадный тиран, наводивший ужас на всех, всегда был добрый, ласков к нему.
2: Слезы застилали мальчику глаза, и все окружающие предметы представлялись ему словно в тумане. В эту минуту он чувствовал себя самым покинутым, самым отверженным и забытым существом во всем мире. Но вдруг иные возгласы донеслись до него, прорезая ночь, словно раскаты грома.
4: «Да здравствует король Эдуард VI!» При этих криках глаза принца засверкали, и он весь с головы до пят затрепетал от гордости.
2: «Ах!» — думал он. «Как это замечательно и как странно! Я король!»
3: «Значит, они совсем поменялись местами? Как же так получилось?»
4: «Ну, видишь ли, сходство мальчиков было столь велико, что никто не поверил принцу, облаченному в лохмотья, когда он говорил, что он не нищий. А в это время во дворце был Том, переодетый принцем».
3: А разве он не мог сказать, что он не принц?
4: Ну, вначале он пытался, но все решили, что он болен и сам не помнит, кем является.
3: А потом?
4: Ну, а потом он привык быть принцем.
3: И что? Они так и не поменялись обратно?
4: Наконец, наступил последний обряд. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дрожавшего всем телом мнимого короля. В тот же миг словно радуга озарила внутренность собора. Это все знатные лорды и леди одновременно взяли свои коронки и возложили их себе на голову и замерли.
2: Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посредине собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик с непокрытой головой в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. С торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул: «Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Я король!»
4: В один миг мальчик был схвачен мной.

0: множеством негодующих рук.
1: Но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул: «Отпустите его и не троньте! Он действительно король!»
0: Паника овладела собравшимися. Пораженные все приподнялись на своих местах и, переглядываясь, рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены, словно не понимая, наяву они это видят или во сне. Лорд-протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом: «Не обращайте внимания на слова его величества! Им опять овладел недуг! Схватите бродягу!»
1: Его послушались бы, если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул: «Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Он король!»
0: Руки отдернулись. Все собрание замерло. Никто не двигался, никто не говорил. Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить. Так странно и неожиданно было все случившееся. Пока все старались овладеть собою и собраться с мыслями, виновник переполоха подходил все ближе и ближе. С гордой осанкой и поднятым челом он ни разу не остановился, и пока все колебались в растерянности, он взошел на подмостки.
1: Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул: «О, государь! Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать: возложи на себя свою корону и вступи в свои права!»
0: Суровый взор лорда-протектора остановился на лице пришельца, но тотчас же лицо его смягчилось, и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль: «Какое поразительное сходство!» Лорд-протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно: «С вашего позволения, сэр, я желал бы предложить вам несколько вопросов».
1: «Я отвечу на них, милорд».
0: Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце и о принцессах.
1: Мальчик отвечал на все правильно и без запинки. Он описал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэльского.
0: «Это было странно. Это было удивительно! Да, это было необъяснимо!» Так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд-протектор покачал головой и сказал: «В самом деле это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь наш король».
1: Замечание лорда-протектора опечалило Тома Кенти. Его все еще называли королем, и он почувствовал, что теряет надежду.
0: «Это еще не доказательство», — прибавил лорд-протектор.
1: Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море.
0: Лорд-протектор подумал, покачал головой. Одна мысль вытеснила все остальные. «И для государства, и для всех нас опасно долго возиться с этой роковой загадкой. Это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти». Он повернулся и сказал: «Сэр Томас, арестуйте этого... Нет, погодите». Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом: «Где большая государственная печать? Ответь на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить только тот, кто был принцем Уэльским». Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии. Это была удачная мысль, счастливая мысль. Так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взорах выразилось безмолвное одобрение. Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор неразгаданную тайну исчезновения государственной печати. Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он...

0: споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. Хорошо, очень хорошо. Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения. Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик онемеет от смущения в сознании своей вины.
1: И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось. Мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал: «В этой загадке нет ничего трудного». И даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать. «Милорд Сент-Джон, ступай в мой кабинет во дворце. Никто не знает его лучше тебя. И там, возле самого пола, в левом углу, в самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь. Нажми шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь, и ни одна живая душа не знает, кроме меня, до того верного мастера, который его устраивал для меня. Первое, что тебе попадется на глаза, будет большая государственная печать. Принеси ее сюда».
0: Все дивились этой речи и еще больше дивились тому, что маленький нищий, не задумываясь, выбрал из всех лордов Сент-Джона и назвал его по имени так просто и спокойно, как будто знал его всю свою жизнь. Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ, он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах.
1: Том Кенти обернулся к нему и резко сказал: «Что же ты медлишь? Разве ты не слыхал королевского приказа? Ступай!»
0: Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон. Многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен. Чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя, лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности, но обоим за раз, или, вернее, нейтральному пространству между обоими, и вышел.
2: Так он и доказал, что он на самом деле принц, то есть король, да?
0: Да, ведь только он мог знать, где находится государственная печать.
2: Хорошо, что у него получилось. Все-таки лучше быть на своем месте, чем на чьем-то еще. Хоть и интересно узнать, как живут другие. И что это за печать такая?
0: О, от этой печати столько всего зависело, целые жизни.
2: Как это так?
0: Ну, сама подумай. Если на документе стоит государственная печать, значит, то, что там написано, воля короля, а ее нарушать нельзя.
2: Значит, никто не мог спорить с королем?
0: Ну, до правления Генриха VIII этим правом спорить с королем обладала церковь, ну, то есть папа римский. Но Генриху это совсем не нравилось. И тогда он отделился, создал новую церковь, англиканскую, главой которой был не папа, а король.
2: Ага, значит, теперь с ним не мог никто поспорить, кроме него самого?
0: Ну, получается, что да.
2: Интересно как. Я возьму эту книжку почитать. До свидания.
3: В стране литературных героев.

слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: узнать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
7: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюка.
8: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
9: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177
0: 4679 2455. Код Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
5: Детское радио.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Начинается пятничный музыкальный привет, и с вами я, без пяти минут выходная, диджей Алло Алена. Ну что ж, заходите, не стесняйтесь, располагайтесь, чтобы передать приветы или поздравления. А может быть, у вас есть какой-то особый повод, чтобы заявить о себе миру. Звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои сообщения 8-916-9-6-8-0-9-6-8. Сегодня пятница, поэтому танцуем!

0: музыкальный привет.
1: Привет. Танцуй со мной, пой со мной, передавай приветы со мной. Все что угодно. Сегодня в самый желанный день недели. Настя сейчас будет передавать приветы. Настя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Как твое настроение сегодня?
2: Хорошее.
1: Угу. Значит, ты готова им поделиться. Кому же ты будешь передавать приветы?
2: Я передаю привет своей маме Ане, папе Саше, брату Арсению, кошке Хелли, бабушкам, своим одноклассникам, Тане, Алисе, Маше и всем слушателям детского радио.
1: Прекрасно, замечательно. Ну что ж, Настенька, а теперь объяви песню, которую мы будем слушать.
2: Песня «Девчачий чат».

0: Музыкальный привет.
1: Кстати, о мальчишках. Сегодня день рождения у любимого младшенького сыночка Петра Путри. 8 лет как много и как мало. Будь здоров и весел, наш спортсмен. Любим тебя безумно. Мама, папа, брат Артемий, сестра Варвара, бабушка и дедушка. Москва. А Екатерина из Санкт-Петербурга передает привет дочке Танечке и пишет, она очень ее люблю. Добрый день, алло, Алена, у меня все хорошо. Передаю привет Ксюше, пусть выздоравливает, Даниилу, всем родственникам, которые слушают детское радио «Веснушки», Кипятоши, тебе и всем остальным ведущим. Всему детскому радио и всему миру. Спасибо всем вам, Олечка написала. Тебе тоже большой привет от меня. Здравствуйте, передаю привет маме Юле, папе Игорю, бабушке Наталье и дедушке Диме, однокласснице Дарьи. Это до меня.

Ника, папе Евгене, привет маме Гале, брату, бабушке Наде, дедушке Саше. Я Настя из Ростова-на-Дону. Привет, детское радио, пишет Ника, мне 7 лет, я слушаю вас из дома, так как болею. Хочу передать привет своим одноклассникам, а также любимой семье, сестре Олесе, бабушке и дедушке и папе. Ну что ж, Ника, как поется в следующей песне, неприятности эту мы переживем, обязательно выздоровеешь. Ну а вы, друзья мои, звоните, пожалуйста, 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Да, почаще надо говорить себе эту фразу: неприятность эту мы переживем, если действительно неприятность. Но, в общем, мы проблемы тоже решаем, когда рядом есть люди верные, которые помогут вам их порешать. Так что не забывайте друзей, пусть у вас их будет больше. Или приятелей. Катюша дозвонилась. Катя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Катюшка, кому ты хочешь передать приветы?
2: Маме. Сейчас только я

0: Или подменит.
1: Угу. Все. Ну, это, наверное, были все приветы. Кому-кому?
0: И папе.
1: И папе обязательно, конечно. Как же папа без привета? Он должен быть с приветом обязательно. Какую песню мы будем всем дарить с тобой, Катюш?
0: Мадагаскар.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it.

0: Ван.
1: Музыкальный привет.
2: Привет, я Миша Зубков из Москвы. Передаю привет маме Ане, папе Лёше, дедушке, бабушке и вам. Второму А-классу, своим учителям Наталье Сергеевне, Вите Владимировне, друзьям Вове, Паше, Саше, Полине Левиной, Кириллу, тёте, дяде, Андрюшке, Даше, двоюродному дяде, двоюродной сестре Алисе Зубковой и троюродным сестрам Тане и Наташе, любимым морским свинкам Апельсину, Кнопке и кошке Мусе. Ну что ж, какая у тебя замечательная компания, Миша, здесь. А прямо сейчас слушаем хорошую песню и звоним 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, вот эта вот заключительная песня, вернее, вот, которая сейчас прозвучала, и эта песня у нас была для Саввы. Он очень любит мультфильм «Пес в сапогах». Вот, надеюсь, Савва, ты теперь радостный и довольный, что твоя любимая песня прозвучала в музыкальном привете. Ну что ж, наша программа подошла к концу, но впереди у нас ярмарка талантов, поэтому встретимся там.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.

0: специалиста.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГТД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

праздничная ярмарка талантов. Давайте сделаем ее особенной. Веду я, как всегда, я, диджей Алло Алена. Ну а вы, дорогие мои, давайте, давайте, звоните, чтобы спеть песню какую-нибудь такую бодренькую. У нас сегодня в Москве, кстати, слякотно, дождик, холодно. Вообще какие-то некомфортные 13 градусов всего со знаком плюс. Поэтому давайте, согрейте нас немножечко, если у вас в городе теплее, своим творчеством. Прочитайте стихотворение, какое-нибудь про солнышко. Ну, или сыграйте на музыкальном инструменте. Прямо, знаете, выпрашиваю, как будто стою здесь такая с протянутой рукой. И кто-то камень положил в ее протянутую руку. Надеюсь, что этого не случится. 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои позитивные работы, наполненные любовью и нежностью. Поделки, рисунки, вкусняшки. Что у вас там есть хорошего? 8-916-968-0968. Так, сегодня у нас, значит, пятница, 25 сентября, а уже в следующие выходные, представляете, как время летит, уже в следующие выходные на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Нам осталось подождать буквально недельку. Мы здесь все готовимся, волнуемся. Ну, потому что дело-то такое, знаете, непростое. В сказочном мире появилось загадочное существо. Когда такое появляется, все сразу, знаете, глаза как вытаращут. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. Как вот спящий человек может куда-то исчезнуть? Непонятно. Понятно только, что везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». В опасности все. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге, в Москве уже через неделю, друзья, рекомендуем приходить пораньше. Ну, не сейчас, конечно, выходить, а за час до начала спектакля. Ведь зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Ну что ж, начнем, пожалуй. Еще раз напоминаю, телефон 8495-134-5664. Начнем с подарка маме.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, ну что ж, начнем, пожалуй. И у нас в гостях Варя. Варюша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Варя, что ты сегодня нам исполнишь?
2: Бен.
1: Давай.
2: Бен, ты чё?

No, it's us. No, it's me. When you always running here.

Now it's us, now it's me. When you always run

0: Ай, все.
1: Еще? Ой, как это было замечательно. Варварушка. Ты знаешь, я прям, знаешь, как будто вот где-нибудь на берегу какого-нибудь моря сидела. А скажи, пожалуйста, ребятам нашим, расскажи, а о чем ты пела?
0: Я пела о друзьях.
1: О друзьях. А где ж ты научилась так прекрасно петь, да еще и на английском языке? Скажи, пожалуйста.
0: В школе вокала.
1: В школе вокала. А ты по-английски хорошо говоришь?
0: Я не знаю английский.
1: А, то есть вот ты выучила песню, да, и пока дальше не пошла в изучение этого языка.
0: Да, я не умею говорить на английском, но я умею на английском петь.
1: Самое главное, что-то уметь в этой жизни, делать это хорошо, правильно? А ты поешь прекрасно. Я тебя благодарю за выступление. Это у нас была Варя.
2: Ярмарка талантов.
1: Возможно, вы мне не поверите, но у нас снова Варя. Варечка, привет.
3: Здравствуйте.
1: Прямо сегодня Варе сговорились, наверное, звонить в ярмарку талантов. Ты откуда дозвонилась, Варюш?
3: Из Екатеринбурга.
1: Ага. Так, и что же ты сегодня представишь нам?
3: Басню «Квартет».
1: Иван Андреевич Крылова, наверное, да?
3: Да.
1: Ну, давай, слушаем тебя.
3: «Квартет». Проказница-мартышка, осел, козел, да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под литки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька. Садись против альта. Я, Прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы. Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. Постойте ж, я сыскал секрет, кричит осел. Мы верно уж поладим, коли рядом сядем. Послушали все осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы, споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Вот с просьбой все к нему, чтоб их решить сомнения. Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтоб музыкантом быть, так надо на умение и уши ваши нежней, им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.
1: Какой все-таки молодец был Иван Андреевич. Сказал, как топором, понимаешь, отрубил. А вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. Ты, кстати, музыкой не занимаешься, Варюш, случайно?
3: Нет, я занимаюсь танцами.
1: О, ну тебе говорят, что ты хорошо танцуешь?
3: Я не знаю.
1: Угу. Ты еще и скромная у нас, понятненько.

Ну хорошо, спасибо тебе большое, что нашла время, дозвонилась. Если вы тоже хотите нам что-нибудь исполнить, и вас зовут Варя, ну я шучу, конечно, и Варя, и не Варя, можете звонить, пожалуйста, чтобы исполнить что-нибудь для всей нашей большой страны, и за границей нас тоже слушают. 8-495-134-5664. Ну а если вы хотите прислать что-нибудь приятное, чтобы я об этом рассказала, присылайте 8-916-968-0968. Ну а прямо сейчас мы послушаем песню группы «Пуговки. Мы похожи», которую выпустил лейбл «Ура! Музыка. Дети». Слушайте трек в эфире детского радио, на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. Ставьте лайк и добавляйте в свой плейлист. Или просто скажите умной колонке: «Включи песню группы «Пуговки. Мы похожи».

0: Ярмарка талантов.
1: Так, мы так похожи, а знаете чем? Потому что мы все любим детское радио. Мы еще добрые и очень много всего умеем. И слушатели, и ведущие детского радио. Вот я, например, тоже умею петь, кстати. Танцую так себе, а пою неплохо, как я считаю. А Вика нам дозвонилась. Вика, привет.
2: Привет.
1: Так, а что ты вот хорошо умеешь делать, по твоему мнению?
2: Ну, я умею хорошо сочинять.
1: О, ты поэтесса. То есть, а как у тебя рождаются стихотворения? Вот если кто-то тоже хочет написать, вот что нужно сделать? Вдохновение само приходит к тебе? Даже ты не ожидаешь, да?
2: Да.
1: Угу.
2: Вот, например, у моего брата день рождения был, и перед его днем рождения, перед отъездом сюда, я такая подумала, и в голову стих пришел.
1: Ух ты, вот это да. У тебя муза очень такая, знаешь, по вызову прибегает. Как, чуть что, я здесь, дорогая Вика. Что ты нам исполнишь?
2: Стихотворение «Осень» Александра Сергеевича Пушкина.
1: Угу. Он главный вдохновитель, мне кажется, всех поэтов. Давай.
2: «Осень. Унылая пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увяданье. В багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыханье. И мглой волнистую покрыты небеса. И редкий солнце лучи, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы».
1: Ну, да, для угроз зимы пока еще рановато, я думаю. Ты в каком городе живешь, Вик?
2: В Рязани.
1: Угу.

0: Рязань недалеко от Москвы. У нас, наверное, примерно одинаковая температура. И примерно одинаково сейчас на улице. У вас тоже так хлипко сегодня и зябко?
1: Да, у нас сегодня дождь.
0: Угу, вот. Привет, Рязань! Привет, Москва! Но ничего, можно выходные провести в гостях, например. Или гостей к себе позвать. Спасибо большое тебе за звонок. Это у нас была Вика.
2: Ярмарка талантов.
0: Ну а прямо сейчас к нам уже спешит Захар. Захар, привет.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Откуда ты звонишь, дружище?
3: Я звоню из Загорянки.
0: Знаем, знаем такое место, Загоряночку. А, так, что же ты, Загорянский Захар, хочешь нам исполнить?
3: Мой дядя самых честных правил. Евгений Онегин.
0: Пожалуйста, слушаем.
3: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука! Ему лекарство подносить, подушки поправлять и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя?
0: Жизнеутверждающий финал твоего выступления, конечно, хочу я сказать. Но это классика, уж извините меня. Так, а что тебя сподвигло выучить именно вот из Евгения Онегина отрывок? Захар, скажи.
3: Ну,
0: вы же в школе, наверное, еще не проходите его? Ты в каком классе учишься?
3: Я в третьем.
0: Угу. Мне кажется, рановато, да, еще для Евгения Онегина? Ты сам,
3: да.
0: Сам захотел выучить этот отрывок?
3: Да. Да. У нас там в первом классе было это, типа там учили стихи, и мы их рассказывали. Я решил выучить Евгения Онегина. Выучил, и это у меня закрепилось.
0: В первом классе?
3: Да.
0: Ну ничего себе, ну ничего себе, какой ты молодец. Вот это вот тяга к литературе. Захар, спасибо тебе большое, прочитал отлично. У нас есть еще работа от Хакима из Татарстана. Он нам прислал здесь баранчик такой симпатичный, бараш, наверное. Аленушка, дорогая, добрый день. Пожалуйста, передайте привет большой дружной семье Антонине, Игорьку и Алевтинке Бондаревым из Зеленограда. Вы самое большое наше счастье, радуются папа и мама. Ну и Анечка из Щиты, в понедельник уже жду твою кучу леденцов. А, друзья, спасибо большое. Это была пятничная ярмарка талантов. С вами была диджей Алло Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока.
2: Ярмарка талантов.

0: 95. Попробуй отгадать.
1: Удачливо, богато, золото всегда носит с собой. К деньгам равнодушно и готово их потратить, не раздумывая. Умеет летать, но может и прогуляться, особенно в поле. С удовольствием устраивает шумные вечеринки для друзей, получая от них подарки и угощая их выпечкой. Разбирается в традициях русского чаепития. Была похищена, столкнулась с предательством. Но благодаря неожиданному помощнику с фонариком освободилась и нашла свое счастье.
0: Кто будет петь? Отгадал?
1: Поет муха-цокотуха.
2: Столы накрыты у мухи дома, ко дню рождения все готово. Муха ждет гостей,

0: И за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
0: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Квак-квак!
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.
6: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
9: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
10: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
11: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто. 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево. Ну давай уже, случайся.
2: Лягушка, что за шум и топот?
1: Глобус, это секретный способ. Я узнала, что делать, чтобы случилось чудо.
2: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
1: Еще как?
2: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо. Кручу, верчу.

0: чудо чудное, диво дивное, где же ты?
1: Лягушка, ты бы хоть узнала, где находишься?
0: Я как раз и хотела. Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
1: Лягушка, это же памятник. Называется «Котенок с улицы Лизюкова». Помнишь, мультфильм такой был?
0: Замечательный мультик. Правда, я думала, что улица Лизюкова только в мультике существует, а она в настоящем городе. Так где же я?
1: В Воронеже. Это большой красивый город с богатой историей. Воронеж называют колыбелью русского флота. Великий царь Петр I повелел здесь строить корабли для государства российского. Город стоит на реке Воронеж, а она впадает в Дон. Место для кораблестроения очень выгодное. Воронежу есть чем гордиться. Это город воинской славы. Это родина многих известнейших людей.
0: А я кого-то из них знаю?
1: А вот мы сейчас и проверим. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку.
0: Так это же про меня, про меня. Когда я в путешествие собираюсь, я такой чемодан беру и корзину тоже.
1: Да, лягушка, надо сказать, что дама, ты не очень образованная. Я же тебе Маршака читаю.
0: Да знаю, я знаю. Самуил Яковлевич Маршак. Его и все дети знают и обожают за его замечательные стихи. Я пошутила просто.
1: Ну ладно, ладно. Так вот, Самуил Маршак родился в Воронеже. И памятник ему здесь установлен.
0: Ой, я забыла. Мне же чудо надо искать. Поскакала.
1: Подожди. Может, еще одну дивную скульптуру посмотришь? Она посвящена самой преданной собаке и самой трогательной книге. Это белый Бим «Черное ухо». Лягушка, ты чего ревешь?
0: Белый Бим. Такой памятник прекрасный, но такая история грустная. Вот, купила знаменитые воронежские шоколадные конфеты. Привезу глобусу, попьем с ним чаю. Нам будет немножечко повеселее. Нет, все равно мне грустно.
1: А сейчас-то почему, лягушка?
0: Но я же за

0: задание глобуса не выполнила. Чудо не нашла. Надо все-таки секретный способ попробовать. Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево.
1: Лягушка, ты чего замерла?
0: Смотри, вон, видишь, большая красивая вывеска. Будто картина какая-то необыкновенная. И надпись: «Приезжайте в Дивногорье». Кажется, мне надо туда.
1: Это за городом, лягушка. Поедем?
0: Да, я увидела это благодаря своему секретному способу. Это знак.
1: Ну, поехали.
0: Ух ты! Какие просторы! И скалы, ой, белоснежные!
1: Это Дивногорье. Музей под открытым небом. Тут и пещеры в меловых горах, и зеленые долины у Дона, и археологический парк.
0: А что за удивительные белые гиганты?
1: Меловые столбы. Их сама природа создала. Люди называли их дивами. Чудесами, то есть. Отсюда и название Дивногорье.
0: Диво! Ой, чудо, чудо! Нашла, нашла!
2: Ну ты даешь, лягушка! И на улице Лизюкова побывала, и белого Бима видела, и в Дивногорье попала.
0: Вот так, глобус, работает мой способ. Пойду еще что-нибудь придумаю, чтобы ты почаще меня на каникулы отправлял.

каникулы лягушки-путешественницы. Детское радио. Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
1: Детское радио представляет
4: развлекательно-мечтательный,
5: рисовательно-сочинятельный
4: и подарковручательный
1: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
6: Спеть,
7: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
8: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это
9: «Час без правил»
3: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. Нутрус. Реклама.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
13: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
12: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
13: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Я МС Тупик.
16: Я Пушистик.
15: Погнали в Африку.
17: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
15: Африка!
17: Кино с 1 октября.
18: 6+. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
19: Ну есть, конечно.
18: А кровать из массива с газлифтами?
19: Со скидкой 90%.
20: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городская группа Тульск, Ирина Калядина.
3: Реклама.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ
11: радио. ОГРН 115-77-46.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: на Марсе тоже есть медведи?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно»
5: за то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Мои друзья гномы.
1: А я говорю, что Саша любит песенки про прекрасных принцев, про сказочные превращения. Вот помнишь, будто принц за мной примчался на серебряном коне. Все девочки любят такие песенки. У нас в чемодане их целая куча.
2: А я говорю, Саша не только девчачьи песенки любит. Давай ей подарим смешную песенку про зверушку какую-нибудь. Все на свете любят смешные песенки про зверят. Спорим, ей понравится? Спорим? На 3 щелбана!

0: А что, и поспорим.
1: Вот давай так, мы спрячемся. И когда Саша войдет, песенку незаметно из чемодана достанем. Если Саша засмеется, тебе три щелбана.
0: А если не засмеется? Сюрприз испортится. Как тогда быть?
1: И ничего не испортится. Я точно говорю, Саша любит смешные песенки. Так что спорим.
0: Спорим.
2: Здравствуйте, ребята. Привет, гномы. Все спорите.
0: Ой, привет. Вот видишь, Дзынь, все из-за тебя. Пропал сюрприз.
2: Сюрприз?
1: Ну да, хотели тебе сюрприз сделать, и ничего у нас не вышло.
0: Потому что нечего было со мной спорить. Потому что все знают, что я лучший в мире песневед.
2: Да-да, мы помним, и сказковед, и цветовед. О чем спорили-то?
1: Вот скажи, Саша, какие ты песни больше всего любишь?
2: Больше всего? Не знаю, так сразу трудно сказать.
1: А ты скажи, вот сейчас ты про что бы хотела песенку послушать?
0: А я точно знаю, про прекрасного принца, про волшебные превращения, про...
1: Не подсказывай! Наверняка лучше про смешное что-нибудь, правда?
2: Ой, а две нельзя? Про разные. А то я и про превращение хочу, и про смешное.
0: Ну вот. А как же мы тогда узнаем, кто прав?
2: Оба правы. Я про все люблю. А сейчас... Вот вы говорите, что в любой-любой неприятности есть и что-то хорошее, правда?
1: Конечно! А ты что, сомневаешься?
2: Ну, немножко, если честно. У меня тут проблема. И ничего в ней хорошего нет, уж точно. Но это ладно. А вот песенка есть такая, ну, про что-нибудь, что сначала кажется неприятностью, а оказывается приятностью. Вот, есть такая песня?
1: А вот, например, дождь. Это неприятность?
2: Дождь? Для цветов нет, а для нас, наверное, неприятность. Гулять не пойдешь, лужи везде. Фу, неприятность.
0: Вот, слушай тогда песенку про дождь. Открывай чемоданчик, Дзинь.

0: весело, оказывается.
1: Вот видишь, а ты сомневалась.
0: Просто это же как волшебство. Вам хорошо, вы гномы. А как быть тем, кто не волшебный?
2: Ну, хочешь, мы проведем с тобой урок волшебства, и ты тоже станешь волшебная.
0: Хочу.
1: Ну что, начнем. Рассказывай, что у тебя стряслось.
0: Понимаете, у меня много друзей. Мы все в одном дворе живем и очень любим вместе играть. Еще когда маленькие совсем были, все в одной песочнице копались. В семью играли, в машинки разные, потом... Да, ну мало ли во что малыши играют. И сейчас играем. Но не в песочнице, конечно. Вот, играем-то мы все вместе, но вот больше ничего общего у нас нет, представляете? У каждого какие-то дела свои, и получается какая-то ерунда.
1: Какая такая ерунда?
0: Ну вот смотрите, допустим, я дружу с Олей, а она играет на скрипке, а я вот ни на чем не играю. Оля в музыкальную школу ходит, ноты умеет читать, представляете?

0: И когда мы подрастем и в куколки уже не будем играть, ну что, Оля со мной дружить перестанет? Я же ничего не понимаю в скрипке. Или вот, например, Алёша.
1: А с ним что не так?
0: Да с ним-то как раз все в порядке. Он шахматами занимается.

0: и готовится в училище поступать. Представляете? Она уже скоро будет на пальцах танцевать, как настоящая балерина. А я танцевать, конечно, умею, но не так, как она, конечно. Ну и как нам всем дружить?
1: Что, совсем никак не получается?
0: Вроде пока получается, только странно. Я думала, что друзья должны быть похожи друг на друга, а мы все разные. Может, мы и не друзья?
1: Проблема. Знаешь, я тут одну сказочку вспомнил.
2: Про фей?
1: Да, про фей.
0: Ой, обожаю волшебные сказки. Расскажете?
1: Конечно, слушай. Жили в одной волшебной стране 5 фей. Были они самые настоящие волшебницы.
2: Фея звезд и облаков жила, как ты понимаешь, на маленькой голубой тучке и отвечала за порядок на небе. Ты же знаешь, что мореплаватели ночи находят свой путь по звездам. А полям и лугам часто бывает нужен дождик. Ну вот, достаточно было попросить фею звезд и облаков, и облака либо прилетали и поливали землю, либо расступались, и звезды могли сиять и указывать путь.
1: А фея лесов отвечала за мир и порядок в лесу. Следила за тем, чтобы звери жили дружно, чтобы всем хватало грибов и ягод.
2: Еще были фея ручьев и фея подземного мира, хозяйка драгоценных камней и прочих богатств, которая иногда, когда кому-то из людей этой волшебной страны жилось особенно тяжело, позволяла ему отыскать клад.
0: Но вы же сказали, что фей было 5. Что ж делала пятая?
1: А пятая фея не смогла найти себе дело, потому что очень завидовала остальным. Только бывало, решит чем-нибудь заняться, посмотрит вокруг, и кажется ей, что вот у подруг дела более интересные и полезные, и опять ничего не делает.
2: Надо сказать, что волшебная палочка у них была всего одна. Она хранилась на волшебной полянке. Просто когда какой-нибудь фее нужно было сотворить чудо, она брала палочку, а после возвращала ее на место.
1: Ну и вот, фея, которая не могла придумать себе занятие, решила палочку спрятать. Ну, просто из вредности. Взяла она палочку и спрятала в дупле огромного дуба.
2: А в то же самое время к фее лесов прилетел молодой филин и говорит: «Хочу жениться на сове, да только жить нам негде». А фея говорит: «Я знаю одно дупло, в котором еще никто не поселился, и вам и вашим птенцам будет очень уютно в нем». Заглянули они в дупло, а там...
0: волшебная палочка!
1: Точно. Тогда спрятала вредная фея палочку в подземелье, в сундук с сокровищами. Но фея подземного мира подсказала дорогу в подземелье бедному крестьянину, у которого сгорел дом. Тот взял себе сокровища, а палочку принес фее.
2: Где только не прятала вредная фея волшебную палочку, все время возвращалась палочка на волшебную поляну.
1: И тогда поняла фея, что ничего не получается у нее. Села она прямо на травку и давай горько плакать. Прилетели другие феи и стали думать, как же ей помочь.
0: И что? Неужели придумали?
1: А как же? Предложила сначала фея звезд и облаков: «Хочешь мне помогать?» А та отвечает: «Ты прекрасно справляешься сама, тебе не нужен помощник, да и не смогу я так, как ты. И в лесных делах ничего не понимаю, и в подземных, и ничего-то я не умею».
0: Вот, вот, видите? Это же и правда беда. Что ей было делать? Конечно, вредничать не надо было, палочку прятать. Но и чем ей заниматься?
2: Просто эта фея хотела быть как кто-то другой и, конечно, не смогла. А ведь она тоже была фея. И у нее было особое волшебство, волшебный дар, которым кроме нее никто не обладал. Просто она не хотела разобраться, в чем же он состоит.
0: И что же, она нашла свое дело?
1: Конечно! Эта фея стала жить среди людей, помогая каждому жителю этой страны найти себе дело по душе и по силам. И с тех пор в той волшебной стране люди совсем перестали ссориться, а стали друг другу помогать во всем, потому что оказалось, что каждый может делать что-то такое, чего больше никто не умеет.

0: и правда. И ведь если бы феи-подружки были одинаковые, то они волшебную палочку не нашли бы. Все бы занимались, например, облаками. И палочка так и лежала бы себе в дупле или в подземелье. И никаких чудес.
1: Вот видишь, как на самом деле хорошо, когда каждый похож только на самого себя.
0: В самом деле, надо не другим завидовать, а с собой сначала разобраться.
2: А давай с тобой разберемся. Вот ты чем любишь заниматься?
0: Я? Вообще-то больше всего, наверное, рисовать люблю. Я и на занятия в изо-студию хожу. Но из моих друзей больше никто туда не ходит.
1: Это же здорово!
0: А знаете, и правда здорово. Вот мы с классом в картинную галерею ходили. Я прям целую экскурсию провела. Ну, нам же в изо-студии рассказывают и про художников, и о том, что они изображали, и... Ну, в общем, про все, про все. И я ребятам кое-что объясняла, пока мы картины смотрели. Вот, например, картина Вознецова «Богатыри». Мальчишки спрашивают: а чего это за штука на руке у Ильи Муромца висит? Представляете? А я, девочка, мальчишкам объясняла, что палец – это оружие такое. И вот картины Айвазовского. Ребята удивились, что так можно море рисовать. Вроде на всех картинах море, и везде оно разное. Всем очень понравилось. Ребята сказали, что надо нам еще куда-нибудь всем вместе сходить, и чтобы я все рассказывала.
2: Видишь, как удачно. А если твоя Оля всех нас на концерт к себе пригласит, тоже много нового узнаете.
1: Так вообще можно все на свете узнать. А были бы вы все похожи, и что?
0: Ужас. Неинтересно бы было.
3: А у нас знаешь, что в чемодане есть?
0: Что?
2: О, интересная одна штука. Вот смотри, кто-то придумал сказку. Давным-давно художник сказку прочитал и картину написал. А композитор пришел в картинную галерею, смотрел, смотрел на картину и написал музыку.
0: Ничего себе! Чудеса! А послушать можно? А как называется?
1: А называется «Картинки с выставки». Было много сказок, много картин, и композитор Мусоргский написал цикл, ну, несколько пьес. И весь цикл так и называется «Картинки с выставки».
0: А мы какую пьесу будем слушать?
2: Какую? А вот какую? «Гном».
0: «Гном»? Здорово!

0: хорошо, наверное, гномом быть.
1: Хорошо! А не гномом что, плохо, что ли?
0: Нет, нет, я поняла. Кем угодно хорошо быть. Просто все-таки здорово уметь всякие волшебные штуки проделывать.
2: Какие это, например?
0: Вот как сегодня. Вы опять мою неприятность превратили в удачу. Вот как вам удается?
2: Ну, это же был урок волшебства. Ты, значит, тоже теперь умеешь. Вот смотри. Играет человек на трубе, в оркестре, и думает себе: а вот почему я не на скрипке играю, а? Здорово, наверное, на скрипке играть.
0: Ну нет, если все будут на скрипках играть, это что ж получится? Это разве оркестр? Надо, чтобы и на трубе кто-нибудь играл, и на арфе.
1: Вот, значит, урок волшебства даром не прошел. И ты бы этому человеку тоже могла помочь его неприятность превратить в удачу, если бы он тебе пожаловался. Ну, чем ты не гном?
0: А и правда. Ой, спасибо, друзья. Я, честно говоря, думала, что раз я не танцую, на скрипке не играю и в шахматы тоже не особо, то я хуже всех, и дружить со мной неинтересно. А оказывается, что я просто совсем другая. И дружить так гораздо интереснее. Ура, ура! А знаете что? Это на самом деле очень просто кажется, когда вы мне уже объяснили. И почему же я сама не додумалась? Я глупая, да?
2: Понимаешь, иногда вот чем проще, тем сложнее додуматься. Я тоже иногда удивляюсь. Вот кто-нибудь что-нибудь объяснит, а я потом сижу и думаю: как я сам не догадался?
1: Потому что тот, кто объяснил, с другой стороны и смотрел. Вот, не потому что ты глупый, а потому что он другой.
0: Вот вы такие разные, все время спорите. Потому что с разных сторон смотрите, да?
2: Конечно, но заметь, мы спорим, а не ссоримся. Потому что мы друзья.
0: Вы молодцы, и все знаете. Ну, чего один не знает, то уж точно знает другой.
2: Это чего я не знаю? Я, если хотите знать, лучший в мире.
0: Песневец, сказковед, знаем, знаем. Вы оба самые-самые лучшие. И вообще-то, получается, что каждый человек на свете в чем-то самый лучший, да? Надо только разобраться, в чем именно.
1: А помните песенку про то, как кое-кто хотел разобраться, кто же он есть на самом деле?
2: Точно. Где она там, в чемоданчике? О, вижу, в уголке. Слушайте.
3: Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают.
0: Какая все-таки хорошая песенка. Каждый должен узнать, что он за птица. И если он не птица, а, например, червяк, то это тоже здорово.
2: Каждый на своем месте хорош.
0: Я теперь точно знаю, что так даже интереснее дружить.
2: Ну и молодец.
0: И вы со мной тоже будете дружить, правда? Хоть я и не гном.
1: Конечно, будем. У нас знаешь, сколько разных друзей. И почти все не гномы.
0: Вот бы и мне с ними подружиться, а?
2: Ну что ж, как-нибудь возьмем тебя с собой в сказку.
0: Сегодня? Ой, давайте сегодня, ну пожалуйста. Вы же говорили, что можно вот так, по-сказочному. И никто не заметит, что я...
2: Говорил, говорил, но не сегодня. Сегодня нам пора.
0: А когда? Когда меня в сказку возьмете?
1: Ну, как-нибудь на днях.
0: Честно-честно?
2: Вот честное, гномское слово.
0: Жалко, что вам пора. Я скучать буду. Вы приходите опять поскорее, ладно? С вами так весело и так интересно.
1: А ты чем заниматься будешь, когда мы уйдем?
0: Я? Ой, рисовать. Я буду рисовать. Я нарисую волшебную полянку, на которой собрались феи. Вот. А потом Оля посмотрит на эту картинку и сочинит музыку. А Катя придумает танец. Здорово!
2: Здорово! Это уже прямо балет по сказке. А у нас в чемоданчике как раз есть.
0: Что, неужели балет?
1: Конечно! Ну, не весь балет целиком, а музыка к балету. Да не к одному. Очень много есть балетов сказок. Щелкунчик, спящая красавица, Золушка.
0: Щелкунчик? А можно послушать?
2: Конечно, можно. Я же говорил, что все девочки любят про принцев и превращения.
0: Конечно, это же так красиво. Хотя, если все песни, картины и книжки будут только про это, будет скучно. Хорошо, когда все разное. Но все-таки можно про щелкунчика. Про гнома мы слушали и про птицу. А теперь про щелкунчика.
2: Да запросто. Мы тебе оставим вальс из балета «Щелкунчик». Где он там в чемоданчике? Вот, осторожно. Осторожно, Дзинь, он такой хрупкий. Слушай, Саша, а нам пора.
0: До свидания. И спасибо вам, гномы, за дружбу, за музыку, за чудеса. За то, что вы так все умеете разобъяснить. Я вам желаю удачи. Хотя вы любую неудачу умеете так перевернуть, что получается даже очень здорово.
1: Ты теперь тоже умеешь. Главное, никогда не раскисать сразу. И все будет хорошо. Счастливо, Саша!
0: До свидания, друзья.
2: До скорой встречи.

0: радио.
1: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал, значит, дело серьезное.
0: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
2: 1176-7476-79-24-55. Город Москва. 0+. Слушаю.
3: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
4: 1176-7476-7455. Город Москва, 6+. Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Реклама.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов.
2: В этом выпуске бесплатный парк аттракционов, осенний фестиваль фонтанов, космическая ракета. В Твери открылся первый в России бесплатный парк аттракционов. Покататься можно без билетов, вход свободный. Здесь есть огромное колесо обозрения высотой с 20-этажный дом. С него видно весь город. А еще веселые карусели, качели-лодочки, цепочная карусель и маленькие машинки, на которых так любят кататься дети. Парк появился в старом городском саду на берегу Волги. Его обновили, высадили больше 20 тысяч растений и построили детскую площадку с гамаками. В день открытия устроили большой праздник, который посетило более 70 тысяч человек. В предстоящие выходные в самом известном парке Санкт-Петербурга, Петергофе, пройдет осенний фестиваль фонтанов «Счастье». Он посвящен большой дате. Исполняется 200 лет парку Александрия. Здесь каждое лето жили разные поколения царской семьи Романовых, в счастье и заботе воспитывая будущих наследников. Как проходило их детство, и узнают гости фестиваля. Зрители увидят красивые светящиеся фигуры, светомузыкальный спектакль и праздничный фейерверк. Вход в парк по билетам. Детям до 6 лет бесплатно. Фонтаны после праздника будут работать еще целый месяц, до ноября. На ВДНХ обновили фонтан под ракетой «Восток». Инженеры спрятали под воду много мощных насосов и цветных лампочек. Днем фонтан выпускает густой водяной туман и громко шумит. Из-за этого кажется, что ракета вот-вот взлетит в небо. А вечером здесь устраивают яркое шоу. Струи воды взлетают на высоту 10-этажного дома и весело танцуют под музыку. Вокруг фонтана можно отыскать блестящие таблички и узнать, как люди изучали космос, как подружились со звездами и кто такие Белка и Стрелка. Полюбоваться на обновленный фонтан «Восток» можно будет до 1 октября. Потом его закроют на зимний период. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте. И всех, конечно же, мы поздравляем с пятницей. Так, подождите, сегодня 25-й... А когда пятница. У нас день учителя?
1: 5 октября.
2: А, извините, а 25 сентября что?
1: 25 сентября, пятница, идет дождь, хорошее настроение.
2: Да.
1: Студия детского радио, как всегда, яркая. Ну и дневное шоу «Развивайка», потому что на часах 14.04 в пятницу все по расписанию, Кирилл.
2: Да. Ну ладно, да? Хорошо, я что-то подумал, что 25-го день учителя, потом что-то подумал, что, наверное,
1: нет. Нет, день учителя 5 октября, мы с тобой будем в эфире. Я уже планирую этот чудесный, замечательный эфир.
2: Да.
1: Будет интересно, да. Ну, ты, конечно, не в курсе, естественно, но я тебе расскажу
2: все. Да я даже когда в курсе, потом все равно все забыл.
1: Дневное шоу «Развивайка» начинается. Ребята, как всегда, нужно догадаться, о чем же сегодня пойдет речь. Поможет наша загадка? Ты подготовил загадку?
2: Обязательно.
1: Ну, мы слушаем внимательно.
2: По приказу милой мамы наряжаюсь я в пижаму и в кровать спешу потом, ведь и ночь уже кругом. Только глазки я закрою, сразу он ко мне приходит.
1: Кажется, я догадалась. Так, мальчишки, девчонки, кто знает ответ на загадку, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ксения позвонила нам на детское радио. Ксюш, привет.
3: Привет, Ксюш.
4: Привет.
2: Так, давай послушаем еще разок загадку от Кирилла.
3: Вмиг по просьбе милой мамы наряжаюсь я в пижаму. И в кровать спешу потом, ведь и ночь уже кругом. Только глазки я закрою, сразу он ко мне приходит.
2: Что же это такое, Ксюш?
4: Это сон.
2: Это сон. И это верный ответ. Тебе снятся сны?
3: Ксюш.
2: Ксюш, тебе
4: да.
2: сны снятся? А какие это сны?
4: Да.
2: Расскажи, о чем они бывают? Цветные, яркие, может быть, сюжеты какие-то там есть?
4: Ну, в основном один про теннис.
3: Про теннис? Ты, наверное, теннисом занимаешься, да?
4: Да.
3: Ой, ну это, да, это, кстати, нормальная такая история,
2: популярная. И что снится, как ты играешь, как ты иногда, наоборот, снится, что опаздываешь на игру, или наоборот, что выигрываешь, или что волнуешься, что конкретно снится?
4: Ну, в основном снится, как я на турнирах сижу.
3: Угу. Ну что же, моя дорогая, удачи тебе в, и не только, между прочим, в, во снах, в турнирных, наоборот, в турнирных снах, но и в настоящих, реальных. Спасибо тебе огромное, Ксюшенька, за звонок. Ребят, мальчики и девочки, мы, кстати, вас тоже спрашиваем. Расскажите нам, пожалуйста, о своих самых интересных снах.
2: А заговорили мы о снах не просто так, потому что сегодня Всемирный день снов.
3: Да-да.
2: И именно о них и пойдет речь, о сновидениях. Mm-hmm. Поэтому рассказывайте о своем самом интересном сне. Номер сообщалочек +7 916 968 0968.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, сегодня 25 сентября, как уже сказала вам Риска, отмечается День сна. Если быть точнее, Всемирный день сновидений. Он был установлен Международной медицинской ассоциацией, и даты и празднования выбрали вот как раз сегодняшний день. Сон — это, друзья, форма существования человеческого организма, во время которой, как вы понимаете и как вы знаете, силы восстанавливаются. То, что все мы с вами затратили в течение бодрствования. После ночного сна мы с вами просыпаемся свежими, готовыми на новые свершения. А если этот процесс нарушен, процесс сна, то можно, достаточно так, знаете, вяленько, неважно себя чувствовать. И, между прочим, на сегодняшний день существует более сотни нарушений процесса сна, которые... благо, поддаются лечению медиками.
3: Вообще говорят, что во сне у нас организм вырабатывает гормон роста. Почему, например, маленькие дети, совсем грудные, любят много-много спать? Потому что как раз у них вырабатывается этот гормон роста, они растут, крепнут, и также вырабатывается у них иммунитет тоже. Вот важен этот сон. В целом спать очень важно, потому что наш мозг во время сна отдыхает, восстанавливается организм, отдыхает мозг. И если поспать нужное количество часов, то мы просыпаемся бодрыми и готовыми дальше покорять этот мир, учиться, получать знания, делиться информацией. Родители готовы работать, поэтому важно высыпаться. Но тоже не пересыпать. Когда много поспишь, голова начинает болеть.
2: Да.
3: Ребята, спрашиваем вас, расскажите нам, пожалуйста, какие сны вам снятся, может быть, какой-то интересный сон вам приснился недавно. Поделитесь этой информацией, позвонив в прямой эфир.
2: 8-495-134-5664.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Лейла позвонила нам на детское радио. Лейла, здравствуй.
2: Привет, Лейла.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывай, какие сны тебе снятся? Может быть, какой-то был самый интересный сон?
3: У меня очень часто снятся сны про котиков и иногда про саму себя.
2: Так, ну а давай, про котиков-то ладно. Про саму себя расскажи. Что снится-то?
3: Иногда снится, что я могу дышать под водой, летать, но у меня есть суперспособности.
2: Суперспособность. Ну, ты знаешь, тема с полетами достаточно распространенная. И говорят, что если тебе снится, что ты летаешь, то значит растешь. И я вот в детстве, как сейчас помню, мне снилось, что я стою где-то на какой-то станции метро, прыгаю в сторону тоннеля и улетаю в него. Вот.
0: Так. Суперспособности. То, что... А еще какие суперспособности, кроме полетов?
2: Дышать под водой.
3: Еще иногда снится, что я очень сильная.
0: У тебя сны цветные? Яркие?
3: Да, очень цветные. Да, яркие.
0: А тебе нравится, когда ты летаешь во сне?
3: Очень. И нравится, когда я дышу под водой.
2: Да, здорово.
0: А кто-то есть еще в твоих снах, кроме тебя?
3: Иногда бывает... иногда бывают цветные домики. То, что я вот еду на машине, уже взрослая, и мимо цветных домиков.
0: Это возможно, ты едешь где-нибудь в путешествие, может быть, по греческим улицам каким-то или испанским. Я сейчас себе такую картину
2: прям... Я думал, сейчас Ириска про Францию скажешь.
0: Увидел. Ну почему? Все на Франции не сошлось. У нас много стран на планете Земля.
2: Спасибо тебе огромное,
0: Лейла. Хорошо, Лейла, спасибо большое. Ребята, кто не смог дозвониться, пишите в сообщалочке +7 916 968 09 68. Какие сны вам снятся? Расскажите о самом интересном сне.
4: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

чего же радостно делать чудеса? Строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй, не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай.

чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19.00, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Второй гель для труб X-Stormer Turbo ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
5: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
6: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама! Папа!
10: Бабушка!
9: Дедушка!
10: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
11: Развивайка!
12: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
11: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Будем заходить в сообщалочки и читать от ребят, что же они пишут, какие сны им снятся.
13: Угу. Так. Ника из Воронежа пишет: «Мой самый интересный сон был про котика и ковер, что я глажу и играю с ним на ковре, видимо, с котиком, да, в доме около речки в лесу».
11: Угу. Так, Вика, 9 лет. Так, было два интересных сна. В первом она поняла, что это сон, и потом хотела еще что-то сделать, но не смогла, потому что очутилась во сне возле кровати и просто не могла пошевелиться. А во втором понимала, что это сон, и прямо во сне открывала глаза, и она пыталась это открыть. На самом деле, Вик, я тебя понимаю. Бывает такое, что во сне начинаешь понимать, что это сон.
13: Ну да.
11: Что это всего лишь сон. И хочешь проснуться, допустим, ну ладно уж, посмотрела этот сон, надо просыпаться, а не получается.
13: Не получается, да.
11: А никак не можешь это сделать. Mm-hmm. Ну да, это такое вот осознание приходит тебе во сне, но это всего лишь сон. А бывает наоборот. Тебе снится, и ты думаешь, настолько все это реалистично, настолько реалистичен этот полет на единорогах, что думаешь, о, не хочу просыпаться, хочу лететь дальше. Mm-hmm. Звонит будильник.
13: Будьте добры,
11: да. Будильник, все.
13: Ванечка пишет: «Последнее время мне снятся сны на железнодорожную тематику. В моих снах я все время куда-то еду. Например, приехал на поезде на вокзал, вышел на 5 минут, вернулся, а поезд ушел. У меня в руках была флейта. Пока ждал следующего поезда, стоял на перроне и играл». Вот такой вот яркий сон.
11: Да, да, интересно. Так, что еще? Пишет Антон нам. Ему снится очень часто, как он собирает из лего большие-большие замки. Причем это не просто замки, а это рыцарские замки, где живут рыцари. Они там тренируются, проходят определенные испытания. И вот он строит эти замки, и каждый раз он просыпается, не достроив этот замок. И разочаровывается. Я думаю, может быть, в следующий раз поспать чуть подольше,
13: да,
11: и достроить этот замок во сне. А может быть, уже сделать так, чтобы достроить замок в реальной жизни, а не во сне.
13: Да, ребят, рассказывайте нам, пожалуйста, о своих самых интересных снах. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Совсем скоро прочтем ваши сообщения.

0: Разогревайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня мы отмечаем Всемирный день сновидений. Ну и вот ребята активно нам пишут, какие сны им снятся, абсолютно разные, делятся своими впечатлениями. Но мы хотим вам рассказать несколько интересных фактов про сон.
3: Да. Вообще, в принципе, есть прекраснейшее выражение «гигиена сна». Это очень и очень важно. Есть набор некоторых правил, которые помогают лучше засыпать и высыпаться. Но, как Ириска уже говорила, за качество сна отвечает мелатонин, который вырабатывается только в полной темноте. В спальне не должно быть никаких источников света. Ночника, света от фонаря в окне или включенного телевизора и так далее. Поэтому, когда вот вы засыпаете, да, бывает то, что родители говорят, давай ночничок оставим, чтобы было не страшно. Заснули, все, потом родители придут, этот ночничок выключить, чтобы была темнота. Ну вот говорят шторы blackout, да, когда вообще кромешная темнота в кабинете.
2: А еще кабинете, для того, чтобы сон был качественный, существует правило 3Т. Темнота, тишина, тепло, но с прохладным воздухом. То есть запоминаем, темнота должна быть, тихо должно быть и тепло, но какое-то такое легкое может быть проветривание, да, чуть-чуть, там, зимнее проветривание обязательно должно быть. Ну, тепло имеется в виду одеяло, спать под одеялом.
3: Ну, да, ну, вообще считается, что оптимальная температура в комнате это где-то плюс 18 градусов, хотя для многих, ну, для некоторых, это уже прохладно.
2: Это прохладно.
3: Прям-таки сказать свежо. Но, опять-таки, я, например, очень люблю, когда в комнате свежо, вот плюс 18, вообще мой вариант. Но одновременно с этим обязательно одеяло. Да я, в принципе, когда и тепло в комнате, я все равно сплю под одеялом.

0: ложиться спать в одно и то же время. Тоже да. Входит в гигиену сна. Приучайте себя, чтобы организм привыкал и знал, когда ему засыпать, когда ему вставаться. Не просто так, сомнологи – это ученые, люди, врачи, которые занимаются исследованием сновидений, говорят о том, что даже выходной день, если вы спите чуть подольше, это должно быть чуть подольше, а не на 3-4 часа больше.
1: Угу.
0: Иначе вы собьете режим, и опять нужно в понедельник его восстанавливать. И для организма это не очень хорошо. Также важно, чтобы было чистое постельное белье, чтобы было комфортно спать, приятно спать. И, конечно же, самое главное правило в нашем современном мире – нужно убирать гаджеты, желательно за час до сна, чтобы не следить за этим экраном, потому что говорят, что от экрана вот эти вот голубое какое-то излучение которое раздражает слизистую оболочку глаз и в целом на наш мозг влияет очень раздражительно, поэтому лучше почитать книжку перед сном.
1: Да. Друзья, расскажите нам про свой какой-нибудь интересный сон, ну или про интересные сны. Позвоните в прямой эфир 8495-134-5664.
0: Потому что совсем скоро мы будем играть.
1: Пора?
0: Да, мы сейчас будем играть. Про сны пишите в сообщалочке плюс 7-916-968-0968. Ну а играть мы будем, конечно же, с нашими юными детективами. Естественно, потому что у нас впереди игра, и разыгрывать мы будем билеты на наш спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо».
1: Да, который пройдет на одной из театральных сцен Москвы. Ну что, друзья, звоните прямо сейчас и участвуйте в игре «Клуб юных детективов» 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик. Очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит. Ну, в общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Демид. Демид, привет!
2: Привет, Демид!
4: Здравствуйте!
2: Итак, Демидушка, поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Конечно.
2: Молодец. Итак, что мы знаем об улике? Предмет небольшого размера помещается в руке. Гладкий на ощупь, неправильной овальной формы. С виду напоминает продукт производства птицефабрики. Однако имеет необычный цвет и сверхпрочность. На поверхности видны царапины, возможно, следы ударов. Сказочные эксперты полагают, что предмет пытались расколоть, но безуспешно. А дальше все размыто. Что же это?
4: Мне кажется, это яйцо.
2: Так,
3: яйцо, а какое яйцо?
2: Какое яйцо?
4: Может быть, страусиное.
3: Страусиное яйцо. А давай-ка мы подумаем с тобой внимательно. Вот смотри, еще раз читаем описание улики. Значит, цвет имеет яйцо. Предмет имеет необычный цвет, то есть какой-то необычный. И сверхпрочность. То есть сложно это яйцо разбить, получается. Какое яйцо в сказке сложно было разбить? Давай-ка с тобой думать.
4: Я понял. Так. Это золотое яйцо.
3: Конечно, а кто его снес?
4: Яичко. Его снесла курочка Ряба.
3: Верно, верно. Ну, молодец. Настоящий юный детектив. Поздравляем тебя.
2: Да, Демидушка, ты здорово справился. Молодец. И, конечно же, от производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум. Осторожно, чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Ну, а подробности есть на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. А еще сержант Гусь передает тебе привет, Демид. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы. А еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Так что еще раз поздравляем и желаем отличного просмотра.
0: Реклама спонсора. Яблоки.

0: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
1: Реклама.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагербук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини-Лен

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов.
4: В этом выпуске юные фермеры, праздник воспитателя, детский сад для леопардов.
1: Воспитанники детского сада из республики Коми стали фермерами. Ребята вырастили огромную тыкву, которая весит как овчарка. Во дворе садика есть грядки и теплицы. Малыши сажают помидоры, перцы и даже арбузы. Они участвуют в конкурсах «Картофельный бум» и «Овощной бум». А еще помогают ученым изучать болезни растений. Например, фитофтороз – это когда листья покрываются пятнами. Еще ребята создали отель для насекомых. Это необычная конструкция с приманкой для полезных обитателей сада. Наблюдая за ними, малыши учатся понимать законы природы. Возможно, кто-то из них станет великим ученым-биологом. Сегодня во всех детских садах нашей страны большой праздник. Дети поздравляют любимых воспитателей. Вторая мама, так еще называют воспитателей. Они учат малышей дружить, играть, рисовать и узнавать новое. Они всегда рядом, и в веселой игре, и в трудную минуту. А что сами ребята говорят о своих воспитателях? Давайте посмотрим.

0: Слушаем.
1: У нее темные волосы, и у нее на майке игрушка монстрика. Мы часто с ней обнимаемся.
2: Она такая добрая.
1: И всегда мне помогает.
3: Мы лепим, рисуем, красим.
4: Мне очень нравится с воспитательницей делать зарядку.
5: Они самые хорошие воспитатели в нашем детском саду.
0: Какие добрые и теплые слова! Ребята, не забудьте сегодня обнять своего воспитателя и сказать ему спасибо. Детское радио от всей души поздравляет воспитателей с праздником. Вы самые лучшие! В детские сады ходят даже животные, в том числе малыши дальневосточных леопардов. Ученые обратили внимание, что мамы диких хищников объединяются ради воспитания и защиты детенышей. Как это происходит? Например, пока одна мама уходит на охоту, вторая в это время остается с котятами. Потом они меняются или охотятся вместе, а котята ждут их в безопасном месте. Так мама леопардов растят детенышей почти до 1,5 лет. А потом подросшие детки уходят жить самостоятельно. За каждым из них внимательно следят ученые. Ведь дальневосточный леопард – самая редкая большая кошка на планете. Таких животных осталось совсем немного. Почти все они живут в Приморье, в национальном парке «Земля леопарда». На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. А можно упоминать Гарри Поттера?
2: Можно упоминать?
3: Можно, Володь, можно.
1: Да не, мне просто интересно. Вот он мне спрашивает, что мне снилось.
2: А, подожди, вот как раз подожди. Про сны сейчас мы с тобой и начнем общаться. Да, но перед тем, как вы уже догадались, мы уже в прямом эфире.
1: Всем здравствуйте. А я не понял.
2: Ребята, у нас сегодня в студии, в гостях Вова Солодков, блогер, актер и певец. Именно с Вовой мы продолжим говорить о снах. Но перед тем, как мы будем говорить о снах, мы хотим поговорить о реальности и позвать вас в реальную студию детского радио к нам в гости на экскурсию на нашу чудесную мальчишка-девчонок, а также родителей. Приходите к нам, у нас здесь интересно. Новая студия детского радио располагается в районе Останкино. Башня Останкинская как на ладони. Прекрасные виды, замечательный музей, интересная познавательная информация вас ждет. О радио, расскажем о профессии радиоведущего, а еще мы с ребятами сыграем в сундучок с секретом.
3: Да, приходите, ребята. Вся подробная информация на сайте detifm.ru. Ну и, кстати, между прочим, Вова Солодков еще и озвучил персонажа Мариарфина в анимационном проекте «Детектив Финик». Вов, я правильно произнес?
1: Конечно.
3: Нет? Все, да. Хорошо. Мариарфин.
2: Мариарфину мы еще вернемся. Угу. Сегодня на детском радио мы отмечаем Всемирный день сновидений. Каждый день мы берем какую-то тему и рассказываем ребятам что-то интересненькое. Ну и спрашиваем у них. Вот у тебя тоже хотим узнать, что тебе снится обычно. Может быть, вспомнишь свой самый интересный сон.
1: Так, мне недавно снилось, что я... Знаете, есть книга «Волшебник страны Оз»?
2: Да.
1: Там
2: да,
1: есть
2: да,
1: летучие обезьяны. Ага. Мне снилось, что я лечу на одной из них за синей машинкой из «Гарри Поттера». Помните, там такая была? В общем, вот это, наверное, самое интересное, что у меня было.
2: А летел куда? В страну Оз?
1: Нет, я за ними летел, за этой красной машинкой.
3: Ну, в сторону Хогвартса.
1: Ой, синей машинкой.
3: В сторону Хогвартса, скорее всего, конечно.
2: Слушай, ну здорово, здорово. Вообще, летать во сне я тоже люблю. На единорожках. А ты, Кирилл?
3: Что, на единорожках?
2: Летать любишь?
3: Очень. Наяву.
2: Приглашаю тебя полетать со мной.
3: Боюсь, единорога раздавим.
2: Надо двух выбрать тогда. Я на одном, ты на другом. Вова Солодков в студии детского радио. Действительно, как уже сказал Кирилл, Вова недавно...

0: недавно озвучил персонажа Мориартина в анимационном проекте «Детектив Финик». И Вова подарил свой голос вот этому вот персонажу. Давай поговорим с тобой вот об этом загадочном персонаже. Кто же такой Мориартин? Расскажем нашим ребятам.
1: Это домовой, у которого был свой отель, который он очень любил, к которому он привязался, но его снесли, потому что это, насколько я помню, у меня, конечно, такая память, было на это много причин, но его снесли, и в итоге единственное, что у него осталось на память, это камешек на память, он его носит на груди, и он его сжимает в руке, он вспоминает про свой отель, это греет его эти воспоминания, и вот именно поэтому он делает все эти злодеяния, которые он делает, потому что он хочет отомстить за свой отель, по которому так скучает. Вот, у него способность...
0: получается его, конечно, не просто так становится человек злой.
1: Значит... Но он домовой. Домовые тоже. Вот, его главная способность, он может открывать двери и через них перемещаться в любую дверь, в которой он уже был.
2: Здорово. Слушай, ну это же персонаж достаточно, ну как мы правильно сказали, злой, да?
1: Да,
2: отрицательный.
1: Да, отрицательный. Вот. Антагонист.
2: Антагонист, вот. Да, как красивое слово. А вот скажи, пожалуйста, тебе все-таки интереснее было бы озвучить вот отрицательного персонажа или положительного?
1: Мне больше нравится еще с самого детства отрицательные, поскольку у них какая-то своя история. То есть добрый герой, он обычно у них довольно все просто. Ну то есть я там люблю спасать там людей, вот я люблю там делать доброе. Да. Вот. А антагонист, он прошел какой-то путь некий, почему он стал тем, кем он стал, где он ступил не туда, где он перешел на эту скользкую дорожку. И всегда интересно именно с этим смотреть и вживаться в персонажа. То есть и добрый персонажа, конечно, очень здорово озвучу, потому что это любой опыт, это новая профессия, новый опыт.
0: А злодей... Ты впервые озвучивал мультфильм?
1: Да.
0: Это твой первый
1: да.
0: опыт?
1: Да. Вот я помню, мне было 8 лет, я озвучил кукольный спектакль в театре. Я там озвучил Снеговика, который в конце растаял. Грустно очень было. Вот. Но именно мультик, именно так крупно, то есть это, конечно, это было в первый раз у меня. Очень волнительно, на самом деле. Я надеюсь, что я хорошо справился с задачей своей.
0: Так, а ты сказал, что тебе в детстве нравились отрицательные персонажи.
1: Да.
0: А какой именно? Может быть, вспомнишь, там, не знаю, Кощей Бессмертный.
1: Ой, я помню, ой, у меня с этим Кощей Бессмертным, я помню в детстве... Мы какой-то праздник праздновали, по-моему, Хэллоуин. Вот, я помню, мне мама на черном костюме, она мне купила такой черный костюм с рукавами. Она мне на нем зубной пастой сделала Костя, как у Кощея Бессмертного, корону мне купила. И я ходил просто по улице.
2: Людей пугал.
1: Да. Еще помню, я даже в театральную студию пришел тоже в скелете. У меня был грим этого скелета. Это было так неловко. Я в итоге потом вместо этого всего я еще стирал это все.
0: Мне кажется, это был
2: прекрасный опыт.
1: Конечно, добрый. Да,
0: то
1: добрый.
0: Есть, хоть и костюм такого героя да. отрицательного, но ты был нестандартный, классический вариант.
1: Ну, конечно. Да нет, я считаю, что именно в плане озвучки это интересно, погружение. А в жизни я, конечно, все равно я иду к тому, чтобы быть добрым, всегда дарить вот добро, позитив, радость. Если у кого-то плохой день, обнять его, утешить и как-то приободрить, сделать так, чтобы его день был хорошим. Вот это моя задача.
2: Володь, голос у тебя уже, конечно же, изменился, становится взрослее, да, чувствуется, что
1: старею
2: ломается. Да подожди, стареть, еще надо успеть повзрослеть. А вот смотри, голос Мориартину ты давал, и ты сам решал, каким будет этот голос, или режиссер тебя еще направлял и говорил, что нет, давай чуть-чуть помягче, или давай добавим какого-нибудь окраса твоему голосу.
1: Ну, конечно, изначально у меня была работа немного тяжелее, чем просто озвучивать, поскольку голос на него уже был записан, и решили поменять его на меня. И поэтому я должен был попасть под то, что он изначально говорил. И это, конечно, было тяжело делать именно в плане этих рамок. Вот, но я, конечно, старался максимально отдать все вот эти низы попробовать, на верхние перейти. В общем, полный букет, так сказать, отдать. Вот, конечно, режиссер мне тоже давал... указания, так сказать.
2: Рекомендации.
1: Да, рекомендации. Вот, потому что, ну, конечно, первый раз я неопытный, я старался, я пробовал, но, конечно, я первые разы не получал, да, я уверена, сейчас я начну записывать, у меня тоже не все получится. Потом, конечно, это было незаменимо, это было очень важно, и классно, что у меня была такая команда, которая меня утешила такая, да все хорошо, да ты молодец, вот получился, вот этот был классный.
2: Ну, подбадривали.
1: Вот давай еще раз, да, вот и это мне было очень приятно.

0: сейчас что-нибудь сказать голосом Мариарфина?
1: Давайте так быстро сейчас своему кошу скажу. Во-первых, он такой. Во-первых, у него мой голос. То есть в плане я таким в жизни говорю. Но у него такая немножечко, он постоянно у него скачет настроение. Он сейчас плачет, то он сейчас смеется. Это, считаю, вот главное именно в плане голоса его фишка. Вот. Но мне очень нравится фраза, она короткая. Я почему-то решила сказать с питерским акцентом. «Вперед, моя помоечная!» Я не знаю, почему-то, когда я ее сказала, она меня очень сильно смешила. Почему-то я решила сказать его помоечное. Вот, на самом деле, довольно он такой, очень необычный. То есть, можно было все попробовать в нем. И так говорить, и разбежаться можно было. Несмотря на то, что я был все равно в рамках анимации.
0: Мы так понимаем, что совсем скоро, точнее, даже уже не совсем скоро, уже вышел. 18 сентября это произошло. На лейбле Рики Мьюзик совместный трек. Твой и Финика.
1: Да.
0: Мариарфин называется. Давай послушаем, да?
1: Конечно.
0: Этот трек, который вы записали, и его можно будет услышать как раз в мультфильме «Детектив Финик».
1: Да!
0: Да? Вова Сладков и с треком «Мариарфин».
2: Мари, Мари Арфин, злочинник и гений. Мари, Мари Арфин.

0: Браво, браво! Вова Солодков, блогер, актер и певец в студии детского радио. Также Вова озвучил персонажа Мэри Арфина в анимационном проекте «Детектив Финик». И сейчас вот слушали этот фрагмент этого трека из этого мультфильма. А вообще, какие у тебя новости в карьере, в творческой, помимо озвучки в мультфильме «Детектив Финик», Вов?
1: Ой,
0: ага,
1: да,
0: все,
1: спасибо,
0: все включили.
1: Спасибо. На самом деле довольно бурно, довольно забитый график в плане того, что у меня постоянно какие-то съемки. Каждый раз что-то новое, это меня, конечно, всегда радует. Потому что находить что-то новое, всегда что-то пытаться входить в какие-то новые грани, возможно, да, какие-то новые места, так сказать, еще неизведанные. Лично для меня это всегда интересно.
2: Конечно.
1: И, конечно, это развивает меня в плане того, что я что-то делаю, чему-то учусь. И это очень классно.
0: Вот. Есть какие-то мечты, цели на будущее? Что-то, может быть, хочется, там, не знаю, сняться в кино. А не только озвучить, например, злого отрицательного персонажа, но еще и сыграть его.
1: Вот, да, сыграть, да? Это было бы очень здорово. Я очень люблю кино. Вот, наверное, самая-самая большая мечта, это я мечтаю играть в театре мюзикла. Вот. Это, наверное, вот самое такое, к чему я иду, к чему я стремлюсь. И, наверное, записывать песни, продолжать делать, вот, потому что мне это нравится, потому что я в музыке отдаюсь, я вот какие-то моменты свои, которые я хочу передать, я их передаю в тексте, в музыке, и вот поэтому мне очень нравится музыка, я вот планирую в будущем, вот самое-самое счастливое будущее, чтобы у меня была квартира, машина, играть в театре, и записывать песни.
0: Ты был бы самый счастливый человек, да?
1: Вот, да.
2: Слушай, ну здорово, между прочим, даже у себя дома сделать студию, такую,
1: да,
2: небольшую.
1: Да, коморку.
2: Коморочку, да-да-да-да, и там с удовольствием записывать, творить.
1: Да.
2: Почему бы и да.
0: Пришло время поиграть. Мы на детском радио любим играть, поэтому сейчас, мальчишки и девчонки, мы поиграем и с тобой, Вов, и с нашими слушателями. Звонить скорее в прямой эфир 8-495-134-56-64. Игра называется «Снежный ком». Также, ребята, если у вас есть вопросы к Вове, можете присылать их в сообщалочки на номер +7 916 968 0968. Пока ребята дозваниваются в прямой эфир, продолжим с тобой разговор. Я на самом деле тоже озвучивала в «Детективе Финика»

0: двух сериях девочку одну, там, кучерявую, рыжую, похожую.
1: Здорово.
0: Похожую на меня, и я знаю, как работает эта команда. Меня тоже направляли, тоже помогали, звукорежиссер в плане озвучки. Но вот расскажи, что самое было сложное, когда ты озвучивал Мориарфина?
1: Так, наверное,
0: что-то самое,
1: самое тяжелое,
0: да.
1: Это, наверное, когда уже, вот я не знаю, почему, но мне так очень часто, я когда долго какой-то один тот же момент делаю, и вообще перестаю понимать смысл, что я говорю. То есть я, по-моему, писали какую-то, там, по-моему, два предложения мы писали, я почему-то отчетливо не мог сделать паузу, то есть мне говорят, пауза, вот тут сделай паузу между словами, а я осознаю, что я на репетиции, я ее делаю. А когда начинается запись, я такой, а что? Я реально уже начинаю забывать просто какие-то самые простые слова. И вот, наверное, это самое тяжелое мне было. Ну и, конечно, попасть в губы персонажа, потому что он говорит, и мне надо успеть в это попробовать
0: вот
1: что-то
0: сделать.
1: Вот это
0: для меня было самое сложное, да, попасть в губы персонажа. Да,
2: вот это, вот ты, кстати, с листа читал?
1: Я, да, да.
2: Вот у меня всегда был и есть лайфхак, которым я пользуюсь. Когда нужно делать паузу, я беру, например, и в том месте, где должна быть пауза,
1: да,
2: переношу
1: линию.
2: Либо линию, либо переношу на другие строчки, то есть чуть ниже. И пока ты даже глазами
1: найдешь,
2: перепрыгиваешь,
1: да, у тебя будет
2: у тебя
1: пауза.
2: Будет
1: спасибо
2: пауза.
1: Вам огромное.
2: Обращайся, заходи, всегда рад.
1: Спасибо.
0: Да, Кирилл много может рассказать лайфхаков.
2: О паузах.
0: О паузах, да.
2: Так, у нас еще...
1: Я думала, это я король неловких пауз, ну ладно.
2: Ну, слушай,
1: ну, ладно.
2: Дорогой мой.
0: Ну нет, потом первый раз, когда идет первый опыт озвучки, всегда очень хочется, ну, быть хорошим, да, хорошо сделать свой проект и не упустить ничего, и сосредоточиться на всем сразу, и на паузах, и на интонациях, и на липсинге, и на эмоциях. Это, конечно, сложно. У нас есть звонок, нам позвонила Настя. Настя, привет.
2: Привет, Настя.
1: Привет.
3: Привет.
0: Так, Настюш, ну что, поиграем?
1: Слышал, Настю?
2: А ты сейчас тебе наушнички дам.
0: Да. Значит, я рассказываю правила. Играем «Снежный ком». Ну, игра у нас такая. Допустим, первый кто-то называет одно слово. Потом Кирилл повторяет мое слово и называет другое слово. Вова повторяет все предыдущие слова. Да, и называет еще новое слово. И так вот по очереди будем называть слова, повторяя при этом слова других участников. Игра на тренировку памяти.
1: Ого.
0: За минутку попробуем, да, где-то? Настюш, понятно?
3: Хорошо. Да, понятно.
0: Ну что, кто будет начинать, Настя? Решай.
3: Я.
0: Давай, ты.
3: Допустим.
0: Первое слово.
3: Музыка.
0: Музыка. Песня.
2: Музыка-песня. Валый, давай ты.
1: Музыка-песня-рифма.
2: Хорошо. Музыка-песня-рифма-инструмент.
3: Музыка-песня-рифма-инструмент фортепиано.
0: Музыка-песня-рифма-инструмент фортепиано. Скрипка.
1: Музыка-рифма-песня-песня-песня. Музыка-песня-рифма. Инструмент, фортепиано, скрипка.
0: И скрипка моя была.
1: Скрипка. И сейчас. Ком. Мы же играем в игру «Снежный
2: ком». Хорошо. Ком. Так, музыка, песня, рифма, инструмент, фортепиано, скрипка, ком, хохолок.
3: Музыка.
0: А подождите, а нас куда вы вычеркнули?
2: А вы что?
3: А, ой.
0: А, нет, или
2: все
0: Настя,
2: в порядке,
0: да?
2: Настюш. Все, Риска сбила.
3: О, боже.
2: О, боже.
0: Я, между прочим, не сбила, а наоборот. Видишь, как вовремя остановила игру. Красиво. Я умею делать красиво. Так, ну что, ну большая у нас цепочка получилась. Но видите, ребят, как сложно на самом деле тренировать память. В век современный, когда у нас много информации вокруг.
1: Клиповое мышление, когда у тебя.
0: Клиповое мышление, да. Все сложнее и сложнее запоминать. И вот эта вот игра, она очень хорошо тренирует память. Ну что, Настюш, мы тебя поздравляем. Ты прекрасно справилась с заданием. Вручаем тебе подарок от детского радио, наш фирменный ланчбокс.
2: Да.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, приятного аппетита.
1: Так. Там очень вкусные барабульки в этом ланчбоксе, еще более вкусные.
2: О, вот оно что. Ты смотри, подвел, как молодец.
0: Так, Вов, а тебе как игра?
1: Очень здорово, очень здорово. Правда, тяжело,

0: когда типа, вот так вот много-много слов накидывал, как в этом коме, я сижу в этом снеге окутанном, я думаю, так, что следующее, потому что ты еще представляешь, что у тебя еще будут какие-то слова, это, конечно, еще тяжелее, когда ты понимаешь, что у тебя еще что-то предстоит запоминать.
1: А у тебя были какие-то любимые игры в детстве? Может быть, настолки, может быть, прятки, еще какие-то игры.
0: Игры?
1: Да, во что
0: любила
1: играть?
0: Наверное, прям вот таких каких-то любимых не было, я просто любил.
1: Или сразу как бы осознанный возраст и работать, петь,
0: да, у меня сразу кризис среднего возраста наступил, как только родился. Да нет, наверное, каких-то прям любимых не было, то есть я в целом любил во что-то играть. И хотя не, у меня было Лего, я очень любил Лего.
2: Вот, только хотел сказать, конструктор может быть.
0: Да, да, конструктор. Mm-hmm. Я очень любил его собирать, я очень любил, когда его собирали за меня, очень долго, там, день могли, а потом я приходил, так, а можно я разберу что-то свое построю?
2: Вот.
0: И это было всегда, то есть всегда его строили, мы вместе строили, потом такой, а можно я его разберу и свое что-то построю?
2: Причем без инструкции.
0: Да, просто, да. Просто что-то в голову приходил, что-то mm-hmm. строил.
2: Вот, очень понимаю. Я, кстати, так все время и делал. Я все время инструкцию выкидывал сразу от конструктора и делал что захочется.
0: Здорово.
2: Да, но очень классно.
0: Креативное
2: штука.
0: Мышление развивается.
2: Да.
1: Охотно. Ребята, мальчишки и девчонки, если у вас есть вопросы к нашему гостю, Вова Солодков в студии детского радио, можно позвонить в прямой эфир 8-495-134-56-64. Также присылайте свои сообщения к нам в сообщалочке +7 916 968 0968. Совсем скоро вернемся в эфир. Развивайка,
3: развивайка, развивайка на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Алина.
4: А это наш верный друг Робопес.
6: В 2126 году тут такое происходит.
7: Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
8: При поддержке Карачаровского механического завода.
9: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
7: На каникулы лечу.
6: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
8: Реклама.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ», ОГРН 124.

0: 78-32-04-86-05.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Реклама.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы что?
13: На Марсе тоже есть медведи.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ну что, продолжаем наш веселый диалог, наше веселое интервью. В студии детского радио у нас Вова Солодков, блогер, актер, певец. И недавно Вова озвучил персонажа Мариарфина в анимационном проекте «Детектив Финик». Ребята, если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить в прямой эфир. Напомню, телефон 8495-134-56-64. Звоните. Либо присылайте свои вопросы в сообщалочке. Номер плюс 7-916-968-0968. Я вам предлагаю поиграть, Вова и Кирилл.
3: Давай, Риск.
4: Ой, мне страшно.
3: Не бойся, Володь.
4: Страшно.
3: Прорвемся.
2: Это загадки, но они непростые. Они загадки-обманки. На внимательность.
3: Мы же считаем дырки в сыре 3 плюс 2 всего... Сколько?
2: 3 плюс 2 всего...
4: 5.
3: Молодец.
2: Да. Ну вот. Но это будут загадки, которые ты не знаешь.
3: Хорошо.
2: Я их еще не загадывала. Итак, загадка. Слушайте, вот кто быстрее на реакцию? Кирилл или Вова? Давайте. Мимо Ульи проходил косолапый
3: медведь.
2: Хорошо, ладно.
4: Командная работа.
2: Нашел 5 ягодок в траве и съел одну, осталось
3: 4.
2: Молодцы. Кто грызет на ветке шишку? Ну, конечно, это
3: белка.
2: Молодцы какие. Ладно, еще одна.
3: Давай.
2: Так, снежок подтаял среди сосен. Пришла на смену снова...
3: Весна.
4: Зима.
3: Зима, весна, осень.
2: Весна.
4: А, я хотела сказать, все, я выиграл.
2: Конечно.
3: Молодец.
4: Я выиграл.
2: Ну, молодцы. Да, практически командная работа.
4: Мужская солидарность.
3: Абсолютно.
2: Хорошо. Вов, продолжим общаться с тобой. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то любимый сказочный персонаж?
4: Наверное.
2: Может быть, с которым ты себя ассоциируешь. Может быть, на которого ты похож. Или он похож.
4: Я похож на Румпельштильцкина.
3: Румпельштильцкин? Из Шрека?
4: Нет, есть же сказка оригинальная, из которой...
3: Да, есть еще оригинальная сказка.
4: Вы же про сказки спрашивали. Вот я на него похож.

0: Так.
1: А чем? Какими красками?
0: Внешне? Так. Ну, который мне нравится, сейчас мне надо подумать. Это нелегкий вопрос.
1: Это нелегкий вопрос, на самом деле, потому что когда вот если меня спрашивают,
0: большое разнообразие, на самом деле, мифология.
1: Думаешь, вот эта черта от одного персонажа мне подходит, там да. другая черта от другого персонажа. Чисто внешне там я могу себе вообще представлять, там, не знаю, принцессы из бременских музыкантов.
0: Это считается за сказку?
1: Да, конечно. Конечно.
2: Кстати, он Румпельштильцхен.
0: Ну, я так хотел сказать,
2: ну,
0: да.
2: У тебя
0: вы
2: и
0: прям
2: получилось.
0: Прям так и хотел сказать.
2: Так и был, Володь.
1: Ну, есть какой-то вот такой...
0: Румпельштильцхен.
1: Ну, внешне понятно. А характер?
0: Характер? Мне очень тебя, себя тяжело судить, как бы...
2: С кем сравнивать их?
0: Не, извне, я имею в виду.
1: Из мира, извне, да?
0: Ну, вот как бы я со стороны не могу сказать про себя, какой у меня характер.
1: Ну, может быть, какой-то персонаж, который любил, там, не знаю, путешествовать.
0: Ой, я лягушка-путешественница.
1: Вот.
0: Лягушка-путешественница.
1: У нас звонок есть. Аня позвонила нам в студию прямого эфира. Ань,
0: сейчас,
1: привет.
0: Секундочку. Угу.
3: Здравствуйте.
1: Угу. Да, Анют, какой привет, у тебя Анют. Вопрос?
2: Сейчас, Анют, подожди, сейчас Володя с наушниками. Во.
0: А, я палец прищемил.
1: Так, хорошо. Ань, задавай вопрос.
3: Собирается ли Володя сниматься в каком-нибудь из фильмов?
0: Спасибо за вопрос тебе. По поводу фильмов, ну, я, конечно, бы очень хотел, вот, но пока что ближайшего ничего нет. Вот, но очень бы хотел сняться в каком-нибудь кино.
2: А какую роль было бы интересно тебе сыграть?
0: Ну, наверное, антагонист, либо главный герой, а что там уже, как бы, да.
2: А можно два в одном.
0: Ну, да.
2: Вообще хорошо.
0: Да, и такое кино есть. В общем, на самом деле, я очень люблю кино в целом, потому что я очень люблю его смотреть. Меня оно очень увлекает погружаться в эти все миры. Вот, поэтому, наверное, любая роль я вот хотел бы сыграть. Вот.
1: Аня, а ты сама имеешь отношение к актерскому мастерству или к кино?
3: Нет, я не имею, но я часто выступаю.
1: Где выступаешь? В качестве... кого? Играешь?
3: Я выступаю в качестве гимнастки.
0: А, здорово!
2: Вот она что. Спортсменка, атлетка.
0: Пионерка.
2: Пионерка, да.
1: Хорошо, Ань, спасибо тебе большое за вопрос. Ребята, также можете позвонить в прямой эфир, пообщаться с Вовой 8495-134-56-64. Он еще спрашивает, задает вопрос Вове в сообщалочках. Да.
2: Сейчас почитаем.
1: До скольки лет? Со скольки лет?
2: Ты занимаешься пением, Володь?
0: Пением я занимаюсь 2 года. На самом деле, я вообще в жизни не планировал заниматься вокалом никогда. То есть это было, ну, я там что-то пою где-то на улице, но не более. Вот, а потом я выпустила песню «Барабулька», вообще не умея петь. И она очень сильно выстрелила, очень сильно зашла. И, конечно, уже все начали меня воспринимать как актера, и в том числе певца. И если я так воспринимаю, почему как бы я еще и очень люблю петь, и почему бы вот этих 2 пункта не соединить и не начать петь, заниматься вокалом?
2: А вот. сколько раз в неделю ты ходишь на вокал?
0: Ну, вообще один. То есть раз в...
2: В неделю.
0: Да, в неделю, каждый четверг. Но я, конечно, стараюсь, потому что очень часто съемки, мероприятия, конечно, хочется попадать, но не всегда получается.
1: А песни? Кто пишет тебе песни?
0: Разные. Разные люди. Кто-то просто скидывает их с просьбой того, чтобы я их спел. Кто-то из наших друзей. Какие-то я сам там хочу такой. Напишите мне вот такую песню, там будет такой тун-тун-тун-тун-тун. И вот что-то
1: ну,
0: такое
1: то есть
0: там.
1: Какая-то идея может от тебя исходить?
0: Конечно, да.
1: Либо
0: да.
1: по мотиву, по, ритм, да. по ритмике песни, либо, может
0: инструментал
1: быть...
0: я иногда там тоже добавляю такой. А добавьте там гармошку. Вот, текст я иногда тоже такой. То есть мне там какая-то строчка. Да-да-да, то есть какая-то строчка. Мне там может быть не по душе. И я там сажусь, меня такой, так, а что у нас там в рифму? Открываю любимый сайт рифмы.ру.
2: Да-да, я, кстати, тоже часто пользуюсь.
0: Рифмы.ру. Вот, и пытаюсь на нем вот найти какое-нибудь слово подходящее.
1: Алиса у нас позвонила в прямой эфир.
2: Алисушка, здравствуй.
0: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Алиса,
4: здравствуй.
2: Какой у тебя вопрос к Володе?
4: Как ты нашла свое призвание? Дай совет, пожалуйста.
0: Спасибо тебе за вопрос. Призвание. Я считаю, то, что этим надо гореть, это надо любить, этим надо жить. И вот если ты что-то любишь делать в своей жизни, если ты пока что это не нашла, то ты это обязательно найдешь. Главное, много-много чего попробовать, если вдруг не нашла.

пришла, и обязательно что-то найдешь. Этим надо гореть, этим надо заниматься. Это должно у тебя в глазах гореть, и ты этот огонек должна передавать всем. И вот, наверное, вот так я нашел свое призвание. Я просто занимался тем, что мне нравится. Я всегда люблю читать стихи. Я в больнице

0: внимание на какие-то проблемы, возможно, если ты хочешь это выкладывать, то видео, возможно, у тебя, да почему возможно, первое видео, конечно, не буду заходить, но надо не вешать нос, а продолжать идти, и все обязательно получится.
1: Алиса, а ты чем занимаешься?
2: Я занимаюсь танцами.
0: Здорово.
3: Ну и супер.
1: Нравится очень?
2: Да.
1: Ну вот самое главное, да, то, чтобы занятия...
2: Спасибо большое за совет.
0: Да всегда пожалуйста. Ага. Спасибо тебе еще раз за вопрос.
1: Спасибо, спасибо, Алис. Самое главное, чтобы занятие было по душе. Ну раз уже про песни заговорили, Вов, попросим тогда исполнить тебя твою песню.
0: Конечно.
1: Которая называется как «Ладно,
0: ладно
1: шоколадно».
0: Да.
1: Вова Солодков на детском радио. Ребята, включайте видеотрансляцию на сайте dtfm.ru.

0: Вова Солодков на детском радио.
1: Спасибо.
0: Вов, а что значит для тебя шоколадно? Шоколадная жизнь, сладкая.
2: Жизнь в шоколаде?
0: Да.
2: Наверное, вот когда у тебя очень много сладостей, я очень люблю сладкое, я постоянно готов его есть. И вот, наверное, ладно, шоколадное, вот именно про это. Вообще, я в целом воспринимаю эту песню как вот что такое, вот как детское вот такое, когда ребенок хочет и пиццу он хочет, и сладкое он хочет, и шоколад он хочет,
3: это
2: и
3: партакрационов. Не только ребенок хочет.
0: Я хотела сказать, ты сейчас Кирилла описываешь.
3: Абсолютно, да, абсолютно верно.
2: Ну, потому что в каждом из нас есть ребенок маленький.
3: Да.
2: Вот во мне он до сих пор остался, очень сильно на меня повлиял.
3: Ну,
2: даже внешне на мне это отразилось, маленький ребенок.
3: Первые 40 лет детства в жизни,
2: ну, конечно,
3: мужчины,
2: самые
3: знаешь,
2: тяжелые.
3: Самые тяжелые.
2: Я
3: да.
2: слышала фразу 60 лет. Но детство понятие, видимо, растяжимое.
3: Ставки растут, да. Володь,
2: даже ставки растут, а я нет.
3: Расскажи про свою самоиронию, обожаю. Расскажи про какое-нибудь свое хобби. Понятно, что музыка это уже не хобби, это уже часть жизни, да? Угу. Это твой практически основной род деятельности, да? Ну, в принципе, наравне с блогерством. А хобби, вот что тебя расслабляет, когда хочется, знаешь, отвлечься от работы, угу. Отвлечься от музыки, вот просто немножечко разгрузиться?
2: Угу. Есть настольная игра, сейчас мы так начнем прям сдалека, в общем, очень ее люблю, в ней, то есть там открытый мир полностью, и оно все в твоем воображении, я прописываю свой очень-очень большой мир, вот там у меня, по-моему, 200 листов сценария, там я прописала свой мир, персонажи, которые в нем обитают, вот, и вот скоро мы там должны с моими друзьями, ребятами собраться, сыграть наконец-то в этом. Вот. И вот эта игра, я просто говорю, там, ваши персонажи попали туда, туда, туда. И эти персонажи, они, то есть мои друзья, они прописали своих персонажей, mm-hmm. придумали предысторию, кто они, где они, чем они работают, чем занимаются. И они описывают от их лица, ну, понятно, воображение,
3: да.
2: чем, что они делают, как они реагируют на поставленную ситуацию. И это очень сильно развивает твое актерское мастерство,
3: да.
2: твое мышление, как ты озвучиваешь, потому что, конечно, там некоторые игроки, с которыми я играла, не меняют свой голос. Мне это развивает как сценариста, потому что я прописываю свой мир, как режиссера, потому что я прописываю, как это там, что они видят, этот ветерок, который колышет их волосы.
0: Видеоряд, видеоряд.
2: Да, видеоряд. И импровизация, потому что они могут делать все, что угодно, и, понятно, они могут пойти туда, куда я вообще не прописываю, библиотеку. Mm-hmm. Я должен буду описать, как они туда попали, что они там видят, чем там пахнет.
0: А как ты думаешь, какой сказочный мир, давай включим в тебе сейчас сценариста, в какой сказочный мир могли бы попасть и мы вдвоем с Кириллом? А то, что Кирилл замечтался, задумался.
3: А я представляю, визуализирую все, что Володя рассказывает.
0: Да, да.

0: Итак, сказочный мир. Мне кажется, это был бы мир такой, в который вот именно вот, если у тебя есть какие-то воспоминания про детство, то это именно этот мир. Все яркое, все цвета выкручены на максимум. Это теплые колготки на тебе, которые мама грела на батарее перед тем, как ты в садик пойдешь. Это Дед Мороз, который тебе подарки дарит в детском саду. Это вот все эти воспоминания, вот, которых детские, вот, которые все вместе собрались, и в этом мире, вот, который ты постоянно получаешь какое-то удовольствие, ты расслабляешься, и ты не хочешь, чтобы этот день заканчивался, и он действительно не заканчивается.
1: А потом приходит детский садик и водят хоровод дети. Да.
2: Сказочный мир детства.
0: Да.
2: Вот оно что. Вот такой вот такая прекрасная сказка. Да.
1: Потихонечку время эфира у нас заканчивается. Что ты можешь пожелать нашим радиослушателям, мальчишкам и девчонкам?
0: Наверное, я бы пожелала всегда смотреть будущее с оптимизмом, никогда не расстраиваться, никогда не вешать нос, всегда верить в себя, всегда любить себя и идти вперед с улыбкой.
1: Здорово, здорово, здорово, здорово. Спасибо тебе большое.
0: Вам спасибо, вам спасибо.
1: Вова Солодков был в прямом эфире детского радио. Ребята, на этом дневное шоу «Развивайка» завершается. Мы еще с тобой пойдем сейчас запишем рилсы обязательно. Потом подписывайтесь, ребята, на наши социальные сети детского радио, Телеграм, во Вконтакте. Смотрите, что у нас получилось, наше совместное творчество. Всех мальчишек и девчонок мы благодарим за эту чудесную, прекрасную, познавательную неделю, которую мы вместе с вами провели.
2: Да, абсолютно верно.
0: Всем спасибо.
2: Спасибо, спасибо тебе огромное, Володь. Ну что ж, друзья мои, уже совсем скоро, буквально через несколько минут, минуток это через 16, начнется в прямом эфире детского радио «Хрум». Ну, а мы с Ириской не устаем вас приглашать на новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо», который начнется в октябре. И мы с Ириской тоже там будем. Приходите заранее.
1: Поиграем?
2: Поиграем, весело время проведем. Вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио dtfm.ru, возрастная категория 6. Плюс. Ириска, у тебя экскурсии сегодня есть?
1: У меня сегодня по плану танцы с тобой и с Вовой Сладком.
2: Хорошо.
1: Так что, ребята, пошли танцевать, а всем нашим слушателям хорошего, доброго вечера.

0: из школьных сочинений.
1: Вдали показалась стая уток и зайцев. Слон трубил хвостом изо всех сил.
2: Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой.
3: Обхохочешься.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
8: И что же, Добрыня?
7: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
7: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
8: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
7: Запомнили?
8: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
10: Да-да-да!
11: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
10: Теперь нас не только слышно, но и видно!
12: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
11: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
10: А как я правым глазом подмигиваю?
12: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джиленд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд».

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
2: Застройщик ООО «СЗ Третий Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
5: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Это не просто

0: Логика поможет
1: преступника найти.
0: Знакомимся с логикой и тренируем ум.
1: Когито, эрго, сум.
2: Я мыслю, значит, я существую.
3: С логикой решить задачу можно любую.
1: Хрум, элементарно.
4: Необычный свиток. Сверху изображен большой лист кувшинки. Это расследование явно связано с болотом.
2: Но не с дюймовочкой.
5: Да, не с дюймовочкой. Ты же его помнишь, Хрум?
6: Хрум!
5: Это одно из первых дел, в котором мы с тобой принимали участие.
2: Да, там еще...
4: Подожди, Макс, не торопись.
7: Да, этюд в болотных тонах. Помню, мы вели это расследование втроем. Без вас, Марья Петровна.
2: Вы тогда по срочному делу переместились в сказку «Крылатый, мохнатый да масляный».
5: Надеюсь, наша шкатулка нам о нем тоже расскажет.
4: Может быть.
5: И какое логическое понятие мы обсудим? И как оно объясняется?
4: Все объяснения будут в конце, коллеги. Макс, разверни, пожалуйста, свиток.
2: Интересно, как там все будет описано?

0: Дело номер 77. Этюд в болотных тонах.
1: Одним поздним теплым

0: теплым осенним вечером или ранним утром Добрыня сидел в отделении сказочной полиции и писал важный отчет, как вдруг на экране блюдечки монитора, сделанного из цельного пня, появилась мордочка лягушки.
1: Начальник сказочной полиции Добрыня, слушаю вас. Что не прилетело? Чего не должно было быть? Вы лягушка из какой сказки?
2: Царевна лягушка. Вернее, не царевна, а просто лягушка. Без дворца, короны и царства.
1: Что? Почему не царевна? Вы же царевна лягушка. Из сказки царевна лягушка.
2: Какая я царевна? Если...
0: Мордочка лягушки исчезла с экрана.
1: Да, дела. Получается, что к лягушке не прилетела стрела Ивана-Царевича, и сказка испорчена.
0: Добрыня знал, что я веду расследование в сказке «Крылатый, мохнатый да масляный», поэтому он отправил сообщение только Максу и Любане.
3: Макс, это Добрыня.
4: Да, и мне пришло сообщение. Чрезвычайное происшествие.
5: Как прочтете это сообщение, срочно бросайте все дела и перемещайтесь в сказку «Царевна лягушка». Буду ждать вас там. Конец связи.
0: Макс положил в рюкзак пирожки, купленные в школьной столовой, и они с Любаней чуть не бегом направились в кабинет математики.
4: Ты слышал, Хрум? Нас вызывают в сказку. Готов ты перемещаться?
0: Хрум ничего не ответил. Он тихонько сидел в кармашке рюкзака Любани. Дверь кабинета математики была заперта. На случай моего отсутствия у нас с Максом есть договоренность. Я оставляю ключ в условленном месте. Под круглым вязаным зеленым ковриком, что под горшком с кактусом, на подоконнике напротив кабинета математики. В кабинете математики было пусто. Детективы подошли к учительскому столу. Любаня достала из потайного ящика тумбочки волшебную книгу.
4: Ух, тяжелая. Я ее на стол положу.
5: Так, ищем сказку «Царевна-лягушка». Лягушка-путешественница. Не то. Теремок.
4: Не то. Басня Крылова, лягушка и вол.
5: Нет, опять не то. Вот она, царевна-лягушка.
0: На желтой странице волшебной книги Макс и Любани увидели болото. Посреди красовался огромный блестящий лист кувшинки. На листе сидела лягушка. Золотой короны на ее голове не было. Наверху страницы большими красными буквами было написано «Царевна-лягушка». Слово «царевна» нервно подрагивало, словно собиралось исчезнуть.
4: Смотри, Макс, в сказке беда.
5: Вижу, Любаня, ничего, разберемся.
0: Книга задрожала, из страницы вырвался белый луч света, который тут же сменился на черную воронку. Макс и Любаня нырнули прямо в нее. Первое, что увидели Макс и Любани, перепрыгивающего с кочки на кочку Добрыни. После каждого прыжка он останавливался и сосредоточенно смотрел себе под ноги, пытаясь что-то разглядеть среди маленьких кривых березок, растущих вдоль края болотца.
5: Привет начальнику сказочной полиции!
4: Здравствуйте, Добрыня Никитич!
1: Макс, Любаня, наконец-то! У нас тут такое происходит! Хрум, привет!
2: Хрум!
1: Пойдемте скорее, я вас с царевной лягушкой познакомлю. Вон она, на большом листе кувшинки сидит.
0: И действительно, на широком зеленом листе кувшинки, в небольшом деревянном кресле, похожем на трон, сидела большая зеленая лягушка.
2: Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Ква-ква! Добрыня Никитич! Детективы Хрум! Наконец-то!

0: Софья, а я-то так ждала, так ждала. Вот-вот кто-то найдет меня и спасет. Эх, видно, не избавиться мне от кожи лягушечей. Останусь вечно на этом болоте, мошек ловить.
1: Подождите, как это? Вы не можете остаться на болоте. Я эту сказку отлично знаю. Стрела Ивана-Царевича прилетит.
0: Может, и прилетела бы, но не прилетела. Сегодня царский указ слышала. Жду с самого утра и ничего. А ведь у меня и подарок для Ивана-Царевича приготовлен. Вот, смотрите, жемчужина черная, большая. Рядом ква-ква, красота, корица, масло апельсиновое во флакончике, бутылочки, соль морская, зернышки кофейные.
2: Стрела отсутствует, хотя указ был. Значит, надо будет с Иваном поговорить, разузнать, в чем дело. Но сперва расскажи, лягушка, что видела, что слышала.
3: Скажите, может, что-то подозрительное на болотах происходило?
1: Может, стрелу кто-то перехватил? Кто-то чужой тут появлялся?
0: Нет, никого чужого не видывала. Никого тут не бывает, если только птица какая пролетит. Но шума крыльев я не слышала, ничего подозрительного не было. Хотя плюх громкий слышала утром. Да на болоте такой звук не редкость. Может, лягушка какая-нибудь прыгнула, или ветка в воду упала.
3: А может, это стрела была?
1: Ну да, промахнулся Иван-Царевич. Вот и плюхнулась стрела не в том месте, где ей следовало.
0: Так как же это? Промахнулся, плюхнулась.
4: Хрум!
5: Хрум с вниманием и сочувствием посмотрел на царевну-лягушку и...
4: Хрум!
5: Нырнул в болото.
0: Куда это он?
1: Проводит следственный эксперимент и ищет улики.
3: Если стрела упала в болото, Хрум ее обязательно найдет.
5: Через несколько секунд Хрум вынырнул из болота.
4: Хрум!
5: Отряхнулся, разбрызгивая вокруг себя зеленоватую болотную жижу.
2: Ну что, стрелы нет? Ты проверил, Хрум?
5: Хрум взглянул на всех своими васильковыми глазами, взмахнул огромными ресницами, вздохнув, развел лапами и отрицательно помотал головой.
1: Нет. Значит, скорее всего, стрела вообще не была запущена.
2: Или была запущена, но не долетела.
0: Вы уж сыщите ее, Добрынюшка Никитич. А то ква-ква-ква.
2: Найдем стрелу. Не изволь волноваться, царевна лягушка.
3: Улик нет, стрелы нет. Полагаю, нам надо поговорить с Иваном Царевичем.
1: Ну да, если из лука стрелял, то, следовательно, стрелу перехватили в полете.
2: Или он вообще не стрелял. Выясним. За мной.
6: Хрум элементарно.
5: Добрыня, Любаня, Макс и Хрум оказались перед царским дворцом. Пройдя по мосту через ров с водой, детективы подошли к запертым воротам. Их охраняли два стражника с алебардами в руках.
7: Стой! Кто идет?
2: Добрыня, начальник сказочной полиции. И детективы Хрум со мной. Макс и Любаня.
4: Хрум!
2: И Хрум.
8: Проходите! Иван-царевич пропуск на вас заказал.
7: Заказал и наказал нам. Как Добрыня, Свет Никитич со свитою пожалуют, так их всех немедля проводить в палаты царские.
8: Со всем нашим уважением и почтением.
7: Идите за мной, гости дорогие.
5: Большие резные ворота медленно распахнулись, и вслед за стражником Добрыня, Макс, Любаня и Хрум вошли во двор. Навстречу им уже бежал Иван-Царевич.
9: Добрыня, Свет Никитич, детективы! Низкий поклон вам, что появились. Вот ведь как работает наша сказочная полиция. Не успел я, Добрыня, сообщить тебе о преступлении сказочном, а ты уже тут как тут.
2: Что случилось, Иван-Царевич?
1: Ваша сказка испортилась?
3: Что-то пропало?
9: Пропало, прямо из-под носа увели.
3: Стрелу?
9: Стрелу? Какую стрелу?
1: Ну, ту, что вы должны были пустить.
9: Да нет, при мне она. Стрела моя, вот.

0: Иван-царевич вытащил из колчана, что висел у него за спиной, длинную золотистого цвета стрелу с черным оперением.
1: «Глядите, древко из ясеня, оперение из перьев вороного крыла. Цела, цела стрела моя заветная. А вот лук, лук мой хороший украли».
2: «Так это не стрела, а лук пропал».
1: «Пропал, пропал лук мой. Из березы гибкой сделанной, тетива, нить шелковая. Да ни в одной сказке, ни у одного царевича-королевича такого лука не найти. Теперь и у меня, правда, нет».
3: «Иван-царевич, расскажите, пожалуйста, как это случилось?»
1: «Наказал нам с братьями батюшка наш выйти во двор широкий, натянуть луки свои тугие, допустить стрелы. Куда у кого стрела упадет, там суженую и искать. Так я кафтан надел атласный, сапоги софьяновые бисером расшитые, поясом наборным подпоясался, да шапку с соболиным мехом обшитую на голову надел. Взял лук, колчан со стрелами, да во двор спустился. Ни братьев, ни батюшки еще не было. Так вот, спустился я во двор, и так мне пить захотелось, что подошел я к колодцу. Вон он, в углу двора. Подошел, лук в землю воткнул, ведерко взял. Водица у нас в колодце студена, сладка».
3: «И что было дальше?»
1: «Так, опустил я ведерко, воды зачерпнул, поднял и пить стал. Запрокинул ведерко-то, выпил водицы, ведерко на место поставил. Глядь, а лук-то моего и нету, как сквозь землю провалился».
3: «А как же это вы не заметили, что кто-то лук взял?»
1: «Да вот так и не заметил. Я же ведерко поднял и запрокинул, когда пил. Видать, в этот самый момент какой-то супостат лук мой и уволок. Или же волшебство какое случилось».
4: «И что дальше было?»
1: «А то и было, друг Добрыня. Братья по стреле пустили, а я все в палатах обыскал, каждый уголок да закуток обшарил. Я уж всех стражников спросил, говорят, никого во дворе, кроме меня. А потом царя-батюшки да братьев и не было. Но разве бы они взяли мой лук? Эх, не видать мне суженой, коли лук не найдется, не сыщется. Старший брат на боярский двор уже отправился, средний брат на купеческий, там их невесты уже поджидают, а я вот тут». Батюшка опечалился, закручинился.
3: «А может, звуки были какие-то необычные? Может, видели что-то такое странное перед тем, как лук пропал?
5: Хрум!»
1: «Да нет, никаких таких звуков странных не было. Не видал никого».
5: «А может, было что-то обычное? Да не вовремя».
1: «Хм, мудрёно спрашиваете».
4: «А ты, Иван-царевич, припомни. Припомни, припомни».
1: «А ведь точно, было. Когда ведерко деревянное вниз-то стал опускать, оттуда, из колодца, звук такой раздался.
5: Плюх!
1: Плюх!
3: И что-то в звуке этом было не так, да?»
1: «Да нет, плюх как плюх. Только мне показалось...»
4: «Что показалось?»
1: «Что не ведро это, а воду плюхнуло, а что-то другое. Но, видно, показалось».
4: «Дело ясное, что дело темное».
3: «Хрум! Два раза один и тот же звук. Это уже подозрительно.
5: Куда мы теперь отправимся? В колодец? Может, там улики будут или следы?»
4: «Нет, Любаня, но мыслишь правильно. Неспроста и Иван, и лягушка этот плюх слышали. Наверняка наш похититель лука в воде живет. Только зачем водному существу оружие? Разве что для...» «О, погодите-ка.
6: Хрум элементарно.
7: Продолжение следует».

0: Детское радио.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

Светофоров отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 23 сентября с 18:30 до 19:00, 27 сентября с 12:05 до 12:35. 6+.

0: они, но все равно ведь мы тари. Туру, тури, туристы.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
2: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
3: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вся

Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама.
1: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетя

0: Тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва. Улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей отыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Дело номер 77. Этюд в болотных тонах.
1: Расследование продолжается.
2: Добрыня достал из кармана маленькое блюдечко. По нему каталось румяное наливное яблочко. В центре блюдечка появился добрый молодец в красном кафтане с луком в руках и колчаном, полным стрел за спиной.
3: Здравствуй, Добрыня!
4: Здравствуйте, добрый молодец!
3: Добрыня, ты, видать, не узнал меня! Это ж я, Иван!
5: Какой Иван? Из какой сказки?
6: Сейчас узнаем.
4: Ой, прости, Вань. Узнал. Ты уж прости, дело тут у нас сложное. Ты по делу, Ваня, или как?
3: По делу, Добрыня. Царь грозится мне голову с плеч. Приезжай скорее, выручай.
4: И за что это тебе голову с плеч, Ваня?
3: Ой, Добрынюшка, должен был я платье Василисина достать, и не достал. А где оно, платье это? Слыхом не слыхивал. Уж поспешите, а то не сносить мне головы.
4: Понял тебя, скоро будем. Конец связи. Новое дело у нас, детективы. Нас ждут в сказке «Жар-птица» и «Василиса-царевна».
6: Что это за сказка?
4: Сейчас переместимся, расскажем.
5: Хрум!
6: Можно я расскажу, Добрынь?
4: Давай, Макс.
6: В этой сказке царь Ивану-стрельцу давал разные невыполнимые задания. У Ивана был волшебный конь. Конь Ивану помогал. И вот один раз наказали Ивану со дна морского платья достать для Василисы-царевны.
4: А вон, кажется, и она. Василиса-царевна.
2: Детективов встретил Иван-стрелец. Неподалеку на камне у самой воды сидела Василиса.
7: Ах, беда. Не видать мне моего стрельца, удалого молодца. Погубит его царь-отец.
8: Добрыня, детективы, наконец-то! Только на вас и надеюсь. Если платье Василисины не найду, беда будет.
4: Что случилось-то, Вань?
8: Поначалу-то все хорошо было. Конь мой волшебный рака поймал, да наказ ему дал. Вытащить платье из-под камня на дне синего моря. Да только платье там под камнем не оказалось. Уж я вслед за этим раком сам нырнул, до самого того камня доплыл. Гляжу, а камень-то перевернут. Видать, кто-то здесь раньше меня побывал.
7: Не зря сердце мое беду чуяло. С самого утра места себе не нахожу. Все плачу, остановиться не могу.
8: Правда, я нырнуть не успел, а Василиса уж в слезах сидит, горюет.
6: Подождите, значит, вы, Василиса, плакали еще до того, как узнали, что платье пропало?
7: Да говорю же, сердце чувствовало. И как не чувствовать? У меня же к свадьбе все готово и приданое есть. Жемчужина.
5: Жемчужина?

0: Уж не черная ли?
1: Да, черная, большая, в раковине морской.
2: Черная жемчужина. У царевны лягушки на болоте тоже была жемчужина в раковине. Василиса, а можно ваше приданное посмотреть?
1: Ну, конечно, можно. Держите.
3: Выглядела раковина и правда точь-в-точь, как у царевны лягушки. Рядом с жемчужиной лежали палочка корицы, соль морская, флакон с водой апельсиновой открытый, да зерна кофейные.
2: Необычная жемчужина.
3: Добрыня дотронулся до жемчужины пальцем, и он стал черным.
2: Странно.
3: Добрыня с удивлением посмотрел на свой палец.
0: Это что, краска? Жемчужину покрасили?
2: Точно, Макс.
0: А зачем?
2: Выясним. Надо думать, что общего в этих происшествиях.
0: Жемчужины.
4: Не только Любаня.
0: Хрум!
4: В этой сказке Василиса. И в сказке царевна лягушка тоже Василиса. И везде жених по имени Иван.
2: И везде испорчены свадьбы.
0: Плюх везде! А тут еще и платье со дна морского пропало.
2: Василиса, скажите, а откуда вы такую раковину необычную взяли?
1: Да тут она лежала, на морском бережку. Сразу я подумала, кто-то мне на свадьбу подарок прислал. Смотрите, как красиво! Тут и палочки корицы, и соль.
2: Видать, подарок специальный, морской. Значит, похититель наш к морю-океану отношение имеет. Уж не царь ли морской балует? Из сказки Василиса Премудрая и морской царь.
4: А ведь правда, Добрыня, там же тоже Иван и Василиса. Знаю эту сказку. Хотел морской царь Ивана в услужение себе забрать. Да только помогла Ивану Василиса Премудрая, и морской царь ни с чем остался.
2: Надо бы нам с Иваном из сказки Василиса Премудрая и морской царь связаться.
3: Добрыня достал из кармана блюдечко с яблочком.
2: Покажи-ка мне, коммуникатор мой волшебный, что сейчас в сказке «Василиса Премудрая» и «Морской царь» происходит.
3: Яблочко закрутилось сильнее, и в центре блюдечка детективы увидели царские палаты. Столы были накрыты. В центре зала плясали гости. Пуще всех отплясывали Иван-царевич и Василиса.
2: Значит, там все в порядке. Сказка не испорчена, однако...
4: У тебя есть версия, Добрыня?
2: Есть. Месть.
0: Мотив преступления – месть? А почему? Это морской царь кому-то мстит?
2: Ну да, Любань, посудите сами. Василиса от него с Иваном-царевичем сбежала?
0: Сбежала.
2: Вот, теперь он всем Василисам и Иванам хочет жизнь испортить.
0: Свадьбам мешать!
2: Верно.
4: Перемещаемся в сказку «Василиса Премудрая и морской царь».
2: И немедленно.
3: Детективы оказались на морском берегу. Волны бились о берег, вода пенилась. Где-то вдалеке слышались звуки большого праздника.
2: А ну выходи, морской царь! Разговор есть.
3: На берегу тут же появился морской царь. Был он весь в тине, синий, с огромными усищами, как у сама.
5: О, полиция сказочная пожаловала. Спасу от вас нет, детективов. Ходите везде, воду баламутите.
2: Рассказывай, морской царь, как ты платье Василисина похитил? Как лук взял?
5: Платье? Ну, не было такого. А лук? Ну, брал. И что с того?
0: Ну, как что с того? Это же преступление.
5: Да какое же это преступление? От того лука сказки-то ничего не сделалось.
4: Как это не сделалось?
5: Да так. И вообще, я-то тут при чем?
2: При чем или не при чем, это мы сейчас разберемся. Ты лучше скажи, как ты это сделал.
5: Да ну, лук, он же из земли торчал. Дело не хитрое. Взял и вытянул.
2: А дальше что было?
5: Да что? Разрезал на две части.
0: Лук.
5: Ну да.
4: Но это же нарушение сказки.
5: Разрезанный лук? Ой, не смешите меня. Никакого преступления в том нет.
0: Но сказка-то испорчена. Свадьбы не будет.
5: Да, не будет. Как раз если бы не лук, были бы ваши Василисы веселыми и радостными. И свадьбы были бы.
2: Значит, испортить свадьбы была твоя идея.
5: Моя, Добрыня.

0: Речь моя. Но заметь, ничего такого предосудительного я не совершал.
1: А то, что лук разрезал, да в черный цвет покрасил. Что ж с того? Где же тут вина? Нету.

0: От какого подарка? От разрезанного лука?
1: Да от жемчужины.
2: Так жемчужина не настоящая?
3: Вот еще. Настоящую дарить.
1: Много чести.
3: А так и подарок, и... и рыдание.
1: Так им, Василисам,
3: и надо. По делам.
4: Ой, текст на свитке закончился.
5: Ничего страшного. Вам, конечно, известно продолжение этой истории.
2: Известно. Пришлось морскому царю сознаться, что это он и платье взял, и лук, и Ивана, и настоящий.
0: Только мы этого сразу не поняли. Морской царь с огорода в сказке «Репка» взял настоящий лук, разрезал на две части,
2: покрасил, чтобы на черную жемчужину было похоже, соль морскую в раковины положил, масло апельсиновое, корицу, зерна кофейные, чтобы запах луковый отбить.
5: Заметьте, флакон с апельсиновой водой был открыт. Когда Василисы эти подарки стали смотреть и жемчужину взяли, вот от лука и были их слезы.
0: А мы на это не обратили внимания. Да и потом, в разговоре с царем морским, не поняли, о каком луке идет речь.
5: А теперь вспомним о логике. Вы, коллеги, совершили логическую ошибку. Она называется амонимия.
6: Хрум!
7: Амонимия?
0: А что это такое?
5: Лук – еда. И лук, из которого стреляют. Эти слова одинаково звучат, но значения у них абсолютно разные. Морской царь говорил о съедобном луке. А вы решили, что он говорит о луке Ивана-царевича. В русском языке немало слов, что звучат одинаково, а обозначают разное. Например, гребешок у петушка и гребешок, которым причесывают волосы. Ключ от замка и ключ, как родник, источник воды. Ладья – лодка и ладья – шахматная фигура.
2: Да, интересное оказалось дело.
0: Да, очень. Пора открыть шкатулку, чтобы познакомиться с новым.
6: А можно мне? Можно мне открыть?
5: Конечно. Открывайте, коллега.
6: Ну что, Хрум, откроем?
8: Хрум элементарно. Продолжение следует.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 113-1746-79-24-55. Город Москва. 0+.

0: Реклама.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Я то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
2: В Москве 17:00.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Да, мальчишки и девчонки, очень надеюсь и очень верю в то, что сможем мы открыть сундучок, найти правильный ответ, что же там хранится. Тем более у нас есть с вами подсказки, 2 дня мы их собирали, и вот сегодня, в пятницу, возможно, кто-то из вас заберет приз себе. 8-495-134-5664, это номер прямого эфира Детского радио. Ребята, звоните, я вам напомню и загадку, и подсказки, ну и, конечно же, всем вам. Я, Кирилл Раскаскин, желаю удачи. 8-495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: Нам позвонила Вика. Викусик, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Викушка, из какого ты города?
2: Из Москвы.
1: Угу, прекрасно. А чем ты увлекаешься?
2: Поделками разными.
1: Рукоделием топишь?
2: Да.
1: Это здорово. Хорошо. Давай, Викусик, вспомним с тобой загадку и подсказки. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. В сундучке не мягкое, может что-то прыгать. Ну, по идее, вот именно в том, что в сундучке там, да, там что-то может, по-моему, прыгать. Это для игры, можно играть на улице, это из пластика. С оружием это не связано, там есть подвижные элементы. Без острых углов. Не круглое, не маленькое. Основных два цвета, хотя это разноцветные в сундучке именно. Не для рисования. Класть туда ничего не надо. Фар нет. Можно взять с собой. Ни самокат, ни мяч, ни карандаш, ни шарик и ни трансформер.
2: Это заводное?
1: Нет, это не заводится.
2: У этого есть глаза?
1: Глаза? Глаза, в принципе, да, есть.
2: Это есть молния? У этого есть молния?
1: Нет, молнии нет. Итак, не заводное. Глаза есть, а молнии нет. Что же это может быть?
2: Это кукла.
1: Кукла. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, не кукла, Викусик, не она. Не она, но предположение хорошее. Молодец. Спасибо тебе огромное за звонок. Вот так вот Вика открыла сегодняшний сундучок секретом. Ну, я имею в виду, открыла... сегодняшний выпуск программы «Сундучок секретом», за что ей огромное спасибо. 8-495-134-5664. Ребята, играем дальше.

0: сундучок с секретом.
1: А нам уже позвонила Марина. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Сколько лет тебе?
2: 6.
1: Ага. Мариночка, а ты в садик ты еще ходишь, наверное? Или уже в школу?
2: Я в садик хожу.
1: А в школу хочется?
2: Нет.
1: Нет уж, не надо. Спасибо, мне в садике хорошо. Ну, Мариночка, ты зря так. Потом, знаешь, в школу пойдешь, тебе понравится, поверь мне. Итак, ну что же, у нас с тобой до школы еще время есть, а вот для игры «Сундучок с секретом» время подошло. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. В сундучке, именно в сундучке, не мягкое. И именно в сундучке там может что-то прыгать, что-то двигаться. Там есть подвижные элементы. Но это не заводное. Глаза, в принципе-то, у этого есть. Молнии нет. Вот то, что в сундучке, это для игры. Можно играть и на улице даже. Что в сундучке из пластика. С оружием, благо, это не связано. Без острых углов. Не круглое, не маленькое. Основных два цвета. Хотя вообще, в принципе, цветов там несколько. Не для рисования. Класть туда ничего не надо. Фар нет. Можно взять с собой. Ни самокат, ни мяч, ни карандаш, ни шарик, ни трансформер и ни кукла.
2: У него 4... ножки.
1: Нет, ножки не 4.
2: Это животное?
1: В принципе, да, животное.
2: Оно летает?
1: Нет, не летает. Так, значит, мы с тобой выяснили, животное не летает, но в сундучке не мягкое. Может что-то там прыгать, да, вот в том, что в сундучке. Там есть подвижные элементы. Не заводное, ножки не 4, но глаза есть. Итак.
2: Я готова ответить.
1: Моя звезда, давай отвечай.
2: Заяц.
1: Заяц, хороший ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Мариночка, не заяц, не он. Но предположение хорошее. И благодаря тебе, мы выяснили, что это животное, которое не летает, да? Но опять-таки, друзья, вот слушайте внимательно подсказки. Я же вам даже интонацией пытаюсь помочь, что животное летает. Но вот в сундучке там, может быть, что-то и прыгает. То есть, значит, соответственно, по жизни, может, и не прыгает. Вот. А еще, ребята, не забывайте, пожалуйста, про хит-парад детского радио. Это тоже очень важно. Когда вы голосуете за ваши любимые треки, ставите сердечки напротив на ваших любимых артистов в разделе «Хит-парад детского радио» на сайте dtfm.ru. А также, когда вы слушаете свои любимые песни на всех музыкальных площадках. И уже завтра диджей Микрофоша объявит итоги хит-парада детского радио, главного детского музыкального чарта страны за сентябрь. Не пропустите. 8495 134 5664. Жду.

0: сундучок с секретом.
1: Ярослав нам позвонил. Ярик, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Сколько годков?
2: 10.
1: Чем увлекаешься?
2: Выжиганием.
1: Ой, класс.
2: И комиксы еще рисую, читаю.
1: Что, комиксы?
2: Угу.
1: Ой, тоже круто. Слушай, ну вот выжигательный аппарат у меня в детстве был. Ой, как я с удовольствием это делал. Вот этот вот аромат жженого дерева, вот именно. Да, ой, фантастика какая-то. Так, Ярик, ну что же, сейчас будем не руками работать, мозгами.
2: А, извините.
1: Давай.
2: Чего а такое? Можно своей школе передать привет?
1: Очень быстро.
2: Всем ученикам школы номер 93 города Екатеринбурга привет.
1: Молодец, успел. Итак, теперь слушай загадку. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. Животное не летает, но, как мы поняли, в сундучке не мягкое. В сундучке не мягкое. Может что-то прыгать, там есть двигающиеся элементы, но именно в сундучке. Это не заводное, ножки не четыре, глаза есть, ну, логично, да, животное. Молнии у этого нет. Именно в сундучке для игры. Играть можно и на улице. Именно в сундучке из пластика. С оружием, благо, не связано. Есть подвижные элементы, без острых углов. Не круглая, не маленькая. Основных цвета два, но вообще цветов несколько. Не для рисования.

0: А сюда ничего не надо, фар нет. Можно взять с собой ни самокат, ни мяч, ни карандаш, ни шарик, ни трансформер, ни кукла и ни заяц.
1: Это зеленое?
0: Не, не зеленое. Так.
1: Это связано с воздухом?
0: Хороший вопрос. Нет, ты знаешь, я думаю, что вот с воздухом это как раз не связано.
1: Просто я знаю, лягушки такие есть пластмассовые.
0: Да, я понял. Не-не-не, с воздухом не связано и не зеленое. Ну, мы с тобой выяснили, что не зеленое. Так. Угу. Так, еще вопросик.
1: Это собирается?
0: Нет, не собирается. Уже все собрано до нас. Не собирается. Итак, что же это?
1: Радужная пружинка, может быть.
0: Радужная пружинка. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Ярик, не она, не радужная пружинка, но вот у меня была такая. Кстати, у меня до сих пор такая есть. И как же она мне нравится, которая такая по ступенькам спускается сама. Классно, ой, я не могу. Ой, сейчас вспоминаю, так приятно. 8495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните в «Сундучок секрета».

лисичка. Вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал, значит, дело серьезное.
1: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Реклама.
8: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся в

0: национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Сундучок с секретом.
1: Нам позвонила Настюшка. Настюшка, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Настенька, сколько лет тебе?
2: 6.
1: Угу. Настеночка, ты готова услышать загадку и подсказки?
2: Да.
1: Хорошо. Слушай внимательно. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. Это животное, но оно не летает. Глаза, понятно, есть. Не зеленое, но основных цветов у него два. С воздухом это... Ну, с воздухом это связано, если только косвенно. Так, в принципе, с воздухом это не связано. В сундучке не мягкое. Вот теперь мы говорим именно о том, что в сундучке не мягкое. Там может что-то прыгать. То есть там есть какие-то подвижные элементы, да? Именно в сундучке может что-то прыгать. Ну, а так подвижные элементы есть и там. Это же животное. Не заводное. Ножки не четыре. Молнии нет. Понятно, что это для игры. Можно и на улице в это поиграть. Из пластика. С оружием не связано. Без острых углов. Не круглое. Не собирается. Не маленькое. Не для рисования. Класть сюда ничего не надо. Фар нет. Можно взять с собой. Ни самокат, ни мяч, ни карандаш, ни шарик, ни трансформер, ни кукла, ни зайцы, ни пружинка. Давай вопросы. Насть.
3: Да, да, слушай,
1: Тонас. Это хорошо. Вопросики.
3: Вопросики давай.
2: Это какой формы?
1: Нет, ты должна предположить, какой это формы.
2: Это квадратная?
1: Нет, это не квадратная. Ну, точнее, в сундучке может быть и похоже на квадратный, но это нас с тобой как-то не особо интересует. Мы все-таки больше будем акцентироваться на то, что это животное. Так. Давай, следующий вопрос.
2: У этого есть шерсть?
1: Шерсть. Ну, в принципе, именно вот шерсть, да? Хороший вопрос. Я вот думаю, есть ли у этого шерсть? Нет, нет шерсти. И еще вопрос.
2: Это можно на себя надеть?
1: Нет, на себя это надеть нельзя. Так, что же это?
2: Можно посовещаться?
1: Ну, посовещайся. Итак, значит, пока Настенька совещается, на себя не надевается, шерсти у этого нет, это не квадратное. Мы пришли к выводу, что это какое-то животное, оно не летает. Глаза есть. С воздухом это, в принципе, не связано. Ну, точнее, с воздухом связано косвенно, скажем так. Итак, что же это?
2: Кенгуру.
1: Кенгуру, таков ответ. Сундучок, открой секрет.

Нет. Не кенгуру настёшь, но было интересно с тобой пообщаться. Спасибо огромное. Друзья, давайте на всякий случай поясню, что такое связано косвенно. Да? Вот я говорю, с воздухом связано косвенно. Косвенно — это значит не прямо, не непосредственно, а вот в некоторой степени связано частично, но не напрямую. Вот так вот. 8495-134-5664.

0: сундучок секретов.
1: Нам позвонила, не поверите, опять Настя. Но не та Настя, другая Настя. Настя, привет.
2: Привет.
1: Настюш, к чем ты увлекаешься?
2: Я увлекаюсь гимнастикой, рисованием и скрипкой.
1: Ой, какая ты молодец. Ты смотри-ка, и она рисует, и на скрипке играет, и еще гимнастикой занимается. Ну, ты умница. А и на все хватает у тебя времени, да, еще?
2: Да.
1: Ну вот, а отдыхать успеваешь?
2: Успеваю.
1: Это самое главное, а то я переживаю. Мало ли, может быть, ты даже успевать не отдыхать не успеваешь. Успевать не отдыхаешь. Итак, Настюшка, давай-ка с тобой к загадке и подсказкам. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. Итак, смотри, на что мы с тобой обращаем особенное внимание. Это животное не летает, шерсти нет, глаза есть, не зеленое.

Но основных цвета два. С воздухом это связано косвенно. Ну, то есть как-то покасательно. А в сундучке не мягкое. Это мы уже про сундучок говорим, да? Там это не мягкое. На себя не надевается. Может там что-то прыгать. Есть

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Но так как я говорю о том, что это животное, которое не летает и шерсти нет, поэтому нам надо, наверное, все-таки определить, что это за животное. Давайте вот на это акцентироваться. Мы поняли, что это не заяц и не кенгуру. Так, давай вопросы.
4: Это хвост. У него хвост есть?
3: Хвост. Ну, хвост есть, да.
4: А зубы есть?
3: Зубы, по-моему, есть. Да, по-моему, есть зубы, да.
4: А усы?
3: А, вот с усами вопрос. По-моему, усов, по-моему, нет. По-моему, усов там нет. Нет, нет усов.
4: Нет.
3: Итак.
4: Это крокодил.
3: Крокодил. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не крокодил. Ну, потому что мы же выяснили, что это не зеленое. Не зеленое. Вот, там как бы зубы тоже там вроде они есть, но не в привычном понимании нашем. Вот. Ну, ладненько, ничего, разобрались. Спасибо тебе, Настюш, за звонок. 8495-134-5664. Ребята, звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Катюня позвонила на детское радио. Катя, привет.
2: Здравствуйте.
1: Катенька, ну расскажи немножко о себе.
2: Я из Сочи. Сейчас мы едем с художественной школы. Я очень рада, что дозвонилась. Всегда вас слушаем.
1: Ой, как здорово. Ну, спасибо, во-первых, огромное, что дозвонилась. Во-вторых, привет огромный городу Сочи. А ты едешь из художественной школы или со своей художественной школой?
3: Домой.
1: Ну, тогда легкой тебе дорожки. Да. Ну и давай, спасибо. Конечно, да на здоровье. Катюнь, попробуем отгадать, что в сундучке. Договорились?
2: Да, итак, хорошо.
1: Слушаем. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. Животное. Хвост есть. Зубов в привычном понимании, вот я уточнил, нет. Усов нет. Не летает. Шерсти нет. Глаза есть. Не зеленое. Но основных цвет у этого два. С воздухом это как-то косвенно связано. В сундучке у нас не мягкое, на себя не надевается, может там что-то прыгать, есть подвижные элементы, ну и так далее. Но нам с тобой все-таки больше важно понять, что это за животное. Мы поняли, что это не заяц, не кенгуру и не крокодил.
2: Хорошо. Это проживает в воде?
1: Ты знаешь, преимущество... В воде это бывает, но проживать там не проживает.
2: Хорошо. Это само по себе лысое?
1: Ну как лысое?
2: Если панцирь.
1: Нет.
2: Я имею в виду, если панцирь.
1: А, панциря нет.
2: Панциря нет, хорошо. Это может ползать?
1: Нет, это не ползает. Итак, смотри. Значит, животное в воде не проживает, но там бывает. На меня уж звукорежиссер Катя смотрит, думает, сейчас подсказывать начну. Но там бывает. Панциря нет, не ползает. Хвост есть, зубов в привычном понимании у этого нет. Да и в принципе, наверное, зубов можно сказать, что нет. Усов тоже нет. Это не летает, шерсти нет. Глаза есть, это не зеленое, но основных цвета там два. С воздухом это каким-то образом связано косвенно. Итак, что же это, Катюш?
2: Хорек?
1: Кто?
2: Хорек?
1: Хорек. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, не он, не хорек. Но почему бы, в принципе, и да. Но нет. Ну что ж, друзья мои, на этом сундучок секретом заканчивается. Катюшу я благодарю за звонок. Вы уже завтра, друзья мои, с дядей Сашей продолжите отгадывать, что скрывается в сундучке. Ну а нас с вами впереди ждет час без правил. Никуда не уходите.

0: Маленькое радио. Сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио.
2: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать, кто это? Пушкин, что ли, будет?
3: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
5: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, лямка, щетка.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
7: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
8: KGM представляет.
9: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
1: Ура! Новая машина!
10: А чем он так хорош?
9: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
10: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
9: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Да!
4: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2020.

0: 2006 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
5: Ноль плюс.

0: чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве 6 вечера.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Мальчики и девочки, ну что ж, вот и настал тот самый час без правил, который все вы так ждали. Ну, а, собственно, вы же ждете любую передачу в эфире Детского радио. Вот, пожалуйста, сейчас час без правил. Меня по-прежнему зовут Кирилл Рассказкин. И я вам, друзья мои, напоминаю, что... Первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет. Ну, абсолютно все, что захочет. Сыграть нам на музыкальном инструменте, песню какую-нибудь исполнить, может быть, расшифровать свое имя, на каком-нибудь иностранном или на своем родном языке что-то нам рассказать. В общем, друзья, вариантов превеликое множество. Самое главное — дозвониться. 8495-134-5664. Ну и творческое задание тоже у меня есть. Сегодня мы говорили в развивайке про сны, и я вам предлагаю нарисовать кровать вашей мечты. Вот что бы это была за кровать? Давайте-ка мы ее нарисуем, помечтаем, пофантазируем и пришлем в сообщалочки. +7 916 968 0968. И не забудьте, пожалуйста, друзья, товарищи, подписать номер телефона, с которого вы нам присылаете свои сообщения.
4: Час без правил.

0: «Час без правил». На
1: детском радио. Ну вот и первый участник сегодняшнего часа без правил, и это Ролана. Как-то я странно слово правил сказал. Без правил. Без правил. Ролана, привет. Ролана. А вот и нет. 8-495-134-5664. Ну, а я пока что повторю творческое задание, а то Евгений из Ярославля, 11 лет, его не услышал. Итак, рассказываю. Нужно придумать и нарисовать свою кровать мечты. Вот такой. Мы сегодня говорили про сны. Вот, поэтому, друзья, нарисуйте, пожалуйста, свою кровать мечты и пришлите этот рисунок в сообщалочки детского радио. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Обязательно подпишите номер телефона, с которого вы нам все это присылаете, свои рисунки. Это для того, чтобы в случае вашей победы мы могли с вами созвониться. Ну и, конечно же, звоните, друзья, в прямой эфир 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио, на который дозвонился Максим. Максим, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Макс, сколько тебе лет?
2: 8.
1: Угу. Макс, ты первый тот, кто дозвонился в час без правил сегодня. А ты по громкой связи, кстати, с нами разговариваешь или нет?
2: Да.
1: Да вон, мама тебе подсказывает, да. Так вот, громкую связь нужно выключить. Тогда мы будем тебя хорошо слышать. А то ощущение, что ты где-то за 3-9 земель. Выключай громкую связь. Вон там мама рядом, она умеет.
2: Все, выключил.
1: Вот, другое дело. Вот мы все и подпрыгнули от того, какой ты громкий. Макс, что будешь делать?
2: Буду рассказывать стих.
1: Какое-нибудь стихотворение? Давай, рассказывай, дорогой.
2: Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. Это русское раздолье, это родина моя. Вижу горы и исполины, вижу реки и моря. Это русские картины, это родина моя. Слышу песни жаворонка, слышу трели соловья. Это русская сторонка, это родина моя.
1: Очень красиво, трогательно, патриотично и поэтично. Ну, молодец, здорово, красиво. Спасибо тебе огромное, Максик. Давай оставим задание следующему участнику.
2: Рассказать алфавит на английском языке.
1: О, хорошо. Английский алфавит. Вспомним. Давно не было. Благодарю тебя. 8-495-134-5664. Ребята, позвоните и расскажите английский алфавит.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, продолжается «Час без правил» на детском радио. Привет всем, кто только что включил детское радио. Нам уже, кстати, Катенька позвонила. Катюш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Катенька, из какого города нам звонишь?
3: Из Москвы.
2: Прекрасно. Катюшенька, а сколько тебе лет?
3: 8.
2: То есть ты уже школьница?
3: Да.
2: Иностранные языки изучаешь?
3: Да.
2: Какой?
3: Английский.
2: То есть ты сейчас, Катенька, сможешь нам назвать английский алфавит?
3: Да.
2: Ну, давай попробуем. Поехали.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, O, S, T, U, V, W, X, Y, and Z.
2: Ну, молодец. Ну, ты смотри, не просто назвала, пропела. А как хорошо пропел. Ты, наверное, ходишь еще и вокалом занимаешься?
3: Нет.
2: Нет? Это
3: мы
2: Что ты просто?
3: Нет, мы просто на английском нам песенки включают.
2: Это понятно.
3: Английским алфавитом.
2: Но я про то, что ты прекрасно поешь. У тебя великолепный голос и слух.
3: Спасибо.
2: На здоровье. Очень приятно тебя было послушать. Так, Катенька, давай с тобой оставим задание следующему участнику.
3: Назвать таблицу умножения на 8.
2: Хорошо. Вспомним таблицу умножения на 8. Вот, кстати, мне так нравится цифра 8. Вот эта вот восьмерка, знак бесконечности. Знаете, вот эти вот колечко. Колечко сверху, колечко снизу. Прелесть. 8, 4, 9, 5, кстати. 8, 4, 9, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 4. Ребята, звоните.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: А вот и Сонечка нам позвонила. Сонечка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Соня, расскажи немножечко о себе. Сколько тебе лет?
3: 7.
2: Угу. Я думал, сейчас скажешь 8, я хотел сказать. Вот, и как раз таблица умножения на 8. Ну, хорошо, 7. Первый класс, то есть?
3: Да.
2: Угу. В первом классе таблицу умножения ты учишь уже?
3: Ну, пока еще нет.
2: А ты ее учила, может быть, когда в детском садике была или там просто летом для себя?
3: Нет, не учила.
2: А как же мы сейчас с тобой будем таблицу умножения на 8 говорить, вспоминать?
3: Ну, на 8 я знаю.
2: Такое, знаешь, произвольно. А вот не хочу я пока что учить таблицу умножения, но на 8, на 8 обязательно. Ну, давай, рассказывай.
3: А мне надо где... Ну, какая-то цифра на 8 или прям к 8?
2: А 8 на 1. Сколько будет?
3: 8 на 1 – 8.
2: Так, 8 на 2?
3: 16.
2: 8 на 3?
3: 24.
2: 8 ю 4?
3: 32.
2: 8 ю 5?
3: 40.
2: 8 ю 6?
3: 48.
2: Да, 8 ю 7?
3: 56.
2: 8 ю 8?

0: 64.
1: Да, 8-ю 9.
0: 72.
1: Молодец. И 8 на 10 умножить?
0: 18.
1: Сколько?
0: 80.
1: Вот, другое дело. Это 8 плюс 10 будет 18. Ну ты, Сонечка, умница. Молодец. Здорово. Все вспомнили. Давай оставим задание следующему участнику.
0: Спеть песню.
1: Спеть песню? Ну, давай споем. Хорошо. Мы же, в конце концов, музыкальная радиостанция. Спасибо тебе огромное, Сонечка. Ребята, кто хочет исполнить какую-нибудь песню, позвоните нам 8-495-134-5664. Ну и не забудьте, пожалуйста, выполнить творческое задание. Плюс 7-916-968-0968 в сообщалочке детского радио. Пожалуйста, пришлите рисунок вашей кровати мечты. Вот я смотрю, тут уже есть какие-то волшебные кровати. И мне это очень нравится. Не забудьте, пожалуйста, подписать номер телефона, с которого вы сообщение присылаете.

0: Привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пугалки, мы похожи!

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».

0: Patreon. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Реклама. Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба».

0: полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба, Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустройством. Устроенной набережной, школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
4: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Все ленивцы – левши.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно»
8: все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
9: Час без правил.
10: Ну что ж, мальчики и девочки, час без правил в эфире детского радио продолжается. И я вас всех приглашаю в сообщалочки. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Присылайте мне, пожалуйста, туда рисунки своей кровати мечты. Вот это будет прям здорово. А у меня, я, кстати, не помню, рассказывал или нет, появился мой любимый уголок мечты. Уголок для чтения. Я у себя в квартире, в комнате, в угол поставил такое красивое желтое кресло. Я себе еще рядом с ним поставил желтый пуфик. И у меня там лампа, торшер такой напольный, который тоже светится желтым светом. И я там теперь по вечерам, у меня подушечки, и я по вечерам люблю садиться вот на это креслице, в уголочек. Ножки на пуфик положишь, книжечку в руки возьмешь. Ой, ребята, какая прелесть. Вот такое восхищение. Вот и пусть у вас, у каждого тоже будет такой замечательный уголочек, где-то либо в квартире, либо в вашей комнате, если у вас есть. Вот у меня, например, в детстве комнаты не было. Я жил в одной комнате с бабушкой и дедушкой. Зато теперь есть. Итак, давайте почитаем. Моя кровать мечты, на которой можно полететь по желанию в любую сказочную страну или сказку. Также на детское радио ведущим, всему радио не надо будет ходить на работу пешком. Это Дэнни из Москвы. Ну, такая классическая кровать, но да, интересно, кстати, чтобы на работу пешком не ходить. Кровать, которая путешествует во времени, это Настенька из Владимира нам прислала. И тут кровать, она розовая, тут и какие-то оранжевые у нее есть части, синие. Интересно. Так, Анечка написала кровать. Сквиш внутри игрушки. Угу, интересная кровать, она фиолетовая. Синие подушки, желтые ножки. Ну, фиолетовый, видимо, это одеяло. Там еще цветочки какие-то, птички нарисованы. Мне нравится, красиво. Так, волшебный мир снов. Вот так вот подписана работа. И здесь, видимо, кровать, которая где-то вместе с радугой. Ой, здорово. Так, Настенька из Астрахани. Кровать мечты у нее выглядит очень красиво. Тут она со вторым этажом. На первом этаже тут и как будто какая-то каюта. Интересно, еще вот что-то здесь такое желто-зеленое. Вообще кровать очень яркая. Мне тоже нравится, интересно. Молодец. Ребята, продолжайте, пожалуйста, присылать свои изображения кровати и рисунки на номер плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Не забудьте, пожалуйста, подписать номер телефона, с которого вы присылаете свои сообщения. Ну и, конечно же, нужно позвонить в прямой эфир детского радио 8-495-134-5664 и исполнить нам песню.
9: «Час без правил»
8: на детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, нам позвонил Святослав. Привет.
3: Привет.
2: Святославушка, из какого ты города нам звонишь?
3: Я из Москвы.
2: Прекрасно. Святослав, чем ты увлекаешься?
3: Я увлекаюсь футболом.
2: Вот я почему-то так и думал. Ты занимаешься профессионально, да?
3: Да.
2: Так, в какой команде?
3: Меркурий.
2: Меркурий. Угу. А вы в каких-нибудь чемпионатах участвуете?
3: Да.
2: Так, что за чемпионат?
3: Виноджи
2: Кап. А я почему-то так и думал, что ты скажешь, и вот прям был уверен. А в это воскресенье будете играть?
3: Да.
2: Угу. А где играете-то? На Искре?
3: Да.
2: Ну, тогда я думаю, что где-нибудь мы там и увидимся, потому что я, по крайней мере, тоже планирую там быть в воскресенье ближе к вечеру, часам к 5. Но в любом случае, удачи. А ты на какой позиции играешь?
3: Я в основном в защите.
2: В защите. Здорово. А есть ли у тебя любимый футбольный клуб?
3: Ну да.
2: Какой?
3: Спартак.
2: Молодец. Вот молодец. Умница. А ходил на матчи?
3: Да.
2: Нравится?
3: Да.
2: Атмосфера на стадионе. Ну еще бы. Ну, здорово, Святослав. Смотри, как классно мы с тобой сейчас про футбольчик-то поговорили, а? Так, а у нас-то задание не про футбол, конечно, поговорить, а песню какую-нибудь исполнить. Что споешь?
3: Я спою «Трус не играет в хоккей», наверное.
2: Ну, тоже верно. Все про спорт. Давай.
3: Тащи, отдай на клюшку, пас сильнее удашь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противников все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
2: Молодец. Ну, молодец. Ну, Святослав, ну, все по делу. Вот все по делу. Давай с тобой оставим, мой дорогой, задание для следующего участника.
3: Ну, давайте прочит...

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Прекрасная идея взять выходной. Вот как раз совсем скоро, ну то есть буквально-таки завтра, выходные и начнутся. Но прежде мы поговорим с Мишей. Миша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Мишенька, из какого города нам звонишь?
3: Нижний Новгород.
2: О, привет Нижнему. У вас такие красивые закаты. Да и, в принципе, вообще у вас город красивый. А, Мишуль, как у тебя со скороговорками?
3: Ну, среднячок, в принципе.
2: Красиво. Среднячок, говорит, в принципе. Так, ну хорошо. Смотри, тебе сейчас нужно будет повторить скороговорку «пакет из-под попкорна». Получится?
3: Да.
2: Давай.
3: Пакет из-под... Пакет из попкорна. Пакет из попкорна. Пакет из попкорна. Пакет из попкорна. Пакет из
2: Подожди, не торопись. Смотри, так. Я тебе сейчас открываю маленькую тайну. Для того, чтобы произнести эту скороговорку, нужно губы держать уточкой. Вот впереди. Вот так вот. Ну, как будто целоваться лезешь. Вот сделай губы уточкой. Сделал?
3: Сделал.
2: Вот, теперь пакет из-под попкорна. Пакет из-под
3: попкорна. Пакет из-под попкорна. Пакет из-под попкорна.
2: А теперь стой. А теперь еще один тебе лайфхак. Разбей эти слова. Пакет из-под попкорна. Не торопись. Пакет,
3: из-под попкорна. Пакет из-под попкорна. Пакет из-под попкорна.
2: Все,
3: пакет
2: хватит. Достаточно. Молодец. Видишь, как здорово, когда не торопишься, да? И мы с тобой еще в голове разбили как раз эти слова. Пакет из-под попкорна. Пакет из-под попкорна. Пакет из-под попкорна. Умница! Молодец, Мишенька! Аплодисменты звучат тебе, в твою честь. Тебе

Еще раз благодарю за звонок. Нижнему, как уже сказал, большой привет. Ну и, друзья мои, впереди подведение итогов творческого задания. Никуда не уходите.

0: from Карнадо.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
3: Ребят, мальчишки, девчонки, прекрасные работы. Вот от Софии тоже вообще кровать буквально-таки на дереве. И это очень здорово. Мне очень понравилась работа Полины, которая нам прислала ее из Москвы. Полюшка, привет.
4: Здравствуйте.
3: Поль, ну у тебя потрясающая кровать с полумесяцем, с цветами. Очень и очень такая она теплая, уютная. Я тебя поздравляю, вручаю тебе фирменный плед детского радио.
4: Спасибо!
3: Пожалуйста, чтобы на этой кроватке как раз было чем укрываться. Ну что ж, друзья мои, вот так вот быстренько у нас пролетел час без правил, а впереди уже музыкальный привет.
5: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vlbiz.ru. 470-047-1947-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
8: Все макароны сделаны из одного теста.
9: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
10: KGM представляет.
11: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
12: Ура! Новая машина!
13: А чем он так хорош?
11: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
13: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
11: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
10: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
1: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
10: Детское радио.
17: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
18: Сказку слушать. А ты?
19: И я.
18: Включай.
19: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
18: Ладно, ладно, подожду.
17: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: Ноль плюс. Реклама.
20: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
21: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.

0: имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Мальчишки и девчонки, а также ваши родители, всем добрейшего вечерочка желаю я, Кирилл Рассказкин. Ну и, конечно же, ребята, вы слушаете детское радио, и музыкальный привет начался. А это значит, что уже пора писать свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс. Передавайте свои приветы, поздравления. Ну и, конечно же, кстати, ребят, всем огромное спасибо за участие в часе без правил. Все ваши работы я увидел, рисунки ваши потрясающий просто. Так вот, помимо всего прочего, звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Также лично уже передавайте свои приветы, поздравления, заказывайте любимые песни из репертуара детского радио. Номера телефонов назвал, звоните, пишите, жду.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Нам позвонила Паулина. Привет.
2: Здравствуйте.
1: А, Паулинушка, из какого ты города?
2: Из Липецка.
1: Угу. А, так, расскажи мне, пожалуйста, Паулинушка, чем ты увлекаешься, чем занимаешься?
2: Музыкой.
1: Ты играешь на музыкальных инструментах или, может быть, вокал?
2: Вокал, музыкальные инструменты.
1: Какой? На каких инструментах?
2: Фортепиано.

0: Понятненько, хорошо. Паулинушка, музыкальная это наша, давай приветики передавать.
1: Хочу передать привет маме Тане, папе Паше, бабушке Леде, бабушке Оле, дедушке Саше. Хочу передать привет подружке Марте и хочу передать 64-й школы города Липецка 3-му О-классу.
0: Хорошо, все принято, все приветики переданы. А какую песню ты хочешь послушать?
1: Подарите мне собаку-барабаку.
0: Собака-барабака детского хора «Великан». А ты сможешь ее напеть немножечко?
1: Ну, попробую.
0: Давай.
1: Подарите, подарите, подарите мне собаку, подарите мне собаку-барабаку.

0: Музыкальный привет.
1: Плюс 7-916-968-0968. Это сообщалочки детского радио, куда мы сейчас отправим, чтобы почитать ваши сообщения. Так, передаю привет сыну Мирону Гулину и его маме Евгении. Буду дома через час, веду подарочки. Это папа Сергей написал. Ох, папа Сергей, ну молодец, ну какой молодец. А также передаю привет сыну Мирону Гулину. А, это вот папа Сергей продолжает во Владикавказ. Выздоравливай, пожалуйста, поскорее. Папа Сергей, ну, судя по всему, вы сейчас приедете с подарочками, и все будет хорошо. И Мирош-то на них посмотрит, на подарочки, и как выздоровеет, и а мамочка как счастлива будет. Привет Софии Куликовой из Ставрополя. Привет Софии Куликовой из Ставрополя от мамы Юлианы. Передаю привет маме, папе, сестрам Ньюти, Лизе, четвертому О-классу, особенно Свете, а не также бабушке, дедушке, кошке Бусе, своей крыске и рыбке. Это Настюшка из Москвы. Передаю привет своим братьям Эмили и Руслану. Эмили и Руслану, своим знакомым Лере, Насте, Илье, всему детскому радио. Кириллу, нашему капитану корабля, как я вчера сказал,

Отдельный большой привет, успехов в жизни. Дэнни написал. Дэнни, спасибо большое, дорогой, очень приятно. Так, Кольчик из Москвы передает привет маме Насте, папе Антону, любимым бабушкам Элли и Ритане, друзьям Артему, Акифу, Демиду и Кофе, и Кости, и Кофе. Все, вечер пятница. Передаю привет любимой бабушке Гале Санкт-Петербург, также огромный привет всему второму Г-классу, лицей 144, подружке Лене и Соне, от Аси Емельяновой. Привет, детское радио, передаю привет маме, папе, любимой тете Наташе, сестрам Леночке, Любавушке, Таюсику и Алисочке Семен из Пушкина. Так, ну что же, друзья, продолжайте писать. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну а мы прямо сейчас послушаем песню, которую вы уже просили неоднократно, про хомяков.

0: Музыкальный привет.
1: Нам позвонила Вика. Привет, Викусик.
2: Привет.
1: А Викушка из какого ты города?
2: Москва.
1: Угу. А чем ты увлекаешься, чем занимаешься?
2: Шахматами.
1: Ой, какая ты молодец. Ну, какая ты молодец. Так,
2: еще читанием, кстати, занимаюсь. Читанием еще, да-да.
1: Чтением.
2: Да.
1: Ага. Ну, здорово. И шахматы, и чтение. Все очень нужно, все очень важно. Так, а кому ты, Вика, будешь привет свои передавать?
2: Всем.
1: Угу. Абсолютно всем, без исключения? Или мы кого-нибудь выделим с тобой все-таки?
2: Не надо маму выделять особенно, не надо, не надо.
1: Хорошо, договорились. То есть, значит, передаем привет вообще всему миру?
2: Да, всему миру, маму тоже, маме тоже передаем.
1: Ну, естественно, конечно, куда же без этого. Так, а какую песню мы с тобой, Викусик, слушать будем?
2: «Вновь за горизонт».
1: Из «Холодного сердца»?

0: что ли?
1: Да.
0: Ой, ты очень любишь этот мультфильм?
1: О, да.
0: О, да. Ну, тогда давайте мы прямо сейчас, друзья, послушаем песню «Вновь за горизонт» из мультфильма «Холодное сердце».

слышу зов твой, но не хочу, и приключений я не ищу. Мне забот хватает, я молю о тишине.

0: Музыкальный привет.
1: Плюс 7-916-968-0968, сообщалочки детского радио. А Вероника Сергеева из Нижнего Новгорода передает привет папе Антону, маме Лоле, лучшей подруге Лизе, Арине, бабушке Ире, Вале, Нине, Иисе, дедушке Саше, котам Умке, Мише и Насте. А передаю привет сыну Данису, который ужинает на заднем сиденье автомобиля по дороге домой с тренировки по хоккею. Еще бы, конечно, после тренировки как не поесть. Также привет всему городу Ижевску, всему детскому радио. Спасибо, что вы есть. С уважением, папа Тимур. Ой, папа Тимур, спасибо вам огромное за такие приятные, теплые слова. Вот читаешь, что ваши слова благодарности, понимаешь, что все не зря. Передайте, пожалуйста, привет Савушке в деревню Горы. Мама и папа шлют тебе миллиончик поцелуев, крепкие обнимашки. А Кисюшка передает тебе мяу. Она очень скучает и ждет, когда ты снова ее погладишь. Расти, играй, мечтай, мы всегда рядом. Прекрасные слова. Вика из Москвы передает привет сестрам. Жене и Кристюше, брату Саше, маме с папой, тете Люде и котам Гоше и Фоксу. Просит песню «Стрелочки». Хорошо, послушаем обязательно совсем скоро. Поздравляем Матвея с 9-летием, с днем рождения. Очень и очень тебя любим, твои папа, мама и сестренка Ева. Прислали это сообщение. Друзья, кстати, я напоминаю, что свой день рождения вы можете

расскажем вам о радио, сделаем много фотографий, поиграем с вами. Сундучок с секретом тоже непременно будет. Вот, поэтому приходите, приглашаем вас отметить свой день рождения у нас на детском радио. Ну и просто на экскурсию тоже приходите, у нас интересно. На вся подробная информация ждет вас на сайте detifm.ru. Заходите туда вместе с родителями, все прочтете, все узнаете. Ну и, как обещал, прямо сейчас мы с вами послушаем песню «Стрелочки» в музыкальном привете.

0: Музыкальный привет.
1: Александр нам позвонил. Сашенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Нельзя громкую включить. А, скажи, кто там тебя спрашивает? Мама? Да?
2: А у меня не громкая.
1: Вот и правильно. И не надо громкую включать. Молодец, Сашуль. Правильно. Да, сколько тебе лет, Санек?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Музыкальный привет.
1: Да, ребята, скоро мы с вами по следам на снегу будем пытаться определить, что же это за зверь такой прошел. Но до зимы есть еще время, и вроде как синоптики даже говорят, что осень у нас будет достаточно теплая, комфортная и даже недождливая, что, в принципе, не может не радовать жителей столичного региона уж точно. Вот, знаете, тот редкий случай, когда очень хочется верить синоптикам. Очень. Передаю привет своим детишкам Самату и Эльвире.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Из Казани. Мама Эльмира, спасибо вам большое. А Кристинушка из Москвы передает привет маме, папе, сестрам, брату и тете. Еще передаю привет своим котам. Вот такое сообщение. Меня зовут Меседу. Мне 10 лет, учусь в 5 классе в городе Махачкала. Передаю привет своим одноклассникам, папе Мусе, маме Юли, любимым сестрам Абидат и Марьям, брату Али, подруге Эли. Вот такое вот сообщение прекрасное прилетело из Дагестана. А мы, в свою очередь, передаем привет вашему прекрасному краю. Передаю привет всей своей семье и третьему Ж-классу, а также всему детскому радио. Это Лерочка нам написала. Так, ну что ж, друзья мои, я думаю, что по-хорошему, наверное, уже можем заканчивать потихонечку музыкальный привет. Я забыл, что мы заканчиваем с вами. Музыкальный привет мы заканчиваем, как и эту рабочую неделю. Все, хватит и учебную одновременно с этим. Я вам всем желаю прекрасных выходных. Обнимаю. Продолжайте слушать детское радио. Пока.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: В Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так. Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио. Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, деревня Калетина.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я Пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
11: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
11: Мама!

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Тима, в моей миске пусто.
1: Постой, прости меня, пожалуйста. Я так больше не буду. Просто она была такой свежей и вкусной. Я попробовала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, а потом она как-то сразу закончилась. Пи!
0: По крайней мере, могла воспользоваться салфеткой. Она бы спасла тебя от позора.
1: Как это?
0: Если бы ела аккуратно, повязав салфетку, тогда твоя шкурка осталась бы чистой, и я бы ни о

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от

0: Знаете ли вы, что...
1: Роботы бывают жидкими.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на Детском радио.

0: Ох, я же говорила.
1: Да, да, да. Это равнозначно тому, чтобы спросить у девочки, зачем ей так нужна новая кукла, если у нее уже есть 15 других.
0: Ничего не 15. И потом, они же другие.

0: в следующий же миг его захлестнул целый поток мыслей, догадок и вопросов. Калли дрожал от волнения и восторга. Наконец-то! Наконец ему попался по-настоящему подозрительный субъект. Подозрительный не только на первый взгляд, но и после более тщательного изучения. В самом деле, взрослый человек посреди ночи вылезает из окна. Разве стал бы он так поступать, не будь у него что-то нечистое на уме? «Вывод номер один», — сказал себе Калли. «Он не хочет, чтобы кто-нибудь в доме слышал, что он уходит». «Вывод номер два».
1: «Он замышляет что-то нехорошее?»

0: Ты делаешь успехи в сыскном деле.
1: А чей он дядя? Или его просто так называют дядей?
0: Нет, он действительно дядя Евы Лотты, внезапно приехавший навестить свою двоюродную сестру, маму Евы Лотты.
1: А, и что? Он преступник?
2: О, да ты совсем не знакома с жанром. В этих историях до последнего абзаца непонятно, кто преступник.
1: Да? Ой, а может, мы тогда сразу в конец заглянем?
0: Ух ты, какая хитренькая, а? Ну уж нет, заранее в конец лазать нечестно.
1: Тогда давайте скорее дальше читать. Ну что ты смеешься, Флинт?
2: Ничего.
1: Вот, ничего смешного. Ева Лотта с отчаянием смотрела в окно вслед уходящим. Вон идет предводитель белых роз со всех сторон, окруженный врагами. Победители военным шагом пересекают прерии, направляясь к городу. Скоро они исчезнут.

0: что-нибудь такое?»
1: «Газету!» — воскликнула Ева Лотта возмущенно. «Какая тут газета? Сейчас надо думать, как отсюда выбраться!»
0: «Вот именно! Мы должны отсюда выбраться, поэтому-то мне и нужна газета!»
1: «Уж не думаешь ли ты вычитать, как лазить по стене?» Ева Лотта вы...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Ева Лотта удивленно смотрела на него. В 18 веке это были, наверное, очень красивые обои, сказал Калле. Он присел на корточки и сунул оторванный клок под дверь. «Азбука сыскного дела», — сказал он и вынул из кармана перочинный ножик.
4: Открыв маленькое лезвие, Калле осторожно поковырял им в замочной скважине. За дверью что-то звякнуло. Это упал ключ.
3: Калле потянул обратно кусок обоев, и точно, на нем лежал ключ. Он упал куда следовало. «Я же сказал, азбука сыскного дела!» — повторил знаменитый сыщик Блюмквист, давая понять Еве Лотте, что ему, как сыщику, повседневно приходится открывать двери тем или иным хитроумным способом.
4: «Ну, Калле, какой ты молодец!» — восхищенно воскликнула Ева Лотта.
3: Калле отпер дверь. Они были свободны. «Постой, не можем же мы уйти, не извинившись перед алыми», — спохватился Калле. Выудив из своего битком набитого кармана огрызок карандаша, он протянул его Еве Лотте.
4: И она написала на обратной стороне обрывка обоев. «Обормоты из алой розы. Ваши опыты по разведению мха позорно провалились. Ровно 5 минут и 30 секунд мы ждали, когда мох прорастет, но теперь уходим. Жалкие сопляки, вы разве не знали, что белые розы могут проходить?»

0: А что за белая роза?
1: Ну, у ребят в книге «Война алой и белой розы». Для них это, конечно, игра. Но история знает настоящую войну с таким названием.
0: Разве цветы могут воевать?
1: Нет, нет, нет. Там воевали люди. Это было в Англии в 15 веке. Тогда две ветви династии монархов боролись за престол.
0: Ветви, розы. Это точно не в парке было?
1: Точно. Ты знаешь, что такое родословное древо?
0: Да, я видела в одном музее. Там было нарисовано дерево, а на веточках портреты разных людей этого рода. Они как птички сидели.
1: Вот-вот-вот. А тут две части семьи с разных веточек.

0: означающие опасность.
1: Андерс и Калле остановились в растерянности.
0: Тут Ева Лотта запела: «Сияет солнце с высоты». Голос у нее чуть-чуть дрожал, но она продолжала тот же веселый мотив, только изменила слова. «У, боб, и, йой, цоц, а», пела Ева Лотта.
2: «Что это значит?»
3: «Это значит убийца! Такой вот шифр. Все согласные удваиваются, и между ними буква О!»
2: «То есть Соня будет сос-о-нон-я, а Флинт фоф-лол и нон-я».

0: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
1: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
2: Скоро рассвет, выхода нет.
1: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
2: Спи, моя радость, усни.
1: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
2: Мама, бабушка?
1: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю».

И вот видят, коса на крыше появилась. Опечалились братья. Да что делать, раз решили домой не возвращаться, если родится брат? Так тому и быть. И ушли они далеко в лес.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Здравствуй, красавица, говорит Сюитар. Нам видно по пути. Пойдем вместе, веселей будет. Пошли они вместе. Дошли до озера, а день был жаркий. Сюитар и говорит девушке: давай искупаемся. Тут пятнашка подбежала к своей хозяйке. Гав, гав, не ходи купаться, беда будет. Послушалась девушка свою собачку и не стала купаться. Идут они дальше, подошли к другому озеру. Давай искупаемся, говорит опять Сюитар. А собачка возле хозяйки вертится, за подол тянет. Гав, гав, не ходи купаться, беда будет. Не стала девушка купаться. Шли они, шли. Снова впереди озеро сияет. Сюитар и говорит: давай искупаемся, легче идти будет.

всем белом свете только наша мать такие вкусные калитки печь умеет. Откуда же они взялись?» Захихикала тут Сюэйтар. «Неужели вы, братья мои любимые, меня не заметили? Ведь я, ваша сестра единственная, я и принесла вам гостинцы из дому». Обрадовались братья, поверили ей. Увидел тут младший брат девушку за печкой и спрашивает: «А это кто?» А девушка молчит и только плачет. Сюэйтар смеется. «Какая-то горемычная по дороге увязалась за мной. Не то немая, не то дурочка».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Заслонил брат сестру и говорит: «Долго ты, ведьма проклятая, нашу сестру мучила. Теперь будешь ответ держать». Окружили братья сё Ятар, та вся сжалась, затрепетала от страха. А сестра говорит: «Пусть надевает свое рогожное платье и уходит по добру, по здорову». Не стали братья сестре перечить. Сё Ятар кое-как натянула на себя рогожное платье, без оглядки в лес убежала. А 9 братьев и сестра быстро собрались в путь-дорогу, к отцу с матерью домой отправились.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: будет.
1: Пошел и средний брат домой печальный, голову опустил. Выслушали его братья.
2: Ну что ж, теперь видно, мой черед к старцу идти.
1: И он пошел в лес. Подойдя к старцу, поклонился ему низко младший брат, присел рядом на пенек и сказал:
3: о, мудрый старец, умирая, наш отец завещал нам уйти с болота, где нас мучают болезни и беды. Хорошо ведь будет, если мы по

0: 97 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

какие-то агрессивные формы поведения, легкая форма, да, там ударить может, там, да, обозвать. Но для него это важно понять, что за это будет. Он, если ничего нет, он идет дальше. Он проверяет, где уровень возможности, где уровень границы, который я не могу перейти. Это первое. А второе, есть дети, которые склонны к риску в результате своих психологических особенностей. Они не понимают, где граница «стоп». Да, где они могут получить такие травмы, увечья, да, или какие-то последствия, которые будут необратимы. Они об этом не думают. То есть они не могут думать на перспективу. Опять же, не потому, что они не развиты интеллектуально, а просто потому, что психофизиология подростка не позволяет ему просчитать риски вперед

0: нужна для кого-то, да, но вот первичная история – это все-таки дать возможность физике расслабиться, да, и дальше понять, в общем, твое направление в этом мире, социальная твоя роль в этом мире.
1: Угу. Если с этой точки зрения посмотреть, да, то мы совсем по-другому можем увидеть фигуру, например, Аркадия Гайдара, да, который в 14 лет командовал полком и был очень рискованным человеком.
0: Ну, вообще, тут не только Гайдар. Да, здесь известна наша история про так называемый сын полка. Да, то есть насколько было востребовано, да, в подростковом возрасте участие в различных патриотических действиях страны на тот момент. Потому что ребенок, он действительно бесстрашен. Он с рождения бесстрашен. У него не заложена история, связанная с рисками. Риски мы ему показываем. Это социальная граница. Да, то есть мы ему говорим, опасно, не надо. Да, здесь может что-то произойти. Но пока он не поймет, что может произойти, для него это не рисковое поведение.

0: выразить, как ребенок, да, сказать родителю, что ты там близкий мой человек, да, потому что для этого возраста это кринж. Так нельзя говорить, да, это не, я не буду говорить родителю об этом. Но я точно, абсолютно понимаю, что я должен тебя защитить, потому что ты меня защищаешь. И вот этот вот диссонанс между тем, что я не могу сказать, и чем я чувствую, да, он как раз им очень часто приводит к тому, что дети уходят, да, в деструкцию для того, чтобы просто привлечь внимание родителям и показать, как они о них заботятся. Вот диссонанс. Но так это есть на самом деле.
1: А есть разница между вербовкой мальчиков и девочек? И есть ли разница вот в этой склонности к риску у мальчиков и у девочек?
0: Есть, конечно.

0: да, там, бабушки, брата, ну и так далее. И ей проще поделиться, да, с ситуациями, сомнениями. И девчонки, ну, вот есть такая, наверное, общая тенденция, они все-таки болтушки по своей природе, да, поэтому вот эта эмоциональная коммуникация...
1: Хоть по секретику, хоть кому-нибудь.

активно развито воображение. Поэтому иногда она не помнит. Иногда она придумывает. Иногда она специально создает какую-то картину. Она может создать, не каждая, но многие, да, могут создать версию, придумывать эту версию. И самое главное, сопровождать эту версию огромным количеством эмоций. Мальчик, даже вот если посмотреть записи видео задержания детей, да, после терактов каких-то, которые они совершают, мальчики очень часто пугаются, боятся, но при этом они стесняются плакать. Они как будто бы плачут, но как будто они понимают, что сейчас их начнут тоже за это осуждать. А девочка сразу плачет. Вот прям сразу, да, то есть для нее истерика – это нормальная защита.

сами. Родители показывают, как нужно делать. А потребность в самостоятельности, она есть. И поэтому я, если мне не дают принять решение в выборе одежды, там, допустим, да, в выборе школы, занятий, курсов и секций, то я самостоятельно могу принять решение, что мне делать в террористической деятельности. Ну, как вариант, да, потому что его подключили, он не понял, что это про терроризм, да, то есть даже мысли не было никакой. Надо просто взять, пойти и поджечь. А что, это вообще здорово? Будет такой факел гореть. Да, то есть для него это не событие опасное, не событие

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Когда вы подождите, давайте потише. Я не отказываюсь сотрудничать. Я хотела бы просто уточнить. Давайте мы выясним. Я хочу вам перезвонить. А давайте я к вам подойду. Мне так проще. Нам же так легче договориться. То есть как только вы берете лидерство в коммуникации, он прекращает с вами взаимодействовать. Вы ему перестаете быть интересны. Вы являетесь хозяином своей психики, своей жизни. Да? То есть вы начинаете контролировать его. Это не надо. Поэтому чем больше мы сейчас уделяем внимание моей панике в ситуации, да, тем мы больше эту панику сеем. Свойство эмоций заражать. Чем больше человек возбужден, тем больше людей вокруг он заражает. Чем больше он спокоен, тем больше спокойных людей рядом. Да? Если у меня есть механизм, как себя вести, и я точно знаю, что на любой звонок я спрашиваю, еще раз повторите, пожалуйста, давайте я вам перезвоню, дайте мне контакты, да? А потом уже я буду переводить вам деньги для того, чтобы сохранить свои средства, да? Вот тогда человек более конструктивен, и тогда с ним сложно разговаривать.
4: Цель, собственно говоря, того, о чем мы говорим, это напомнить людям о том, что существует 31-я статья Уголовного кодекса, согласно которой можно прийти, добровольно рассказать о том, что тебя втянули, и если не наступили тяжкие последствия, то ты не будешь наказан. Но, возможно, ребенок находится в таком состоянии, что он не готов это сделать, что он, ну, как тут рассказывают,

есть возможность позвонить, надо позвонить. Я с тобой рядом, я тебе помогу. Надо позвонить. Но вот это надо не срабатывает. Поэтому есть второй момент, который можно предложить взрослому ребенку. Да, я не могу позвонить, но должен быть кто-то, кто может это сделать. Да? То есть, например, в какой-то момент поделиться ситуацией, да, с любым человеком, поделиться и попросить его, если вдруг что-то будет происходить, позвони, скажи. Иногда я не могу это сделать. Да? То есть вот эта вот ситуация, когда ты доверяешь кому-то, кто может помочь, да, переложить ответственность, так скажем. Да?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: ТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Тихо. Дети спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+. Радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.